долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать и с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господе нашему.

тысячи Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров. «Видеть Бога, как Он есть». Читает Денис Гаврилов.
2: О духовной свободе. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Послание к Галатам, глава 5, стих 1. Начало нашей жизни в теле, от земли взятом, Бытие, глава 2, стих 7, дает нам опыт зависимости от природных сил и вообще космических энергий, с которыми связана необходимость и детерминизм. Лишь через Христа познаем мы царство свободы Духа Божьего. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. А затем и Духа человеческого. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. Последний, Дух человеческий, как образ первого, непостижимым путем творимый Богом, зарождается как бы в материи тела нашего, но по природе своей он, Дух человека, стоит выше космической материи. От встречи со Христом вырастает он в своем ипостасном сознании до той зрелости, когда перестает зависеть от естественных законов Земли и начинает действенно воспринимать дыхание божественной вечности. Свобода человека, уверовавшего в Божество Иисуса Христа и пребывающего в сфере Слова Его, принадлежит плану иных измерений. Она, сия свобода, ничем не детерминирована извне. Такой человек, приближающийся к мере полного возраста Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Хотя и является тварью Бога, однако Творец обращается с ним не как со своей энергией, но как с определенным фактом даже для него. Бог ничего не навязывает ему насилием, даже любви к нему, как к отцу. Он открывается человеку, как он есть, оставляя человека реагировать в свободе его. Так Церковь отклоняет даже божественный, то есть оригенистический детерминизм, якобы благость Божия найдет пути, не нарушая принципа свободы, спасти всех и все. Свобода сия, опыт которой дается человеку-христианину, принадлежит персональному началу в человеке. Эти два, персона и свобода, соединены неразрывно. Где нет свободы, там нет и персоны, и наоборот, где нет персоны, там нет и свободы. Этот род вечного бытия свойственен исключительно персоне и никак не индивиду. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 47 по 50. «Созданы мы Богом по образу Его, для жизни по подобию Ему». То есть ради конечного обожения нас, сообщения нам божественной жизни во всей ее полноте. Отношения между Богом и человеком основаны на началах свободы. В наших заключительных самоопределениях пред Богом мы самовластные персоны. Когда в свободе нашей мы склоняемся к греху, тогда мы разрываем с ним союз любви и удаляемся от него. Возможность отрицательного самоопределения нашего по отношению к Отцу Небесному составляет трагический аспект свободы. Но сие роковое самовластие все же является необходимым условием для тварной персоны при восхождении для восприятия божественной жизни. Да, мы свободны, но не в той абсолютной мере, в какой свободен сам Бог. Он во всем определяет свое бытие. Мы же, тварные из ничто, в самих себе бытия не имеем. Мы не можем созидать какое бы то ни было бытие, которого хотели бы мы по разуму нашему или безумию. Пред нами факт, первого самобытия Бога, кроме которого ничто самобытное не существует. Нам предстоит выбор: или наше усыновление Богом и Отцом нашим, или отход от Него во мрак небытийный. Среднего нет. Христианин призван к дерзанию поверить, что мы можем быть введены в обладание божественным бытием. Оно не принадлежит нам, потому что мы тварь. Мы не располагаем силами создать сие бытие. Оно может быть дано нам, как чистый дар любви Отчи. О чем говорю я сейчас? Я пытаюсь найти некоторую параллель из нашей обыденной жизни, которая объяснила бы, что происходит с нами, когда Господь вселяется в нас. Человек рождается слепым, беспомощным младенцем. Его орудие борьбы за свое существование – плач, которым он выражает свое недовольство или страдание, каким бы путем сие ни пришло. Родители, и прежде всего мать, по любви к плоду чрева своего, спешат ему на помощь. В начале жизни младенец прилепляется к матери, руками охватывает ее шею, жмется к ее лицу, плечу, груди, ногам, когда он стоит на полу и подобное. Постепенно научается он различать вещи, произносить некоторые слова, усваивает некоторые понятия, становится более сильным, способным стоять, ходить и бегать, наконец достигает своей зрелости – физической, моральной, умственной, сам может быть отцом или матерью, вступает в самостоятельную жизнь. Все, что испытал он в младенчестве, выпадает из его памяти. Он знает, кто его отец и мать, но не имеет более ощущения своей зависимости от них. Живет, как бы ни от кого не исшедший, свободный в своих движениях и решениях. Видит себя как некую полноту, как целостную индивидуальность. Словом, «я живу». Как это случилось, не знаю, но факт этот до конца убедителен для меня самого. Только разум мой знает, что та жизнь, которую имели мои родители, сообщена мне, потекла в моих жилах, стала моею, нашла свой путь. Так у нас обстоит с Богом. Как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 26. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 57 и 58. «Я живу, и вы жить будете». Глава 14, стих 19. Когда сия жизнь сообщается нам бытийно, то мы ощущаем ее как нашу собственную жизнь. Мы знаем из предшествующего опыта, что эта жизнь нам дана Богом. Она не наша по существу своему, но данная в неотъемлемое достояние спасенным, она становится действительно нашей жизнью. О ней можно говорить словами апостола Павла: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. Опять повторю: «Я знаю, что Он живет во мне, но Его жизнь стала ядром, самым внутренним всего моего существа, так что я могу говорить о ней, как о моей жизни. Живет Господь, живу и я. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 21 по 23. Сотворят, конечно, не на время, а на вечность. Вхождение наше в обладание сей бессмертной жизнью обусловлено хранением заповедей Господних. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. Подобие природы нашей Богу естественно порождает в нас жажду познать истину, стремиться к божественному совершенству. Оно, сие совершенство, не в нас самих, а в Отце, источнике всего существующего. Следование Ему во всем никак не имеет характера подчинения диктату внешней для нас власти. Это есть влечение любви нашей к Нему. Мы непрестанно томимся по Его совершенству. И Христос дал нам заповедь: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. «Святая воля Отца от века сущая в Нем, не чужда нам, Его образу. Она родственна нашему духу, хотя и превосходит наше тварное естество». Превосходство Отца объясняет необходимость борьбы за полное освоение Его нами. Мы свободно идем на сей подвиг, одновременно мучительный и вдохновляющий. Через молитву нисходит на нас сила Вышнего. Святой Дух совершает в нас искомое и чаемое, а не наши потуги. Мы скорбим до великой боли, потому что не вмещаем полноты Его в себе самих. И болеем, и страдаем, но и блаженствуем в самом всем страдании, и почитаем Его, и поклоняемся Ему в любви нашей. В своей наиболее чистой форме молитва наша есть не что иное, как восторг нашего духа пред Ним. Господи, научи нас молиться. Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш». Евангелие от Луки, глава 11, стихи 1 и 2. Молитесь же так: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое. Ты дал духу моему обонять благоухание святыни Твоя, и ныне душа моя жаждет быть святою в Тебе. Да приидет царствие Твое. Молю Тебя, да Твоя царственная жизнь преисполнит меня нищего и убогого, и да будет моей жизнью во веки веков. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, моего тварного существа. Да включусь и я, смертный, в великий поток света сего, как он есть в Тебе самом от начала. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и прежде всего, и после всего – истинный хлеб, сходящий с небес и дающий жизнь миру». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 32 и 33. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Молю Тебя, не спасли на меня растленного благодать Духа Святого, дарующего силу простить всем и все, так, чтобы не оставалось во мне препятствия воспринять прощение от Тебя безмерности моих грехов. И не введи нас в искушение. Ты, сердцеведец, знаешь мое развращение и склонность ко греху. Молю Тебя, пошли ангела Твоего с огненным мечом, чтобы преградил путь к падению». Числа, глава 22, стихи 23 и далее. «Но избави нас от лукавого. Отче святый, вседержителю благи, свободи меня от власти врага нашего и твоего противника. Самому мне бороться с ним не в мочь. Первое движение нашей молитвы – прошение нас самих. Когда же Дух Святой умножит наше познание и расширит наше сознание, тогда молитва принимает космические измерения. И мы, призывая Отца нашего, под словом «наш», мыслим все человечество и на всех людей спрашиваем благодать с таким же сердцем, как и для нас самих. «Да светится имя Твое среди всех народов, да приидет Царствие Твое в души всех людей, так чтобы свет, исходящий от Тебя жизни, стал жизнью всего мира нашего. Да будет воля Твоя, единственно святая, соединяющая всех в любви Твоей на земле, обитаемой нами, подобно тому, как она царит среди святых на небесах. Избави нас от лукавого, человеку-убийцы». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. «Повсюду сеющего злое семя вражды и смерти». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 27 и 28. По христианскому пониманию, зло, как и добро, наличествует только там, где есть персональная форма бытия. Вне этого рода жизни нет зла, но лишь детерминированные естественные процессы. В связи с проблемой зла вообще и, главное, в мире людском, стоит вопрос об участии Бога в исторических судьбах народов. Весьма многие отвергли веру в Бога, потому что им кажется, что если бы Бог существовал, то не мог бы иметь место такой дикий разгул зла, такое множество неоправданных страданий, такое отсутствие порядка и смысла во всем. Они забывают или вовсе не знают, что Создатель бережет человеческую свободу как основной принцип в творении богообразных существ. Вмешательство всякий раз, когда воля людей увлекает их на пути злодеяний, было бы равносильным лишить их возможности самоопределения, приводило бы к сведению всего космическим безличным законам. Бог, конечно, спасает и отдельных страдальцев, и целые народы, если сами они направляют свои стопы по его путям и взывают к нему о помощи. Не у всех одинаковое представление о смысле слова «спасение». Для христиан, ведущих непримиримую брань с грехом, оно состоит в том, что сам Бог отдает себя человеку в необъятности своей вечности. Такому подвижнику видимые бедствия могут сопутствовать всю его жизнь, но он внутренне предстоит невидимому. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 7, послание к Филиппийцам, глава 1, стих 29, Деяния, глава 9, стих 16. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 30. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 4. Напрасную будет попытка описывать его состояние. Он предается воле Божию и в этом самоумолении уподобляется Христу. Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. Сей акт в существе своем – есть свободное выявление кинетической любви, уподобляющей человека Богу. Пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Евангелие от Марка, глава 14, стих 41. Нет любви большей, чем сия. Мы отдаем себя в святые руки создавшего нас. Через сие входим в полноту божественной жизни. Достоинство молитвы превосходит ценность всякой иной деятельности, будь то в сфере социальной или политической, научной или искусства. Познавший сие на опыте, легко жертвует своим материальным благосостоянием ради досуга для беседы с Богом. Великая привилегия останавливать свой ум на неприходящем, на том, что выше и дальше всех самых выдающихся достижений науки, философии или общественного служения. Вначале борьба за духовную свободу может показаться чрезмерно тяжкую и рискованную, но все преодолевается, когда молитва всецело захватит душу. Молитва глубокого покаяния может привести человека в такое состояние, когда он получает опыт свободы в духе истины, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Сия святая свобода, к сожалению, неведома большинству людей. Первый симптом освобождения – нежелание властвовать над кем бы то ни было. Последующая ступень – внутреннее раскрепощение от власти других над тобою. И это не по презрению к установленным от Бога властям и управителям внешней жизни народов, но в силу страха Божия, не допускающего приступить заповедь о любви к ближнему. Безначальный Бог открылся нам в своем неизъяснимом смирении. Он, Творец всего существующего, не властвует над нами. Правда, и над ним никто не властен. Человек — образ сего смиренного и свободного Бога. Нормально бы нам стремиться уподобиться ему в образе бытия, отстраняться от господствования над другими и самим стоять в свободе, которую даровал нам Христос. Послание к Галатам, глава 5, стих 1. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 23 по 28. Свет Божий своим пришествием в душу молящегося изымает ее из рабства страстям и возводит в светоносную сферу богоподобной свободы, полной любви, исключающей всякую склонность к рабовладению, которая противоположна любви. Там, где нет свободы и любви, все бессмысленно. Даже такие дары, как пророчество, ведение всех тайн и силы чудотворения, без любви теряют ценность. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 3. «Велик и дивен мир святой свободы. Вне ее невозможно спасение, как обожение человека. Необходимо, чтобы он сам, человек, свободно определился на вечность. Вся тварь стремится к освобождению от рабства тлению в свободу богосыновства». Послание к Римлянам, глава 8, стихи с 21 по 23. Повсюду ныне происходит борьба за свободу и независимость, но едва ли найдешь человека, которому открылась тайна богоподобной свободы детей Отца Небесного. Неописуемо в словах достоинство сего состояния, познается оно не иначе, как по дару свыше. И опять не могу не вспомнить апостола Павла, несомненно знавшего божественно-царственную свободу. «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божии, потому что покорилась суете недобровольно». Послание к Римлянам, глава 8, стихи 19 и 20. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Послание к Галатам, глава 5, стих 1. Легко понять, что страсть преобладания над братом немедленным последствием имеет потерю своей независимости, при том, что страшно отступление от Бога любви, лишение благодати Духа Святого. В душе поработителя создается провал в небытийную пустоту. Подобие Господу господствующих исключает рабовладение, в котором нет вечной жизни, ни даже временной. Доминация обычно достигается насилиями и убийствами. К таковым, как к неоказавшим милости, на последнем суде будет применен принцип «какою мерою мерите, такую и вам будут мерить». И еще «суд без милости, не оказавшему милости». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2, послание Иакова, глава 2, стих 13. «Где Дух Господень, там свобода». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. Свобода в своей абсолютной форме свойственна только Богу. Человеку же дается благословение познавать ее отчасти в молитве, соединенной с жизнью по заповедям. Молитва — бесценный дар неба, требует от нас досуга. Ради встречи с живым Христом нетрудно отказаться от влекущих человека услаждений и всему предпочесть беседу с Ним. Мне была дана сия бесценная привилегия, скажу смело, блаженство, наибольшей силы достигшее в пустыне. Аскетическое понятие пустыни связывается не с географией, а образом жизни. Такая удаленность от людей, когда тебя никто не видит и не слышит, когда над тобой нет человеческой власти, и ты не властвуешь ни над кем. Эта свобода необходима для полного погружения духа, да и всего состава нашего в божественной сфере. Тогда может быть нам сообщено божественное бесстрастие, стоящее выше всех ценностей земли. Не мыслит такой человек ни преобладания над братом, не ищет чести или прославления, ни тем более вещественных богатств. О, положительное определение свободы истинной не поддается выражению в словах. Не понимаю, почему в пустыне на меня снизошло благословение жить в свободе детей Божиих. Послание к римлянам, глава 8, стих 21. Не говорю, что я воспринял сей дар до его высших степеней, то есть когда человек воистину превзошел власть над ним греха и смерти. Но я бывал моментами на той грани, откуда уразумел, что полнота освобождения приходит, когда преодолена смерть. Кто не боится смерти, тот стоит на пути к свободе. В рабстве удерживается человек, если в нем доминирует привязанность к земному. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Поскольку дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание к евреям, глава 2, стихи с 13 по 15. «Лишь однажды испытал я восторг духовной свободы. С тех пор, как я был поставлен духовником, живу вне ее, будучи связан любовью к тем, кого Господь посылал ко мне. Любовь нередко порабощает меня тем, кому я служу, которые нуждаются во мне ради Бога. Однако где-то в глубине души остается след пережитого мною опыта. Впервые, в еще далеко не ясной форме, опыт сей был дан мне во Франции, когда я ощутил крепкую нужду удалиться из мира. Я благодарил промысл Господа обо мне, увидев себя свободным, совершить сей шаг удаления из мира, так как не было никого во всей вселенной, чья жизнь зависела бы от меня. В моей жажде Бога я мог идти на всякий риск, я не дорожил ничем, я свободно предал себя на все трудности. Это было начальным опытом, царственной свободы моей души. Христос в свободе своей любви предал себя на смерть, открыв тем нам дорогу к высшему познанию, к божественному бессмертию.
1: Вы слышали духовное слово преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». С книгой вас знакомит Денис Гаврилов. Наш эфир продолжается.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемой отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем Христу, Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и препадем самому Христу, Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче мыми от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую Церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедрот дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступати правыми настави путью Христовых заповедей, бдите к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще уба вера, я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не уба похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнуть мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибок. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и лики митя скорби хвася от не живота моего, яще что согреши, пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй от самого духовного, назовите имя. И святыми Его молитвами и простимое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родители моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазних, и от пути спасительного отвратих, делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари и царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященной митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости все согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу, и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 29 июня по новому стилю или 16 по старому. Сегодня память святых 4-5 века, святителя Тихона, епископа Амафунского, священномученика Тигрия, пресвитера и мученика Евтропия, чтеца, преподобного Тихона Медынского, Калужского и преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца, подвижников 15 века, преподобного Моисея Оптинского 19 века, священномучеников Гермогена Долгонева, епископа Тобольского, Ефрема Долгонева, Михаила Макарова, Петра Карелина, пресвитеров и мученика Константина Минятова, пострадавших в 1918 году. Перенесение в 2002 году мощей святителя Феофана, затворника Вышинского. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся с житием преподобного Моисея Оптинского. Будущий подвижник в миру был известен как Тимофей Иванович Путилов, и родился он в городе Борисоглебске Ярославской губернии. В их семье было 10 детей, из которых Тимофей был третьим. Двое его братьев тоже впоследствии стали монахами и игуменами. Родители братьев были люди православные и благочестивые купеческого звания – Иван Григорьевич и Анна Ивановна. Семейство Путиловых было довольно состоятельным, но в училище Иван Григорьевич ни одного сына не отдал, опасаясь, кабы не было дурного влияния на детей со стороны товарищей или по недосмотру учителя. Потому отец детей воспитывал строго сам, учил грамоте, чтению, письму. Мать Анна Ивановна была боголюбива, милостива к нищим и беднякам, смиренна, усердна к молитве. Когда Тимофею исполнилось 18 лет, его вместе с 14-летним братом Ионою отправили на службу в Москву. Здесь, в Москве, было много духовных святынь, доступно больше духовной литературы. Со временем братья утвердились в желании монашеской жизни и решили поехать в Саров. Тимофею было 22 года, Ионе 18 лет. Опасаясь, что отец не даст им согласия на монашество, братья написали ему письмо, в котором объясняли, что от хозяев отошли за невозможностью жить у них и что есть у них на примете другой хозяин, которому они дали слово поступить в услужение. Уже из Сарова они написали отцу откровенно о своем намерении. Отец разгневался и приказал сыновьям немедленно возвращаться домой. Но они не показывались ему 2,5 года. За это время Иван Григорьевич разболелся, и когда Тимофей приехал к отцу просить прощения, тот отпустил сына в монастырь. А через год после уговоров отпустил с ним и Иону. Дети очень почитали своего отца, и позднее, после смерти родителя, на его простом мраморном памятнике у алтаря церкви всех святых написали, что памятник сей воздвигли Путилова дети Моисей, игумен Оптиной пустыни, Исаия, игумен Саровской пустыни, Антоний, игумен Малоярославецкого Николаевского монастыря. В Сарове братья встретились с великими старцами. Уже 37 лет жил там преподобный Серафим Саровский. Брат Иона остался в Сарове и впоследствии стал саровским игуменом. Тимофей же в 1811 году поступил послушником в Свенский Успенский монастырь Орловской епархии. Было ему в ту пору 29 лет. Здесь Тимофей провел 10 лет. Здесь был пострижен старцем Афанасием, учеником великого Паисия Величковского, в монахи, с именем Моисея в честь преподобного Моисея Мурина. Со временем отец Моисей поселился вместе с другими пустынниками в лесу на берегу лесной речки. В праздники к ним приходил священник, чтобы причастить их. В 1816 году к нему приехал подросший младший брат Александр, чтобы разделить с ним его жизнь монаха и пустынника. Через 4 года испытания Александра постригли в монахи с именем Антония и поручили руководство старшего брата, отца Моисея, к которому отец Антоний и сохранял послушание всю жизнь. Во время пустынной жизни отец Моисей созрел духовно. Он приобрел сосредоточенность, молчание, внимание, дар молитвы, глубокое знание учения Святой Церкви и святоотеческих творений. В 1820 году в возрасте 38 лет отец Моисей проездом побывал в Оптиной пустыне и был представлен калужскому архипастырю, преосвященному Филарету. Этот знаменитый подвижник всей душой с юности любил монашество и хотел устроить при Оптиной скит. Знакомство с отцом Моисеем утвердило его в этом намерении. После переписки и приглашения преподобный Моисей с братом преподобным Антонием и еще двумя монахами прибыли в Оптину и поместились на монастырской пасеке. С великим трудом новоприбывшие пустынники должны были очистить место от сосновых многовековых деревьев. Из срубленного леса построили небольшую келью, огородили забором, поставили церковь в честь Иоанна Предтечи. Отец Моисей поехал за сбором в Москву и вернулся в повозке, столь нагруженный, что ему самому места почти не оставалось. В 1822 году храм был освящен. Преосвященный Филарет приехал в Оптину, и отец Моисей просил у него разрешения постричься в схиму. Владыка же предложил ему священство. Отец Моисей по смирению отказывался, но, наконец, был убежден. И в 1822 году в возрасте 40 лет был рукоположен в иеромонахи и определен духовником Оптиной. А через 3 года преподобного Моисея избрали настоятелем Оптиной. 37 лет продолжалось настоятельство преподобного Моисея Оптинского. За эти годы его трудами Оптина преобразилась. Число братьев увеличилось в несколько раз. Была почти удвоена монастырская земля. При приеме в обитель преподобный Моисей не требовал денежного вклада. Он любил принимать больных, слепых, бедных, которые ничем не могли воздать обители. Когда по его кончине открыли ящик, где он хранил деньги, нашли 1 гривенник, застрявший между дном и стеною. Верно, батюшка не заметил его, а то бы непременно и его истратил на бедных, сказал его брат, преподобный Антоний. При преподобном Моисее пришел в Оптину послушником будущий ее великий светильник, преподобный старец Амвросий. Сам строгий постник и подвижник, преподобный Моисей был преисполнен самой нежной любовью к людям и снисходителен к их погрешностям. Великий ангельский образ преподобный Моисей сподобился принять незадолго до своей кончины, которая последовала в 1862 году на 81-м году его земной жизни. Преподобный Отче Моисея, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире прозвучал православный календарь на сегодняшний день. Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: на территории Южного федерального округа. Приветственное слово участникам круглого стола направил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност. Работу круглого стола возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В ходе мероприятия были заслушаны доклады, отражающие современное состояние монашества, а также вызовы современности, с которыми приходится сталкиваться монашествующим. Предварила работу круглого стола соборная божественная литургия в Екатерининском кафедральном соборе города Краснодара. По окончании богослужения все участники направились в исторический парк «Россия. Моя история», где перед началом работы форума для гостей состоялась экскурсия по выставке из истории храмов Екатеринодара. С приветственным словом к участникам конференции обратились митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, митрополит Волгоградский и Камышинский Фёдор, митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Во время работы круглого стола были рассмотрены разные аспекты монашеского подвига, от жизни современного монастыря до необходимых условий для формирования цельной монашеской личности. С докладами выступили наместник Свято-Духовского мужского монастыря Волгоградской епархии архимандрит Гавриил Головко. Тема его доклада называлась «Монашество в 21 веке и вызовы современности». Далее доктор педагогических наук, проректор по научной работе Екатеринодарской духовной семинарии, профессор Кубанского государственного университета Остапенко. Его доклад назывался «Копские монастыри глазами русского паломника». Наместник Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря Ростовской епархии игумен Сергий Коломиц. Многообразие форм и единство духа, послушание и молитва как неизменный вектор монашеского делания в 21 веке. Далее настоятельница Вознесенского женского монастыря города Дубовка Волгоградской епархии игуменья Анна Ерофеева. Ее доклад назывался «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». Настоятельница Троице-Георгиевского женского монастыря Сочинской епархии игуменья Дросида Сорокопут. Доклад назывался «Знакомство с женскими монастырями Коптской церкви. Духовные открытия и практические выводы». И насельник Свято-Духова мужского монастыря Иейской епархии иеромонах Василий Телихов. Его доклад назывался «Аскеза или служение. Дискуссия нестяжателей и иосифлян через призму современного монашества». В конце каждого доклада звучали предложения, которые, по мнению докладчиков, могли бы поспособствовать разрешению тех или иных проблем современного монашества. Мы продолжаем выпуск новости из Тульской епархии. В храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла села Новокрасивое Ефремовского района отметили память чтимого образа святителя Василия Рязанского. 23 июня церковь празднует обретение и перенесение мощей святителя Василия, епископа Рязанского. В храме Петра и Павла села Новокрасивое этот день начался с пения акафиста святителю, после чего была совершена праздничная божественная литургия. По окончании богослужения прихожане во главе с настоятелем Иереем Павлом Гребенкиным совершили крестный ход к святому источнику в честь святителя Василия. Шествие сопровождалось пением тропаря и кандака святителю, а у источника был отслужен молебен. После молебна батюшка обратился к собравшимся к проповеди. Он напомнил о подвиге святителя Василия Рязанского и его самоотверженном служении церкви и народу, подчеркнув, как важно в наши дни хранить веру, единство и любовь к ближним. Отец Павел призвал прихожан подражать добродетелям святителя и искать его молитвенного заступничества во всех жизненных обстоятельствах. Человеку все возможно, если в его сердце живет Христос. В завершение крестного хода настоятель поблагодарил собравшихся за совместную молитву, напомнил о значении почитания святых, пожелал всем милости и помощи Божьей. 23 июня церковь праздновала обретение и перенесение мощей святителя Василия, епископа Рязанского, сообщает Тульская епархия. Дорогие наши слушатели, выпуск новостей завершен. Хранит вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о

государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдана Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 12 глава, с 9 по 13 стих. «И, отойдя оттуда, вошел он в синагогу их. И вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросил Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу пойдет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая». Дорогие друзья, вот как изъясняет сегодняшнее евангельское чтение блаженный Феофилакт Болгарский. «И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы». Другие евангелисты, Марк и Лука, говорят, что Иисус предложил сей вопрос. Но фарисеи, как люди завистливые, предполагая, что он исцелит его, как исцелял многих других, предупредили его. И, как говорит Матфей, предложили вопрос. А потом Господь и сам спросил, как бы в укоризну и слепоте, о чем говорят другие евангелисты. Фарисеи спрашивали его с тем, чтобы, если скажет, что должен исцелять в субботу, обвинить его. Но не только словом, но и делом ответствовал на то, исцелив больного. Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу пойдет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро. Обличает их в том, что они для корысти нарушают субботу, чтоб не лишиться овцы, а человека исцелить не допускают. Итак, он обличает их здесь как любостяжательных, как немилосердных и как преступников закона Божия. Ибо они, чтобы не потерять овцы, приступают к закону в субботе, и, не желая исцеления человеку, обличает себя в немилосердии. Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. Многие и ныне имеют сухие руки, то есть немилостивые и не простирающиеся к требующим. Но когда огласит их слово евангельское, простирает их для подаяния, хотя фарисеи, то есть отсеченные от нас гордые демоны, фарисеи значит пересечение, по своей вражде против нас и не хотят того, чтобы руки наши простирались для подаяния милостыни, подобно тому, как тогда фарисеи не желали исцеления недужному.

0: Беседы о вере и жизни.
1: Наш эфир продолжается. Дорогие слушатели, вашему вниманию программа из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз», в которой принимает участие священник Илья Макаров. Первая часть беседы носит название «Что означает понятие «раб Божий»?».
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Илья Макаров, настоятель, князь Владимирского собора. Здравствуйте, дорогой отец Илья. Благословите наши зрители.
3: Дорогие друзья, Господь да благословит всех нас.
2: Дорогие друзья, тема сегодняшней передачи звучит так. Что означает понятие «раб Божий»? Отче, знаете, когда на любом юрфаке всегда изучается римское право, и там есть такое понятие, как свободный человек и раб. И там есть много определений. Там есть и ответственность, и всякие ипостаси, что это такое. Но самое главное, что отличает свободного человека от раба, это то, что свободный человек может выбрать работу, даже если он там не богатый человек, например, а просто свободный человек. Он может так или иначе себя вести, заводить друзей и прочее. А раб работает только за еду и ночлег. И он бесправен. Но, правда, его нельзя казнить без суда. Но об остальном мы можем говорить много, но тут в данном случае у меня возникает такой вопрос. Понятно, что во многих случаях мы слышим, что вы, православные христиане, называете себя рабами, а нас вот, никто не сотворил раб. Помните, в школе мы писали «мама мыла раму», а вот наши отцы и деды
3: Мы не рабы,
2: рабы не мы. Ну и так далее. То есть понятно, что слово «раб» в нашем современном обществе имеет какую-то негативную коннотацию.
3: Только, да.
2: Вот, но все-таки, когда мы говорим, что раб Божий, вот здесь все как-то все становится, все по-другому становится. И вот, пожалуйста, объясните нам, что же за рабство такое, к которому мы, православные христиане, стремимся, и если мы называем кого-либо раб Божий, то это даже может быть как какой-то и хороший комплимент, если так можно сказать.
3: Но звание раба Божьего еще нужно заслужить. Это именно звание. И когда мы в записках, да, или в поминовении говорим о, молимся о ком, о рабах Божьих, то это не анахронизм, это не церковно-славянская традиция, это убеждение, это наше глубокое убеждение. Оно даже нам, людям церковным, кажется слишком ветхим. Потому что мы испорчены либеральной повесткой. Да, мы много говорим, рассуждаем о свободе, и поэтому слово «раб» уже давно носит негативную коннотацию, причем не только со времен негритянского рабства там, да, в Европе, в Америке. Это вот негатив, который, мне кажется, очень личностный. Потому что такое ощущение, что мы как будто бы в таком глобальном подростковом возрасте застряли. Потому что вот это протестное движение, да, ты хочешь наперекор сделать, ты не хочешь делать то, что тебе говорят родители. Оно вот как будто бы во всем обществе, и мы в этом протестном движении застряли. То есть нам все время хочется противиться. Вот за что ни возьмись, мы всегда можем объединиться против воли своего начальника. И это, кстати, очень приятная тема, послословить начальника, скооперироваться, чтобы как-то там не делать то, что он говорит, или там как бы пустить пыль в глаза. Классные вещи, да? Вот. И даже не работают товарно-денежные отношения здесь. Даже капитализм не сделал человека более профессиональным в своей деятельности. То есть, да, человек хочет зарабатывать деньги, но он не становится при этом лучше. качественно лучше. То есть я хочу зарабатывать больше денег, и для этого я делаю свою работу качественнее. Нет. Ну, чаще всего человек ищет работу поденежней, но при этом при минимальном затрате своих сил. Ну, вообще, да, действительно, современное общество, оно развивает технологии для того, чтобы человека освободить от тяжелой, может быть, даже рабской работы, чтобы он был свободный художник, чтобы у него все было, умный дом, гаджеты, искусственный интеллект теперь все за тебя сделает, даже мультики нарисует, вообще можно, мультик просто самый дорогостоящий, да, что делается вот в этой сфере. А сегодня даже искусственный интеллект мультики рисует, и оказывается, не надо на мультипликаторов, на художников там особо тратиться. Но это иллюзия. Это иллюзия. Человек не становится свободным на самом-то деле. Он не творец. Он потребитель. Потребитель не может быть творцом по определению. Творец — это производитель. Да, это тот, который из себя источает, тот, который творит, создает, он дарит себя, свои плоды своих дел, щедро причем дарит, он может за это получать там, и аплодисменты, и благодарности, и даже жалование, денежное удовольствие, но он не потребитель. Понимаете? А сегодня, раз уж мы общество потребления, то на это все заточено. Так вот. Еще апостол Павел давным-давно об этом все сказал. И вот как раз, когда развивается идея римского права, формулирующая то, что вы сказали в самом начале, тогда же развивается и христианская идея, основанная на Евангелии и на учении апостола Павла. Апостол Павел совершенно четко формулирует, что были рабами греха, а стали свободными от греха тогда, когда стали рабами Христовыми. И любовь Христова нас делает свободными, по-настоящему свободными. И в этом мысль, что человек не может быть свободен абсолютно, потому что мы все время опосредованы, мы все время зависимы. Как бы человек ни старался освободиться от всего, он не может освободиться. Разве мы можем освободиться от жары, которая сейчас на нас влияет? Нет. Разве мы можем освободиться от тления, то есть от того, что все идет к смерти? Не можем. Как бы человек ни продлевал свою жизнь, ну сколько, ну до 100 там дотянет, да, ну что? А древний человек жил, кстати, по 900 лет, если мы помним, начиная с Адама. Вот, это все решает Бог. Но для того, чтобы быть в созвучии с решениями Бога, с Его волей, для этого нужно подчиниться воле Бога. Как говорил один из богословов современных, сонаправить свою волю с волей Божественной. Вот тогда только ты получаешь полную свободу, тогда ты раскрепощаешься, тогда ты независим от всех влияний вот этих внешних всяких соблазнов и греховных, и от гаджетов ты независим. Заметьте, сегодня нужно даже получать независимость от гаджета, от интернета, потому что это тоже сегодня, как мы понимаем, огромная проблема для человечества. А почему так бывает? Вот почему человек, который становится зависимым от Бога, получает полную свободу и становится независимым от всего остального? Да потому что человек возвращается к своему изначальному предназначению — быть проводником божественной воли в этом мире. И вот я вернусь к семейным отношениям, к подростковому возрасту. Ведь раньше, когда молодой человек или девушка освобождался от семейных обязанностей, когда он создавал свою собственную семью и становился хозяином новой семьи. И слово «хозяин» нисколько не было плохим словом. Наоборот, хозяин — тот, кто несет ответственность. Хозяин земли русский, русский царь-государь, да? Хозяин — тот, кто несет ответственность, все держит под своим контролем. Поэтому он и обладает властными полномочиями, потому что у него есть обязанности, у него есть долг. И вот это удивительно. Свободный человек, освободившийся от какой-то работы и ставший хозяином, он становится еще более зависимым на самом деле, потому что на нем долг, на нем ответственность, у него есть обязанности. А у работника обязанностей намного меньше. Вот ему сказано, вот это делай. Ты это и делаешь, и ты отчитываешься за свою работу. Так вот, дети в семье с самого раннего возраста были семейными работниками. Они были работниками этой семьи. Они подчинялись воле старшего в этой семье, отца, там, праотца, да, тот, кто несет отечество, тот, кто несет ответственность. И мы поэтому даже семейные отношения переносим и на все наше общество, на наше государство. Мы говорим «отечество». И мы не можем быть независимыми от нашего Отечества. Это ведь современность. Когда Родина сказала, когда она позвала, оказывается, можно быстренько пересечь границу с соседним государством и оказаться вдруг вне этого контекста. Оказывается, Родину защищать не надо. Оказывается, мы выражаем свое несогласие. Да? А на самом-то деле, какое несогласие? Была бы у тебя хоть какая-то позиция политическая, ее просто нет. Ты просто сбегаешь, да? Ну, трусишь, наверное, или ты так привык к комфорту, что уже, ну как, воевать, да вы что там, это немыслимо. И мы начинаем вот эти свои рассуждения, мы за все хорошее против всего плохого. Конечно, конечно, да, дай тебе возможность в ущерб другому человеку подзаработать побольше, и куда девается вся наша доброта и вся наша справедливость?
2: И получается псевдо-свобода.
3: В том-то и дело.
2: У нас есть первый телефонный звонок от Александра из Петербурга. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем.
4: Добрый вечер. Добрый. Я хотел бы немножко пояснить. Апофеоз свободы, он в Евангелии, когда слова Иисуса Христа: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это независимо от отца, он остался ему верен.
2: Угу.
4: Спасибо.
2: Спасибо большое. Хорошее замечание.
3: Ну вот верность раба, да, она вот тоже такой интересный образ, литературный, исторический. Почему он верен? За страх? Нет. Вот Священное Писание, да, тот же апостол, да, он призывает и рабам быть верными своим господам, но не за страх, а за совесть. Это тоже укор, кстати, христианству, что как так христианское учение не отменило рабство. Нам же все на баррикады надо. Русскую православную церковь осуждают и даже считают ее пособницей крепостного права и так далее. Понимаете? У нас любят вот эти ужастики рисовать. Мы до сих пор живем в парадигме классовой борьбы. Да когда мы уже откажемся от этого марксизма, причем абсолютно переделанного на нашу русскую почву? Да? Зачем? Почему мы все время в этих мыслях? Совершенно другое отношение, совершенно другое. Мы не говорим о том, что порабощать — это хорошо. Но ведь даже в том же римском сознании были рабы, как военнопленные, которые обязаны работать. Это некая дань, там, да, которую завоеванный народ должны приносить. Есть единоплеменники, которые тоже не имеют, может быть, гражданства, да, то есть полный перечень свобод. Вот апостол Павел был гражданином Рима, да, и у него определенные преференции были. Вот. А кто-то не был гражданином, значит, вот он уже в какой-то мере не свободен. Внутреннее такое, да, рабство. И, кстати, в Ветхом Завете про это тоже сказано. Есть рабы, но они там воспринимаются всегда как работники. И у хозяина, да, то есть на кого они работают, совершенно четко регламентированные есть не только права, но и обязанности.
2: Да, но еще всего 6 лет работой, а на седьмой ты должен был...
3: Седьмой год и 50-й юбилейный год, когда нужно давать свободу, да, когда рабы могли, работники, да, вот, переходить. Мне больше нравится слово «работник», да, но у нас, к сожалению, слово «работник» — это больше ассоциации со словом «зарабатывать». Угу. Да? Труд — это то, чем ты зарабатываешь, ну, средства к существованию, деньги. Мы не воспринимаем работу как служение. А ведь царь Давид сказал: «Работайте, Господи, со страхом». То есть работа Богу — это миссия, это служение, это твое призвание. Перегибы в отношениях работодатель и работник, они были, и они остаются до сих пор. Мы почему-то вот рассуждаем о свободе, мы осуждаем рабство, вот в его таком трафаретном варианте, да, крепостное право, естественно, опять же, в его во многом извращенном понимании. Но при этом мы почему-то совершенно спокойно все почти являемся участниками банковской системы, где
2: Да.
3: Эти проценты, налоги и так далее. Ну, это же все на договоре, это теория общественного договора. Да, это же общественный договор, мы же так договорились, мы же на это подписались, мы на это согласны. Но извините, раб тоже соглашается. Да, и сегодня мы разве можем изменить эту систему? Мы разве можем с вами беспроцентно получить кредит? Мы разве можем сказать, не хочу я участвовать в вашей банковской системе, а как ты зарплату тогда будешь получать, да? Если она приходит по этой системе, там, на карточку тебе и так далее. Ты не можешь отказаться от того, чтобы не платить в магазине. Это у нас вот грезили все коммунизмом, мы считали, что там вообще денег не будет, а от каждого по способностям, каждому по потребностям, ну, такую идиллию нарисовали, вот эту утопию, которую даже и христианство никогда-то не рисовало, хотя христианство тоже считали достаточно утопическим учением, потому что вот оно о Царстве Небесном там рассуждает, где не печальное воздыхание, жизнь бесконечна и так далее. Поэтому за какой период истории не возьмись, всегда есть перегибы в плане того, какая у нас есть несвобода. Абсолютной свободы не существует. Но мы говорим о рабстве Богу, да, о том, кто такой раб Божий. А здесь, конечно, правильно рассуждать в отношениях любви. Почему мы не задумываемся о том, что человек, который любит и кого любит, он уже не свободный, он уже обязан, у него уже есть долг, он уже несет ответственность за того, кого любит, и перед тем, кто любит его. Сегодня, конечно же, опять нас пытаются убедить, что отношения любви — это переспали, разбежались. То есть никаких обязательств. Вот современный человек не хочет нести никаких обязательств. То есть он будет нести обязательства по кредиту, но по личным отношениям обязательств нести не может. А вот древнее общество как раз наоборот. Там слово дал, и ты его держишь, да, у русского купечества, там, целование креста, там, средневековое. То есть, ты слово дал, ты его держишь. Там как раз отношения между людьми, личные, рабочие, были намного важнее, чем какие-то вот денежные или там материальные. Они легко разрешались, легко решались. Там очень было все просто. Если ты пленный, то ты работаешь, да. Если ты крепостной, ты тоже выполняешь определенную перечень работ за определенную там вознаграждение, и у тебя обязательно будет Юрий в день, и ты потом сможешь там перейти, а наоборот, даже ты еще сможешь и свободу получить при определенных обстоятельствах. Опять, какую свободу? Когда ты сам собой будешь распоряжаться. Но о тебе уже никто не будет заботиться. Извини, да. Ты уже сам должен будешь себе строить дом, искать источник зарабатывания средств, и сам себе будешь хозяин. Но быть самому себе хозяином — это не так-то легко.
2: Да. Мы сейчас примем телефонный звонок из Курска от Владимира. Но я, кстати, вдруг вспомнил о том, что, помните, у Пушкина Ильме в лоб шлагбаум тресет непроворный инвалид. Даже инвалиды были поставлены на тот труд, который они могли нести.
3: Конечно.
2: Владимир, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, Глеб Борисович. Скажите, пожалуйста, батюшка, вот еще такие слова, если в апостоле говорится, не делайтесь, апостол Павел, не делайтесь рабами человеков. Я вот как думаю, человек – это существо все-таки своего рода рабское, потому что тут или раб греху, или раб Богу. Вот. А свободы как такового у человека нет, потому что свою свободу человек грехопадением как бы испортил. И вот здесь я вот так размышляю, все-таки человеку надо находиться на своем месте, тоже по апостолу, на какое место призван, на том и будь. Вот, но там, правда, в Евангелии по-другому сказано, что призван быть свободным, вот, как бы сказать, лучше освободись. Но как-то Алексей Осипов сказал в своих лекциях, что лучше оставаться на том месте, в котором ты есть. И очищаясь сам, ты очистишься и сам, и очистишь вокруг тебя. Большое спасибо.
3: Ну, конечно, нет срединного состояния. Ты или с Богом, или с противоположной стороны. Слава. Конечно. Ты или раб Божий, или ты раб греха. И это данность. И поэтому, когда мы рассуждаем о свободе, мы рассуждаем о мнимой свободе. Абсолютной свободы нет. Но в то же время в Писании мы читаем: «К свободе призваны мы, братья». Какой? к абсолютной свободе. Но абсолютной свободой обладает ведь Бог, Он абсолютный Творец. И Он призвал человека к сотворчеству. Но, к сожалению, человек все больше и больше становился потребителем. Отсюда все обидки. Ах, мир не тот, ах, погода не такая, почему Бог нам такие сложные условия сказал. Так извините, при грехопадении все было сказано. В поте лица давать хлеб и в муках рожать детей. Все четко, все. Взяли под козырек, пошли исполнять. Но чем лучше ты это исполняешь, почему люди так старались закон исполнять? Потому что ждали благодать обещанную, ждали воплощенную божескую любовь. Вот пришел Христос. И очень странно, что иудеи его не приняли, ну, те, кто остались, да, на своем ветхозаветном сознании, они его не приняли. Очень странно, потому что у них не было другого повода высвободиться. То есть это люди, которые захотели остаться в своем рабском, по отношению к этому миру, да, в рабском состоянии. А вспомните, когда Моисей выводил из Египта, когда кушать нечего, пить нечего, и загрузить.
2: Они говорят, вот мы это в рабстве, это как хорошо жили, каждый день ели, каждый день пили.
3: Да, а какой же мы тогда говорим свободе? Поэтому, конечно, нам всегда нужен наставник, поводырь. Вот в семье всегда должен быть отец, в отечестве должен быть правитель, да, отец отечества, руководитель. А для нас, для каждой личности обязательно должен быть вот этот духовный наставник, наш путеводитель. Тот, за кем мы идем. И таковым может быть для человека только Бог. И должен быть только Бог. И человек ищет всегда этого своего руководителя. Я не говорю про наши человеческие отношения. Понятно, есть там учитель в классе, есть руководитель на производстве. Но больше для нас смысла в той теме, которую мы с вами разбираем, открывает именно семейная традиция, семейные отношения. Вот если как в семье, вот как к отцу относиться так же и к Богу, то тогда открывается для тебя тот смысл, который человек должен постичь. Я работник Богу, я должен делать то, что мне Бог сказал, потому что в этом подлинное счастье, то есть соучастие в небесном достоинстве.
2: Отче дорогой, благословите наших телезрителей.
3: Дорогие друзья, пусть Господь благословит всех нас.
2: Спасибо, дорогой отец Илья, за то,
3: спасибо,
2: что вы нашли время и приехали из вашего служения, такого большого служения, к нам в студию.
3: Спасибо.
2: Дорогие наши друзья, спасибо вам за ваше служение, за ваш труд во славу Божию, потому что все, что вы делаете, и вся ваша жертвенная любовь, это и есть настоящая любовь и настоящее служение. С вами нам легче. Мы можем делать многое. Без вас нам сложнее. И оставайтесь на Первом православном.
1: Вы слушали цикл «О вере и жизни» из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Во встрече участвовал управляющий делами Московской Патриархии митрополит

храмов с целью их восстановления в будущем. У нас уже более 800 храмов восстановлено, а 270 в руинах. Это, как правило, там, где вымирают селы. И мы с Глебом Сергеевичем, губернатором, открыли программу консервации. За 4 года 51% законсервировали, отметил архиерей. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы номер 1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Как сообщил митрополит Георгий, сегодня в митрополии действует 12 православных гимназий, в которых учатся почти 5000 детей, и 7 православных детских садов с почти 1000 воспитанников. Каждый 6-й гимназист в России учится в Нижегородской области. Этот регион первый в стране по количеству обучающихся в православных гимназиях. В ходе встречи была затронута возможность передачи в безвозмездное пользование епархии здания «Вдовий дом имени Блиновых и Бугровых» с домовой церковью в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги в Нижнем Новгороде. В этом здании планируется организовать социальный центр для оказания помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Также губернатор Нижегородской области Никитин и митрополит Георгий рассказали его святейшеству о соработничестве в регионе церкви и государства в сфере решения демографических проблем в вопросах укрепления семьи и профилактики абортов. Наш выпуск продолжается. В селе Куюки прошли торжества по случаю 129-летия чудотворного образа святителя Николая, сообщает сайт Казанской епархии. Медный образ был явлен в 1897 году, после чего в Куюках началось строительство величественного Никольского храма. Разрушенная в советское время церковь ныне активно возрождается. В день явления иконы в старинном храме состоялось соборное богослужение. Божественную литургию возглавил благочинный Пестричинского церковного округа Казанской епархии иерей Ярослав Петрущенков. Отцу Ярославу сослужил настоятель Никольского прихода иерей Никита Ярош и клирики городских и сельских храмов. В храме молились местные жители и паломники. По окончании богослужения священники и миряне проследовали крестным ходом к деревянному храму-часовне, построенному на берегу реки Каюковка. Именно там в 1897 году совершилось чудесное явление иконы святителя Николая. Во дворе храма-часовни был совершен водосвятный молебен. Священнослужители также осветили воды реки Куюковка. Иерей Ярослав Петрущенков поздравил верующих с праздником. Батюшка подчеркнул, что чудеса, подобные тому, что произошло в Куюках в 1897 году, Господь совершает для укрепления верующих людей. Через чудесное явление святых икон Господь видимым образом показывает, что Он всегда с нами. Господь покрывает нашу землю и хранит нас, сказал священнослужитель. Отец Ярослав пожелал присутствующим на богослужении прихожанам Никольского храма и гостям прихода не охладевать в молитвенном горении. Священник напомнил собравшимся, что даже в годы гонений на веру старожилы села чтили Николин день, всегда собирались на молитву в день обретения иконы святителя Николая и, несмотря на запреты и препятствия, обязательно совершали крестный ход. Иерей Никита Ярош поблагодарил верующих за молитвы. Особую благодарность священник выразил благодетелям и труженикам прихода, стараниями которых в селе Куюки созидается духовная жизнь. Батюшки вручили труженикам храма благодарственные письма. Затем состоялся праздничный концерт. Концертную программу представил ансамбль казачьей песни «Околица». Для участников богослужения и гостей была организована праздничная трапеза. В селе Куюки прошли торжества по случаю 129-летия чудотворного образа святителя Николая Чудотворца. Это была информация из Казанской епархии. Дорогие наши слушатели, выпуск новостей завершен. Хранит вас Господь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает жития святых Екатеринбургской епархии. Великая княгиня Елисавета Федоровна и инокиня Варвара. В Екатеринбург Елисавета Федоровна прибыла в мае 1918 года и поселилась в гостинице купца Атаманова, где уже жили князья Иоанн Константинович, Константин Константинович, Игорь Константинович и князь Владимир Полей, высланные в этот город раньше. Великий князь Сергей Михайлович с секретарем Федором Семеновичем Ремезом остановились на квартире бывшего управляющего отделением Волжско-Камского банка в Екатеринбурге Анечкова, проживавшего в то время по адресу улица Фетисовская, дом 15. Гостиница была не совсем подходящим местом для пребывания великой княгини, но у нее не было возможности поселиться еще где-либо. Горожане боялись сдавать жилье знатным узникам. Большевики предупреждали: те, кто осмелится сдать комнаты Романовым, будут объявлены контрреволюционерами, а их дом разгромят рабочие Верхесецкого завода. Когда о высылке Елизаветы Федоровны стало известно в Екатеринбурге, монахини Новотихвинского женского монастыря подали в совет ходатайство о разрешении великой княгине жить в период ссылки в монастыре. Сестры Новотихвинской обители с самого начала ее существования почитали царственный дом Романовых. Сам монастырь был основан по указу императора Александра I, который благоволил к этой обители и поддерживал ее. Представители августейшей семьи не раз посещали монастырь, делали пожертвования и в монастыре всегда с благоговением относились к царствующей династии. Но решение властей было иным. Президиум областного совета принял постановление: всех лиц, принадлежавших царственному до революции дому Романовых, водворенных под надзор в городе Екатеринбурге, выслать вместе с их семьями в город Алапаевск под надзор местного совета. Решение о высылке в Алапаевск встревожило князей. Великий князь Сергей Михайлович сказал о переезде: «Чувствую, это начало конца». Великая княгиня Елисавета Федоровна подала прошение о том, чтобы ей все же позволили остаться в Екатеринбурге и поселиться в Новотихвинском женском монастыре. Поскольку ссыльные пользовались в городе свободой передвижения, а надзор за ними был пока только скрытый, то можно предположить, что Елисавета Федоровна посещала Новотихвинский монастырь, чтобы помолиться у святынь обители. Тем более, что настоятельница игуменья Магдалина Досманова не скрывала своей любви к царственным узникам и не боялась оказывать им помощь. Сестры монастыря носили продукты для находившейся под арестом в доме инженера Ипатьева царской семьи. 5 мая 1918 года прошение Елизаветы Федоровны о переезде в монастырь обсуждалось на заседании областного совета, который постановил отклонить просьбу бывшей великой княгини, а постановление президиума облсовета о выселении ее в Алапаевск привести в исполнение. Для высылки членов дома Романовых Алапаевск был выбран не случайно. С революцией 1905 года он стал считаться большевистским городом. Уральский обком партии и облсовет знали, куда посылали князей Романовых. Это большое и почетное доверие Урал-обкома и Урал-облсовета, возглавляемых большевиками, рабочие Алапаевска оправдались честью. Так, с гордостью об этой чести, чести стать тюремщиками и убийцами, писал позднее современник и очевидец событий 1918 года Ветлугин. Последние месяцы своей жизни великая княгиня провела в заключении в напольной школе на окраине города Алапаевска вместе с великим князем Сергеем Михайловичем, младшим сыном великого князя Михаила Николаевича, брата императора Александра II, и его секретарем Федором Семеновичем Ремезом, князьями Иоанном, Константином и Игорем, сыновьями великого князя Константина Константиновича, и князем Владимиром Полеем, сыном великого князя Павла Александровича,
от марганатического брака. Конец был близок. Великая княгиня готовилась к нему, посвящая все время молитве. По воскресеньям узники молились в Свято-Троицком соборе, находившемся в нескольких кварталах от напольной школы. При выходах в город сами они не вступали ни с кем в разговоры. А если с ними заговаривал кто-нибудь из местных жителей, отвечали кратко, со спокойным достоинством. В напольной школе сложился своеобразный быт, немного напоминавший монастырский. Елизавета Федоровна почти не выходила из комнаты, много молилась, иногда рисовала. Завтрак и обед ей подавали сюда же, а князья собирались на обед в комнате Сергея Михайловича. Сначала режим был не очень строгим, так как узникам позволялась прогулка по городу, допускалось даже общение с некоторыми местными жителями, преимущественно с учащимися молодыми людьми, которые приходили к школе и там играли с князьями в городки, футбол и мяч. Около школы узники устроили свой цветничок и небольшой огород, на котором все они усердно трудились. Вечера они проводили за совместным чтением книг, которые доставлялись им из местной библиотеки, читали Евангелие, Библию, молились. Но относительно спокойная жизнь продолжалась недолго. Вскоре в напольной школе установили тюремный режим. Узникам запретили выходить в город, конфисковали имущество, оставив только самое необходимое. Весь район напольной школы был оплетен проволокой, и были вырыты около нее небольшие окопы, писал впоследствии генерал-лейтенант Смолин, проводивший расследование преступлений большевиков в Алапаевске. Летом 1918 года в городе шел страшный террор против мирного населения. Часто среди дня на улицах арестовывали невинных людей, а затем убивали их на городских окраинах. Множество заложников расстреливали группами около железнодорожной станции. Очевидцы рассказывали, бывало, ведут красноармейцы партию заложников за семафор и сговариваются между собой. Идти далеко, в первом крестьянском полку, здорово сегодня в очко играют. Давайте, товарищи, прикончим их здесь, а сами пойдем в очко сыграем. Сговорятся таким образом, и тут же на путях возьмут и пристрелят несчастных. Наиболее знатных и уважаемых граждан большевики подвергали особо мучительным казням. Одну такую группу заложников они привели к шахте глубиной около 60 метров и ударами штыков заставляли людей прыгать в нее. Одна из женщин несколько раз подходила к шахте, но падала в обморок. Тогда красные звери сами сбросили ее туда. Большевики нередко использовали именно шахты как место совершения убийств, так как это избавляло их от необходимости хоронить жертвы. В эти страшные дни князья и княгини ежеминутно ожидали конца. Большевики готовились к расправе над ними. Сестер, живших при своей настоятельнице в ссылке, привезли в Екатеринбург, в областной совет, и предложили им идти на свободу. Обе умоляли вернуть их к великой княгине. Однако это было разрешено только Варваре Алексеевне Яковлевой. Ее пугали пытками и мучениями, но Варвара Алексеевна не изменила своего решения и дала расписку областному совету в том, что всюду последует за своей матушкой. Желая разделить с арестованной ее участь, ввиду ее немолодого возраста и устава обители, не позволяющего оставлять настоятельницу одну, я заявляю, что согласна на заключение под стражу на равных с остальными заключенными условиях, с полным подчинением режиму, установленному областным советом, причем даю обязательство против примененной меры не протестовать и не возбуждать ходатайство о своем освобождении впредь до окончания заключения под стражу остальных. Ввиду того, что заключение меня будет вызвано моим желанием, обязуюсь довольствоваться из своих личных средств. 26 июня 1918 года.
Итак, крестовая сестра Марфа Мариинской обители Варвара Яковлева присоединилась к высоким узникам, участь которых вскоре была решена. Председатель Алапаевской чрезвычайной комиссии Гавырин позднее рассказывал: перед самым отступлением из Алапаевска мы в партийной организации обсуждали вопрос, как ликвидировать княжескую знать. На одном из партийных собраний мы постановили с ними рассчитаться. В своих воспоминаниях о расправе один из местных большевиков, председатель Верхнесиничихинского совета Евгений Леонтьевич Середкин, также сообщает: в первых числах июля Алапаевским президиумом Коммунистической партии и ответственных работников было постановлено ликвидировать находившихся там князей. Того же вечера вызвали меня и поручили раскрыть каменноугольную шахту, находящуюся в 3 верстах от нашего завода, поручив взять только вполне надежных ребят. Эти места были хорошо знакомы большевикам. Во время Первой революции там нелегально собирались местные социал-демократы. Получилось так, рассказывал Середкин, что там бугорок небольшой, но копали, копали, раскрыли известную часть. Ночью, 18 июля, в день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, великую княгиню Елизавету Федоровну вместе с другими членами императорского дома увезли из напольной школы по направлению к Верхней Синичихе, причем им было объявлено, что Красная армия временно отступает, и поэтому их перевозят в безопасное место. А чтобы ввести в заблуждение обывателей, устроили инсценировку побега. Вы слушаете «Жития святых Екатеринбургской епархии» великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара. Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров. Видеть Бога, как Он есть. Читает Денис Гаврилов.
2: Об истощении и богооставленности. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Блаженны потому, что вместе с сознанием нашей нищеты в духе к нам приходит сила для восхождения к Богу. Вне сего сознания нет движения к Высшему. Самодовольство же есть симптом или паралича духовного, или падения. Через постоянное поставление самих себя на суд Божиих заповедей обостряется в нас чувство далекости от Бога, углубляется уразумение, что гордость есть корень всех зол. Гордость есть противница Богу, гордость — антипод любви Божией. Через нее человечество стало рабом тления. Чтобы возродиться в Боге, в первозданной красоте духовной, необходимо нам руководиться евангельским учением. Только крепкая вера, что Христос есть Вседержитель Бог, поможет нам удержаться на недвижимом камне заповеди Его. При этом условии возникает тяжкое борение со всем тем, что стяжали мы в нашем падении. Вера, что Христос есть единственный Спаситель человека, не допустит нам отпасть от Него, когда начнется непредвиденный и недомысленный процесс нашего очищения от греховного богатства. Апостолы сообщили нам о том, что услышали и познали от самого Господа. Отцы же нашей Церкви в непревосходимом подвиге сохранили все заповеданное Богом и передавали нам свой бесценный опыт и знания. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. Благодаря им, апостолам и отцам, мы являемся обладателями познания тайны путей спасения. Эти незримые пути повешены над безднами. Чтобы никакие бури не снесли нас с них и не сбросили нас в темные пропасти, нет, повторяю, иной силы, иного разума, кроме несокрушимой веры во Христа Бога. «И сия есть победа, победившая мир». «Вера наша». Первое послание Иоанна, глава 5, стих 4. Перейду к посильному описанию сего таинства. Заповеди ставят нас лицом к лицу абсолютного существа. Все наши попытки соблюсти их, заповеди, неизбежно проваливаются. Мы обнаруживаем нашу полную непригодность для сего шествия. Мы видим в себе такие извороты духа ума и такие страсти сердца, которые убивают нас. Страх отпадения от Бога, в которого мы уверовали, велик. Мы непременно приходим в сердечную тугу от нас самих. Все, чем мы считали себя обогащенными в прошлом, мы отбрасываем и становимся обнаженными от всего – от наших земных привязанностей и знаний, и даже воли. Так мы обнищеваем, истощаемся. Конечно, наиболее тяжкое испытание для нас в том, что, несмотря на предельное для нас напряжение пребывать верными Богу, мы терпим периоды богооставленности. Нищета духовная, соединяясь с болью богооставленности, погружает нас в отчаяние. Нам мнится, что над нами тяготеет некая страшная клятва. Мы можем страдать во всех планах нашего существа — духом, умом, сердцем, телом. Именно в подобные минуты духу нашему предстает библейское откровение о падении человека в своем подлинном трагизме, и вера в любовь Христа внушает нам предаться, возможно, полному покаянию. Чем глубже наше покаяние, тем шире раскрываются пред нами и глубины нашего падения, прежде скрытые от нас же самих. Ясно осознавая безнадежность нашего положения, мы начинаем ненавидеть нас такими, как мы есть. Сей вид истощания или смирения не достигается человеческими усилиями. Это есть дар Бога Спасителя, благодать покаяния к прощению грехов. Евангелие от Луки, глава 24, стих 47. Мы не понимаем Его действия в нас, но все же Его силою мы сводимся до нуля. А нам жутко, Его нет с нами. Он, наше единственное искание и любовь, скрылся от нас. Таким образом совершается наше очищение от проклятого наследства. Бытие, глава 3, стихи с 14 по 19. Таким путем постепенно проникает в нас уже новая, несозданная энергия. Мы причащаемся божественного бытия. Тогда приходит свет Божий и объемлет нас. Дух истинный, от Отца исходящий и в Сыне почивающий, нисходит в наше сердце, как утешитель. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 4. Возвращаясь в ничто, мы становимся материалом, из которого свойственно творить Богу нашему. Он и никто другой раскрыл для нас сие таинство. Отдавшись в Его святые руки, испытывая на себе Его творческий процесс, уразумеваем мы, как все ниспосланное им превосходит нас. Не видел того наш ум, не приходило нам сие на сердце. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 9. И нет конца удивлению пред Ним. О, как Он знает человека! Только создавший нас может иметь такое видение о возможностях нашей натуры. Я ищу слов для выражения утерянной людьми тайны. Я умоляю Бога дать мне нужные слова. Прошу случайного читателя, не думай обо мне ничтожном, но смотри лишь на сущность предмета. Не я выдумал сие учение, но был научен снисхождением Божиим через Его избранника. Я не пытаюсь расшифровать сей парадокс, почему сие выпало на мою голову. Но приведенный к подножию великой тайны, я был поражен ее великолепием. Совершенство Бога Христа не может быть воспето должным образом. Если кто приходит ко мне и не возненавидит и самой жизни души своей, тот не может быть моим учеником. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Появление внутри нас сей святой ненависти знаменует собою приближение к созерцанию сего святого таинства. Кому было дано сие страшное благословение, тот начинает познавать единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 3. И поставляется он на пороге входа в Царство непоколебимое. Прекрасное описание пути спасения нашего имеем в 12 главе послания апостола Павла к евреям. «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, то не хвались, как бы не получивший». Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Господь, дававший мне в мои младенческие годы видеть Его свет с простотою детского возраста, попустил мне пережить подобное Адамову падение. Но Он не покинул меня до конца. Он дал мне понять, куда я удалялся от Него. Евангелие от Луки, глава 15, стихи с 13 по 24. Параллельно с тем он излил на меня в потоках слез моих благодать сокрушения о содеянном мною. В начальный период я был полным невеждой в учении святых отцов-аскетов. Происходившее со мной во всем превышало меня, и я невежда рыдал в раскаянии моем, зная, что недостоин прощения. Тоска по отцу была всепоглощающая, настолько, что когда пожигавшее меня пламя прилагалось в свет, то я не мог внимать сему дару, и самоосуждение на тьму кромешную не покидало меня. Пламя невыносимого стыда испепеляло меня. Я оставил его за ненадобностью для меня. Я превзошел его в моем разумении первого бытия. Я молился лежа ниц, я не смел взглянуть на него, я ненавидел самого себя. Человек, взятый в своей отдельности, не располагает возможностью идти в одиночку за Христом. Слишком грандиозна картина, раскрывающаяся пред ним. Здравый умом отстранится от самодовольства и взыщет надежных свидетелей, не напрасно ли он подвизается. Послание к Галатам, глава 2, стих 2. Свидетели же, естественно, должны избираться среди тех, которые в древности последовали Христу, а также и среди современников своих той же веры. Не пойду я спрашивать буддиста или магометанина, верно ли я разумею заповеди Господни. Так я обратился к чтению преимущественно Нового Завета, к священнослужителям церкви, профессорам богословия, к чтению писаний апостольских мужей, великих аскетов, не игнорируя и трудов недавнего прошлого и современников моих. В то время труды последних мало помогали мне непосредственно. Зато знакомство с творениями аскетов действительно соответствовало моим нуждам. В них я находил не только вдохновенное руководство на избранном мною пути, но и многие чудные растолкования внутренних духовных событий, которые были мне уже известны. С одной стороны, я утверждался в познании духовного мира, с другой входил в сложную брань с моим тщеславием. Обнаруживая в их писаниях сходство с моим опытом, я бывало испытывал наплыв удовлетворения, которое, подобно болотной тине, окутывало сердце мое. Тогда терялось видение света небесного, иногда надолго. Я впадал в великую печаль в связи с этим явлением. Положение мое казалось безвыходным. Я не могу быть самодовлеющим, но когда я начинал разумевать неспосланные мне десницей Божией, так шуйца моя губила все. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 3. «Несчастный я человек, кто избавит меня от сей смерти?» Послание к римлянам, глава 7, стих 24. Не раз случалось, молюсь, утопая в слезах сокрушения, и едва где-то рядом, в воздухе еще, появится тщеславный помысл, как я встаю с земли окраденной. Нет слез, душа опустошена, тело здорово, жизнь духовная ушла. После многих повторений подобного бедствия я приходил в страх при малейшем приближении сего врага и удваивал плач покаяния. «Господи, пришли убийцы, спаси меня!» Тогда я понял, почему отцы не любили похвал, даже совершенные не выходили без некоторого ущерба в любви Божией. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3. Эти слова Христа лежат в основе пожизненного подвига, ведущего ко спасению, понимаемому как обожение. «Молю Тебя, Христе, собезначальное Отцу и Духу Слово ипостасное». Даруй мне ныне слово, могущее хотя бы отчасти изъяснить, каким сокровенным тайнам ты научаешь нас через промыслительное удаление от нас. Ты, Бо, единый учитель и наставник наш, ты свет, ты премудрость, ты же единственный путь ко Отцу». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 8 и 10. Поставленные вплотную пред невыразимым величием божественной любви, явленной нам воплощенным Логосом Отца, мы в стремлении нашим следовать по Его стопам сначала проходим тяжкий опыт обнаружения нашего ничтожества. Горек, а вместе и дивен сей процесс. Глубинный смысл его, однако, открывается нам лишь на конце пути. Во Христе мы встречаемся с абсолютным существом. Не иначе, как Его силою, мы можем преодолеть все, что не способно воспринять вечность, что противно Его любви. Печально нам на каждом шагу убеждаться в нашем бессилии. Тесен наш ум, чтобы уразуметь Его святые повеления. Но в самом страдальческом стремлении к Нему мы начинаем видеть вдохновляющий призыв, исходящий от безначального Божества. «Еще не сладостно, но мы возлюбили Его. Он благолепен, и любовь сия сильнее смерти». Как бы ни было тяжко хранить Его Слово, но мы не можем уклониться от стоящей пред нами цели – стать навеки селением Его света. Так с болезнью всего состава нашего утопаем мы в море слез всецелого покаяния. Мы знаем из опыта, что нет иного способа выбросить из нас унаследованную в падении гадостную страсть гордости. В состоянии этого покаяния мы становимся открытыми для действия в нас Духа Святого, действия могучего, дающего нам предвкушать вечное единение с Богом. Переход из унаследованного нами от Адама растления в область невечернего света Христова есть событие более важное, чем все иные факты Земли. Признаком приближения к всему великому таинству служит появление в нас святой ненависти к самому себе. Евангелие от Луки, глава 14, стих 26. Сказано: «Ничто нечистое не войдет в Царство Агнца Божия». Откровение, глава 21, стих 27. «Испытаем сурово самих себя и без сожаления осудим себя в ад, как недостойных Бога. Только так мы преодолеем нашу склонность снисходить к нашим немощам. Прощать легко наши преступления, особенно если они совершены лишь в мыслях. Игра наша грандиозна, в ставку идет все наше существо, выигрыш – бессмертие во свете безначальном. Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 12. Учение Христа исходит от Отца Светов. Послание Иакова, глава 1, стих 17. Ему присуще божественное совершенство, оно принадлежит иному плану бытия. Никто из людей не может согласовать свою жизнь с Евангелием своею силою. Сколько бы мы ни напрягались, заповедь в своем совершенстве остается недосягаемой. Возможно, в какие-то моменты нам будет дано приблизиться к сему огню. Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Но устоять в нем надолго мы не можем. Тоже нужно отметить относительно опыта бесстрастия. Он может быть дан подвижнику, но не носит характера постоянства и подвержен колебаниям в зависимости от окружения, от формы служения людям. В пределах Земли нет абсолютного совершенства, и опасно нам удовлетвориться уже достигнутым. неверующие в Бога не знают Бога оставленности. Сие горе переживают лишь те, кто уже познал благость Бога и всеми силами стремится пребывать в Нем и с Ним. Чем в большей мере вкусил человек радости единения с Богом, тем глубже страдает он при разлуке с Ним. Последний предел, известный нам из Евангелия, есть сам Господь, после молитвы с кровавым потом в Гефсимании, в которой Он отдал все Отцу Своему, на кресте Он возопил громким голосом: «Боже мой, для чего Ты меня оставил?» И опять возопив, испустил дух. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 46 по 50. При таком полном истощении человека Христа и Иисуса, первое послание к Тимофею, глава 2, стих 5, истощание сие преобразилось в столь же завершенное обожение, воспринятого им в акте воплощения нашего естества. И ему, уже как человеку, дано имя, превысшее всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Послание к Филиппийцам, глава 2, стих 9. Послание к Ефесянам, глава 1, стих 21. Христианину как-то следует приблизиться к этому состоянию, чтобы удостоиться принять соответствующее глубине его личного истощания спасение. Такова любовь Бога. В вечности ей свойственно никогда не умаляемое предельное напряжение бытия при полном отвлечении от себя. Она смиренна, а божественному смирению естественно быть открытому для всех, приходящих к нему. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 37 по 40. В Царстве Бога Отца никто эгоистически не затворяется внутрь себя. Святая любовь все желание переносит на возлюбленных. И весь мир Божий и тварный объемляет она в смирении. Таким путем все бытие явится ее содержанием. В этом великолепии любви ее неисчислимое богатство и невыразимое блаженство. Нищета же и мрак адский в самовлюбленном погружении в себя. Крайняя степень гордой замкнутости в себе выражается как ненависть к Богу. Через долгий подвиг самоистощания стяжевается любовь Божия. О ней дается откровение в краткие минуты посещений свыше. Затем неизбежно последуют дни, годы богооставленности. Страх объемлет душу, покинутую Богом. Мы можем не знать, за что. Мы стоим перед опасностью. Она, любовь, что явилась нам во свете, уходит, скрывается подобно заходящему солнцу, спускается мрачная ночь. Таким образом, научаемся мы следовать за Христом, сходящим в ад, следовать за Ним, куда бы Он ни пошел. Откровение, глава 14, стих 4. Всякому человеку, подлинно взыскавшему спасение, необходимо пройти через опыт богопокинутости. Моментами она может достигать такой силы, что и короткие мгновения кажутся вневременными. Такие крайние состояния ниспосылаются подвижнику нечасто, но умеренная степень сего испытания может сопутствовать нам долгие годы во втором этапе духовной жизни христианина, то есть когда промыслительно он претерпевает ослабление и даже удаление первой благодати. В этом неизбежном ослаблении есть глубокий смысл. Дать человеку проявить свою свободу и верность Богу. Но как возможно не отчаяться, если ни одна молитва не достигает Всевышнего? Как бы ни был человек утвержден все предшествующие годы живым общением с единственно сущим, Положение покинутости Богом уже возлюбленным ставит дух наш в тягостное недоумение. Что же было со мною тогда? Неужели Бог, такой, каким я познал Его, может так удаляться, что ни один вопль уязвленной души не трогает Его? Подобные мысли смущают и колеблют ум. Окончательный ответ все же может не скоро прийти. Когда и мой личный опыт дал мне увидеть, что заповеди Христа по самой сущности своей — суть проекция божественной жизни в нашем плане, тогда мне стали понятными слова Господа: «Без меня не можете делать ничего». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. В трудные времена провала всех моих усилий согласовать мои жизненные проявления с евангельским учением, я бывало молился так: «Приди, и сам Ты твори во мне волю Твою. Повеления Твои не вмещаются в мое узкое сердце, и мой тесный ум не постигает их содержание. Если же Ты не пожелаешь вселиться внутрь меня, то я неизбежно уйду во мрак. Ты, знаю, не действуешь насилием, но молю Тебя, войди в мой дом властно и всего меня перероди. Приложи адскую тьму гордости моей в Твою смиренную любовь. Светом преобрази извращенную природу мою, так чтобы не осталось во мне ни единой страсти, могущей воспрепятствовать приходу Твоего Отца с Тобою». Евангелие от Анны, глава 14, стихи с 21 по 23. «Сотвори из меня обиталище той святой жизни, которую Ты сам же допустил меня отчасти узреть. Ей, Господи, умоляю Тебя, не лиши меня сего знамения благости Твоей». Часто на такую молитву уходили долгие часы. Позднее верная душа уразумеет свое избрание благим Отцом именно через неспосланные ей мучительные испытания. Вне сих никто бы не проник в глубины Божьего она замысла и не познал бы той любви, о которой говорил Христос. В часы Бога оставленности узреваем мы, что все, сделанное ранее, далеко недостаточно для спасения, что благая вечность еще не принадлежит нам. Острое неудовлетворение собою, переживаемое как отвращение от себя, есть первый признак приближения к полноте заповеданной нам Богом любви. Преодоление страшного порога обращенности на самого себя. В молитве, порожденной ненавистью к себе, внутри нас раскрывается новое, уже надмирное бытие, и мы созерцаем величие Божие. Христианское совершенство сверхчеловечно, оно божественно. Господь явил его нам в своем воплощении. «Никто не ушел отсюда в равной ему мере». Послание к Филиппийцам, глава 3, стих 12. Некое приближение, однако, бывало дано, скорее, немногим. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Через учение и пример которых и мы вдохновляемся на подвиг стяжания смирения Христова и Его любви. Небесный огонь, пронизывающий жизнь Церкви и таинство ее, удерживает в веках веру в Евангелие, которое не есть человеческое и не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Послание к Галатам, глава 1, стихи 11 и 12.
1: Вы слышали духовное слово преподобного Сафрония Сахарова и его книгу «Видеть Бога, как Он есть». Текст читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает новости. Одним из самых ярких событий царских дней 2026 года в Екатеринбурге станет 8-я детская парусная регата имени святого страстотерпца цесаревича Алексея. Соревнования состоятся 13 и 14 июля на территории морской школы ДСАФ. Начало торжественного открытия регаты 13 июля в 10 часов утра. На следующий день, 14 июля в 12 часов в храме памятники на крови, пройдет награждение победителей и призеров. В этом году регата объединит более 200 юных яхтсменов. На воду Верхесецкого пруда выйдут до 80 яхт одновременно. Напомним, программу этого значимого для региона события организаторы обсудили в Центре гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» еще в конце мая. В заседании оргкомитета приняли участие заместитель руководителя Екатеринбургского отделения Императорского православного

юных гостей будут организованы спектакли Белорусского кукольного театра «Батлейка» и эстрадно-цирковые представления. Посетители выставки смогут приобрести иконы и духовную литературу, а также изделия ручной работы, изготовленные в Свято-Елизаветинском монастыре. Вниманию гостей будут представлены керамические изделия, сувениры из витражного стекла, предметы одежды, продукции монастырской здравницы. Казанцы и гости города смогут подать записки о здравии и об упокоении близких. Поминовение будет совершаться на богослужениях в Свято-Елизаветинской обители, пожертвования будут направлены на нужды монастыря и на дела милосердия. Выставка-ярмарка в Казани организуется в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера, Единая Русь святая». Место проведения – город Казань, улица Петербургская, 1. Это рядом со входом в торговый центр «Кольцо». Время работы выставки с 11 до 20 часов. Вход на все мероприятия выставочного проекта свободный. Вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь.

0: Детям о Боге.
1: Галина Богомолова. Капелька добра против капли зла. С книгой знакомит ребят Ольга Ломакина, звукооператор передачи Екатерина Попова.

Друзья, мы продолжаем знакомить вас с книгой Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Искренность, исповедь. Так называется следующая глава. Искренность – очень ценная черта характера. Искренний человек никогда не раздваивается. Он какой снаружи, такой и внутри. Самое искреннее – это маленькие дети. Они для всех открыты и непосредственны. Как важно, мой друг, с возрастом сохранить эту Богом данную добродетель. Ведь даже взрослым Господь сказал: «Будьте как дети». А если ты, взрослея, начинаешь скрывать свои тайны, на этом и заканчивается твое безоблачное счастливое детство. А скрываем мы часто что-то плохое. Оно, это плохое, накапливается в душе, и так тяжело и тоскливо становится жить. А что делать нам с этим грузом, мы не знаем. Для этого Господь дал нам таинство покаяния, или, как его еще называют, таинство исповеди. Исповедь – это такое христианское таинство, в котором мы открываем свои грехи Богу в присутствии священника для того, чтобы Господь простил нас. К этому таинству надо подходить с искренним раскаянием. Иногда бывает стыдно называть какие-то свои грехи, но если мы их скроем, то душа наша выздороветь не сможет. Она как была больной, такой и останется, а тебе как было тяжело на душе – так и не станет легче. Что тебе мешает быть искренним, и особенно на исповеди? Господь и так все про нас знает, но Он хочет, чтобы мы сами по своей воле захотели избавиться от греха, который губит нашу душу. Все грехи, в которых мы искренне раскаемся и получим разрешение от священника, будут стерты из книги нашей жизни святыми ангелами. А скрытые на исповеди грехи злые духи запишут в свои хартии, чтобы по окончании жизни взять нашу душу к себе на великие мучения. После исповеди, если мы ничего не утаили, на душе у нас становится легко и радостно. Помни, друг мой, искренним раскаянием ты можешь отмыть все грязные капли греха в сосуде своей души. А когда он очистится от всего дурного, постарайся собирать в него только чистые капельки добра. Стихотворение «Исповедь». О хороших поступках мы всем говорим, а плохие мы часто скрываем. И становится грех наш непобедим. Мы ж не помним его, забываем. Только он, этот грех, все растет и растет, и становится грузом тяжелым. Ты открой этот грех, сразу тяжесть уйдет, и ты снова станешь веселым. Следующая глава – неискренность, скрытность, воровство. Неискренность и скрытность, друг мой, иногда приводят к очень тяжелым порокам, например, таким, как воровство. А ведь Господь о ворах сказал, что в Царствие Божие они не попадут. Но у них есть одна надежда на помилование – покаяться и исправиться, то есть вернуть краденое, как в рассказе «Кража». Тане жених подарил на свадьбу несколько уникальных карликовых яблонь. По преданию, главным деревом в раю считалась яблоня. Все яблоньки прижились и радовали молодую семью все лето. Но когда они приехали на дачу весной, то увидели вместо яблонь ямки. Очень их это опечалило. Прошло несколько лет. В гости к Тане и ее мужу зашла соседка и сказала: «У меня созрели удивительные яблоки». Но вдруг осеклась, густо покраснела и быстро ушла. У соседки был сын. Он заметил, что когда Таня с мужем проходили мимо их дома и сада, мама всегда пыталась уйти, спрятаться. «В чем дело?» – спросил сын. И мама рассказала, как несколько лет назад она вырыла у соседей яблони. Она думала, что никто об этом не узнает. Но яблони выросли карликовые, редкие, с великолепными яблоками. И все в деревне сразу догадались, что эта соседка украла яблони. «Нет тайны, которая не стала бы явной», — сказала женщина сыну. «Очень трудно жить с нечистой совестью. И теперь как есть эти яблоки?
Давай мы яблоки с каждого урожая будем отдавать детям в детский дом. А тебе, сынок, я хочу подарить Библию. Прочитай 10 заповедей Божьих, следуй им, и твоя жизнь будет счастливой». Автор рассказа Татьяна Клементьева. А ты, мой юный друг, знаешь эти заповеди Божьи? Ведь одна из них гласит «Не кради». Стихотворение Александра Худошина «Неискренность». Друг мой, в чем неискренность твоя? Это когда говоришь ты неправду. Это когда ты скрываешь плохие дела и боишься открыть свою тайну. Но Господь нас видит везде и всегда. Даже мысли наши Он видит. Верь, за признание твое никогда, друг мой, никто тебя не обидит. Стихотворение «Не трогай чужого». Не трогай чужого. Пускай оно даже и плохо лежит, пускай у него соблазнительный вид, оно не твое, а кого-то другого. Пусть кто-то забыл эту вещь или бросил у всех на виду, на скрещение дорог. Запомни, присвоишь, когда-нибудь спросит с тебя, как за кражу всевидящий Бог. Кротость. Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди сказал: «Блаженны кроткие, ибо они будут владеть землею». То есть счастливы в этой жизни и в будущем веке будут те, кто терпеливо переносит невзгоды, несчастья и обиды. Что это за капелька добра, кротость, которая делает нас счастливыми уже на земле? Кротость, мой друг, означает незлобие, когда мы не гневаемся и не раздражаемся на окружающих, не оскорбляем людей ни взглядом, ни холодным обращением, но ко всем относимся сердечной теплотой и деликатностью. Быть кротким значит быть мягким и добрым, но при этом иметь твердое убеждение, что добро сильнее зла, и рано или поздно оно всегда побеждает. Кротость – это не слабость характера, не забитость, не рабская покорность, как некоторые ошибочно думают. Это великая сила души и крепкая вера в Бога. Кроткий человек терпеливо переносит всякие обиды и скорби, охотно прощает людей и терпит их недостатки. Он никогда не испытывает желания мстить, не спорит, не завидует, не хвалится. Кроткий человек в каждом ближнем видит образ Божий, и поэтому, уважая ближнего, он почитает самого Бога. Святитель Николай Сербский писал, что кроткие люди не стремятся занять первые ряды, потому что они знают, что каждый человек оказывается на том месте, где поставил его Господь. За их смирение им была открыта тайна, что последние, если они будут покорны Богу, добудут более славный конец, чем те, которые пробились вперед, но заняли место, не уготованное им Господом. Зачем им надо было обгонять других, грубо расталкивая их локтями, чтобы в итоге стать первыми на земле, но последними на небе? Вот почему кроткие люди блаженны, то есть счастливы за их покорность воле Божией, Господь обещает им Царствие Небесное. Пример кротости и смирения показал нам сам Господь Иисус Христос, когда омыл ноги своим ученикам. Стихотворение «Придите, научитесь от меня». «Придите, научитесь от меня, я кроток сердцем и душой смирен. И я готов колени преклоня, умыть вам ноги», — так сказал им он. И к ужасу своих учеников, склонившись, ноги каждому омыл, им показав без всяких пышных слов, что он действительно людей любил. «Склонись перед Иисусом, человек, и как бы ни был твой высок полет, служи другим весь свой недолгий век, лишь кроткий в Царствие Божие войдет». Неизвестный автор. Раздражительность, гневливость. Если кротость – это не злобие, то гневливость – это злоба и раздражительность. Если кротость дружит со смирением, то у раздражительности самая близкая подружка – гордость.
Как попадает эта грязная капля зла в душу невинного ребенка? В самом раннем детстве, когда все его балуют и не приучают уважать и любить других людей. Вот и вырастает он самолюбивым человеком. А кто любит больше всех себя, тот не может любить других и видеть в них хорошие черты характера. Самолюбивые дети видят в окружающих их людях только одни недостатки и глубоко презирают их за это. У них нет ни сердечной теплоты, ни жалости, ни заботливости, ни приветливости. Их равнодушие и холодность рождают в их душах черствость, пренебрежение к другим людям и чувство досады. Такие дети вечно чем-то недовольны, часто имеют тайную неприязнь к кому-то, грубо ведут себя с одноклассниками, родителями и учителями. От них можно услышать резкие, обидные слова, за которыми следуют раздражительность и гнев, крик, а иногда даже и драки. Жалко таких ребят. Они долго держат обиду на кого-то, но сами прощения не просят и других не прощают. Им самим тяжело жить с таким грузом, ведь злопамятство толкает на мстительность. Помни, друг мой, когда душа живет в ненависти и злой памяти, бесы радуются, что добились своего, а ангел-хранитель плачет. Да убережет тебя Господь от раздражительности и гневливости и не даст очернить душу твою этими грязными каплями зла. Стихотворение Агнии Барто «Гнев». «Я противной становлюсь, когда я злюсь. Я свирепой становлюсь, когда я злюсь. Я сама себя боюсь, когда я злюсь. Я не знаю, как мне быть. Я пылаю в гневе. Не смогла бы я нагрубить только королеве». Дорогие друзья, продолжение книги слушайте в нашем следующем выпуске передачи.

Это был цикл «Дети Мабоги», книга Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла» звучала в нашем эфире. Звукорежиссер передачи Екатерина Попова, текст читала Ольга Ломакина.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня я отправлюсь в Свердловскую областную межнациональную библиотеку имени Павла Петровича Бажова. Именно здесь состоится презентация книги «Шла маленькая бабушка». Но до презентации я поговорю с авторами. Поэт Ирина Алексеева и ее замечательная дочь, художница Алена Алексеева.
2: Меня зовут Алена Алексеева, я автор истории, художник книги.
1: Здравствуйте, Алена.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Через несколько минут состоится презентация вашей книги. Расскажите о ней, сколько работали над книгой и почему именно такое необычное название, как «Шла маленькая бабушка».
2: Вы знаете, это книга философия, метафоричная достаточно книга. О наших с вами одиноких людях, о том, что нужно их защищать, помогать, обратить на них внимание. Это книга воспитания. Мы воспитываем через эту книгу наше общество, наших детей. Вообще, это книга для семейного чтения. Образ маленькой бабушки, он метафоричный. То есть это образ фактически одинокого человека, который в силу своих обстоятельств стал такой маленький, незаметный. Вот, и как к нему приходит добро, да, и как его замечают, но это лучше посмотреть в книге, чтобы все не рассказывать. Но в целом это история о добре, о заботе, о внимании, о помощи, о любви, о всем том, что вот нашего хорошего у нас.
1: У нас православное радио, поэтому я бы сказала о христианских добродетелях.
2: Естественно, конечно, обязательно.
1: Сколько над ней работали? И легко ли давалась сама книга писать?
2: Вы знаете, эта книга изначально рождалась как тихая книга, то есть книга без слов. То есть почему я изначально нарисовала эту историю и хотела ее выпускать без слов, чтобы сам читатель мог эту историю рассказать. То есть иллюстрации так устроены, так сделаны, чтобы читатель сам мог рассказать эту историю так, как он ее почувствует, когда увидит иллюстрации. Но в процессе работы я поняла, что людям, нашим людям нужны слова, и я уже к книге подключила Ирину Викторовну Алексееву, мою маму. Она сделала стихотворное сопровождение к этой книге.
1: Прекрасно. С Ириной Алексеевой мы знакомы по фестивалю «Таволожский островок». И когда я шла, я думаю, наверное, вы родственники, а вы мама. Здравствуйте,
3: да,
1: Ирина.
3: Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие.
1: Так радостно, что мы встретились, потому что я давно вас не видела.
3: Это моя младшая дочка Аленка, которую вот сегодня праздник у нее, я считаю, это основной человек, потому что она автор идеи. Она все это продвигала, все это делала. Меня там где-то воспитывала, когда я делала, допустим, стихи. Я же делала стихи по ее рисункам. И для этого как бы вот она была главная.
1: Что ждете от презентации? Сначала Алена, потом спрошу у Ирины.
2: Я жду, чтобы люди после нее вышли с хорошим послевкусием. Сначала, конечно, это будет небольшая тихая грусть, но хорошее обязательно послевкусие и желание любить, помогать, замечать и делать добрые дела.
1: Прекрасно. А вы, Ирина?
3: Ну, для меня это вообще опыт был интересный, поскольку моя дочка впервые как бы вот эту книжку свою организовала. Ведь у нее была задумка сначала по рисункам сделать вот эту немая книжка, по которой будет рассказывать вот именно в рисунках. А я уже подключилась на этой стадии, когда уже все было готово. То есть она говорит: мам, ну хочешь, напиши стихи. Я написала. И они прошли.
2: То есть получились очень удачно.
3: Очень, как бы, слава Богу.
1: Слава Богу, да. Это ваш дебют с книгой?
2: Да.
1: Я вас поздравляю от всей души. Отправляемся на презентацию.
4: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в Свердловской областной межнациональной библиотеке имени Павла Петровича Бажова. И сегодня у нас с вами будет удивительный вечер. Вот что я вам скажу. В прошлом году впервые в межнациональной библиотеке на вечере прозвучала вот эта песня «Солнце». И на сцену вышла Ирина Алексеева. Она буквально своим нарядом осветила всю сцену, потому что она вот как раз вышла в этом наряде, которое действительно как солнце. И в этом костюме она съездила на поле чудес и дошла до финала и получила призовое место. И так у нас началась встреча с этой удивительной женщиной. 34 года назад Ирина сама организовала музей-студию «Карнавал прекрасных дам». Ирина в одном лице является организатором, декоратором, швеей, музыкантом, композитором, поэтом. И можно еще очень много сказать прекрасных слов про эту удивительную женщину. Я считаю, что руки у нее просто золотые. Но это еще не все. В прошлом месяце у нас также состоялся вечер творческий, который был посвящен Ирине. Он так и назывался «Карнавал прекрасных дам». Но у нее еще есть прекрасная дочь Алена Алексеева, которая является художником и которая также очень талантлива. Но прежде чем вы познакомитесь со всей этой историей, которая у нас сегодня будет происходить, и с этими интересными людьми, я хочу пригласить на сцену директора мастерской и издательства «День Ра» Любовь Ивановну Емшанову.
5: Рассказывали про Ирину Алексееву, я вперед вышла к вам. Мастерская подарков «День Ра». Мы работаем порядка 15 лет, работаем как издательство и работаем как производитель подарков. Познакомить с нашей компанией, мы находимся рядышком, здесь недалеко, на Решетниково, у нас свое производство. Мы с удовольствием познакомились с Аленой Алексеевой, и у нас родился, у них родился, а я постаралась воплотить в эту жизнь такой проект «Шла маленькая бабушка». Ну, это трогательная история. Очень удивительно то, что рождается сначала иллюстрация, а после этой иллюстрации уже хочется писать и стихи, и сказки, и песни. И поэтому мы с удовольствием за этот проект взялись. Сегодня вы на пороге только открытия его, потому что книга только вышла в пилотном варианте. К ней мы подготовили открытки и вот такие замечательные брелочки с бабушкой и с котиком из книжки, да? Но я так думаю, помимо этого еще вы увидите электронную версию книги. И я думаю, что этот проект найдет своего читателя. Следующего героя – это Алена Алексеева. Это главный герой проекта.
6: Здравствуйте, дорогие гости. Я очень рада, что вы пришли сегодня разделить с нами этот прекрасный день. Я являюсь автором истории, художником. Вот я сегодня вам обязательно расскажу историю создания этой книги, но после того, как вы с ней ознакомитесь. Сейчас я бы хотела вам сказать слова благодарности. В первую очередь я, конечно же, хотела сказать слова благодарности Любовь Ивановне Емшановой. Замечательной женщине, с которой мы его просто взяли и сделали этот проект. И он получился замечательный. Я надеюсь, вам он очень понравится. Вот, я бы хотела ее отблагодарить и надеюсь, что мы с ней сделаем еще очень много всего хорошего. И подарить ей прекрасный мир. Я вообще благодарна всем, кто помогал на этапе создания. Это работали филологи из Москвы. Мои друзья, они проверяли книгу. А Андрей Кузнецов, к сожалению, я его не вижу, делал верстку книги. Также я бы хотела отметить Марину Юрьевну Годову из «Уральского рабочего», которая нас с Любовью Ивановной свела, которая откликнулась на мой порыв души, когда я пришла в «Уральский рабочий», говорю: «Марина Юрьевна, ну вот так, ну что-то надо делать». Она не осталась равнодушной. И, знаете, такие люди, ведь они очень ценны, когда ты к ним приходишь, чужой человек, и они тебе не просто говорят: «Да-да, мы вам поможем, приходите завтра», а которые просто берут, делают и помогают. И поэтому мы получили такой замечательный, душевный проект. Вот я ей очень благодарна. Я тоже, она, к сожалению, не смогла присутствовать сегодня, но я надеюсь, что она послушает запись и улыбнется. Дальше я хочу перейти к моему родному, дорогому, самому близкому человеку, моему соавтору в данной книге. Хочу сделать небольшую ремарку, что эта книга изначально была задумана как тихая книга. То есть я ее нарисовала, и читатель должен был сам рассказать эту историю. Это течение сейчас есть, оно не очень актуально у нас, но в стране, где это зародилось, очень популярно. Но у нас все-таки, нашему народу, я поняла, нужны слова. И я решила попробовать. Я, конечно же, обратилась к моей маме, говорю: «Мам, давай попробуем. Вот я тебе сейчас отправлю книгу, ты посмотришь, напиши». Было это вечером. Утром я просыпаюсь, у меня уже вот такой текст огромный. Я его давай читать. Я, конечно, понимаю, что вот это вот классно. Ну, конечно, было много правок, я тут поменяю, здесь не говори, там, надо вот так здесь помягче, здесь полегче. Я, конечно, очень много вносила каких-то коррективов, но в целом эта прекрасная женщина, моя мама, она и откликнулась, и все сделала, и это было прекрасное, приятное сотрудничество. Я, конечно же, хочу ее отблагодарить тоже, подарить ей букет и передать ей слово. Спасибо большое, Ирина Викторовна Алексеева.
7: Здравствуйте, дорогие мои друзья. Очень приятно, что вы нашли время сегодня посетить этот замечательный вечер. Спасибо моей дочке Аленке. У меня сегодня дрожат руки, потому что это не мой праздник в основном, это ее праздник, поскольку она является автором и вдохновителем, так скажем, всех, кто причастен к этому проекту. И я в том числе. Конечно, это волнительно. Аленка профессиональный художник, то есть у нее образование специальное. Ну, те, кто со мной не знаком, я являюсь автором своего музея, который нынче отмечает 34 года со дня основания. Туда входят все, и куклы, и картины, и стихи, и сказки, ну, в общем, головные уборы и костюмы, в общем, все-все-все, о чем сегодня я говорить не буду, потому что это книга, которую Алена заслужила. И когда вот она рассказывает, что я написала эти стихи, действительно, это очень быстро все было, но правок было больше по времени, я вам скажу. Аленка открылась совсем с необычной стороны для меня, как для мамы. Она настолько трепетна, настолько упорно делает свое дело. То есть она знает, что она хочет, она знает, как это должно быть. Я-то пишу как поэт от души, чтобы у меня там все было реально, реалистично, а ей нужно, чтобы это было правильно во всех отношениях. Не то, что вот это сегодня происходит, и вот давайте об этом расскажем. Нет, она хочет, чтобы это была история, которую во все времена, в общем-то, могли бы читать, сопереживать и как бы со счастливым концом, чтобы все было самое главное. Как в сказке, правда? Вот. И я Аленке желаю, конечно, судьбы вот такой хорошей, творческой. Слава Богу, что встретились вот такие люди, которые ее оценили, которые увидели в ней потенциал вот этот. Она с детства вот все вот это кропотливо очень меня вырисовывала. Она же закончила художественную школу. И я вот всегда восхищалась ее вот этим. Как это можно вот это все тщательно делать? Можно. Она ведь еще не рассказала, что она делает броши красивые. То есть это у нее бренд свой есть даже. И это тоже надо уметь делать, да? В общем, я рада, что я родила такую дочку. Она у меня младшая. И надеюсь, что старшая тоже меня порадует. У старшей четверо детишек. Ну, а нас, да, это вот в другой немножко области. Но Аленка та же мама. И дочке ее будет 3 годика, моей внучке скоро. Так что вот, слава Богу, что она все успевает. Если нет, я хочу дальше предложить вам посмотреть аудио-видео-версию книги. Ведь смотрите, эта озвучка была сделана мужем Аленки, нашим артистом. Он закончил театральный институт наш, Сергей Полвинцев. Он известный и в Москве, и у нас. Озвучил книгу. И вы сейчас являетесь первыми слушателями вот этой книги. А видео и аудиоверсии шла маленькая бабушка. Смотрим.
8: Шла маленькая бабушка. Автор истории и художник Алена Алексеева. Автор стихотворения Ирина Алексеева. Книга выпущена издательством «День Ра» в городе Екатеринбурге в 2026 году. Шла маленькая бабушка по улице своей с подружкой верной Палочкой среди больших людей. Дороги обходила, боялась всех машин и меньше становилась от страха без причин. Кирпичик в сеточке, платочек с узелком, бредет по снежной тропочке под городским окном. Куда ж ты, горемычная, зимой в метель идешь, дорогою привычную, неважно, снег или дождь. Идет на остановку. Автобус, подожди. Никто ее из окон не видит позади. Пальто и шаль, чуть робко, присела отдохнуть. Просить людей неловко, помочь осилить путь. Сидит, молчит, печалится, задумалась о жизни. Ох, как же ей не нравится быть маленькой, капризной. Ждет котик рыжий бабушку в квартирке за мостом. И чертит крестик палочкой в раздумье непростом. Как ей добраться, бедненькой, до дома? Далеко. И вдруг бросает деньги ей прохожий. Как легко. Монета больше бабушки. Зачем она нужна? Согреет, что ли? Обрадует ее. Она одна. Поговорить, утешить не сможет этот рубль. Простите меня, грешную. И снова дальше, в путь. Среди больших ботинок, спешащих кто куда, металась по картинке бабуся, как всегда. Ей голубь сизокрылый дорогу перешел, молчал и слушал, милый. Старушку хорошо с ним говорить и плакать, о детстве вспоминая. Забыв о боли, страхах, бабуля начинает. Росла я с тятей, с мамой в деревне, возле дома. Любила птичек разных жалеть, давать им корма. Тогда казалось солнце, на небе ярче светит, и в милые оконца увидим все на свете. А жизнь была нелегкой. Работа, дом, семья. Отец погиб на фронте. За старшего кто? Я. Стирать и убираться, варить и подшивать, от горя не сдаваться, нигде не унывать. Такой девиз он с детства заставил выжить всех. Родных, детей соседских, природа, юность, смех. Прошли, нет, пролетели счастливые года. И старость у постели осталась навсегда. Тут птичка посмотрела на бабушку глазком, покушав, улетела в свой птичий теплый дом. Вдруг ветер забияка заводит канитель. Но как же устоять-то, когда кружит метель? Старушку подхватила. Где хлеб мой, где клюка? За ветку ухватилась. Ну, старая, пока. Крутилась в круговерти, забыла все слова. Кто я? Откуда? Дети? Попала как сюда. Среди домов высоких бабулечка лежит. В снегу, в большом сугробе, от холода дрожит. Тут женщина нагнулась и теплой рукой бабусю обернула и понесла домой. Согрелась наша бабушка в заботливых руках, поев бульон, оладушек, уснула, сбросив страх. Приснилась ей деревня, и мама с тятей в доме, уют кругом вечерний, и кот любимый ходит. Была же пионеркой, с собакой играла, с подружками, соседками, коров доить встречала. Любила мужа, сына, хотела еще дочку. Эх, все б начать сначала. Добавили бы строчку. Звонок по телефону, и рухнул прежний мир. Остались только стоны и пустота квартиры. Теперь их может видеть бабуля лишь во сне. Судьба, эх, незавидная, печальная вполне. И снится ей, что кто-то звонит упорно в дверь. Открыла, там забота, в глаза глядит, поверь. Хозяйка же меж делом одежду просушить внимательно смотрела, не надо ли зашить, где порвано, где грязно. Конечно, постирать. Случайно из кармана записка прочитать. Заботливой рукою в ней важный выбран тон. Мол, бабушка со мною, соседка, телефон. Тамаре позвонили, узнали адрес, дом и тотчас поспешили приехать, так как в нем сидел худой котенок и плакал без хозяйки. Все ждал, когда погладят дрожащего скучайку. Соседка рассказала, что бабушка одна, живет в квартирке старой, такой же, как она. Ей холодно и грустно свой век так доживать, что в доме стало пусто и некого встречать. Котенка подхватили и понесли домой. Туда, где полюбили его со всей душой. Бабуля была рада, что котик рядом с ней, а девочки отрада с котенком веселей. И чай с вареньем пили вечерней зарей. Так дружно все зажили одной большой семьей. Пусть две души согреты останутся в сердцах читателя с надеждой, что важные слова не могут быть забытыми, ведь бабушки порой нуждаются в защите и доброте людской. Не может одиноким быть человек в стране, где старики глубокие нужны тебе и мне. Стихотворение озвучивал Сергей Колбинцев.

0: Я сейчас хотела бы вам после просмотра рассказать историю создания и хотела бы вам дать микрофон, чтобы вы задали свои вопросы. Наверняка они какие-то родились у вас на протяжении просмотра. Я коротко расскажу, что вообще книга не планировалась. Так как я мама в декрете, я рисую только ночью. Я как-то села однажды рисовать одну из иллюстраций. Рисую, и вдруг вот просто ко мне приходит образ маленькой бабушки среди больших родителей. Я так это отложила, думаю, так это я попозже дорисую. Взяла листок, и буквально за 2 часа я нарисовала первую иллюстрацию, которая в книге присутствует. И вот маленькая бабушка среди больших людей. Я ее нарисовала, выложила в сеть и получила на самом деле очень много откликов. Людям начало просто откликаться. То есть я там ни слова, я ничего не писала практически. Просто вот оставила эту историю такой тихой. И все, собственно говоря. Дальше я отправила на конкурс эту иллюстрацию, но я не на конкурс иллюстраторов, немножко ошиблась в конкурсе, но тем не менее эта иллюстрация вошла в каталог лучших работ конкурса. Несмотря на то, что там не было. Как бы непрофильно немножко было, как я потом поняла, судя из работ. Я тоже пока отложила, но как-то раз я встаю утром и говорю мужу: так, у нас будет книга. Он говорит: да? Я говорю: садись. А мне нужно обязательно, чтобы у меня был человек, которому я могу все рассказать, все, что у меня вот сейчас пришло. Записать я не успею, а надо, чтобы выслушал и запомнил. Это у меня муж. Я говорю: садись. Он такой: все. И я ему говорю: так, вот смотри, у меня вот маленькая бабушка нарисовала, мы эту историю развиваем, рассказываю вкратце, а в конце, говорю, она становится полноценной бабушкой. Сначала еще котика не было, котик попозже был. Вот. И я это все нарисовала и решила это сделать тихой книгой, чтобы читатель, так как история непростая, да, история, она не сколько детская, я ее специально адаптировала для семейного чтения, чтобы ее можно было прочитать ребенку, взрослому человеку. То есть это на самом деле не просто иллюстрации, да, так как тема не очень простая, ее нельзя рисовать очень тяжело, ее нужно обязательно облегчить. То есть тут заложена на самом деле целая работа, работа моя, чтобы это воспринималось не тяжело, да, чтобы это была тихая грусть, но приятная послевкусие. Вот это была основа моей работы, и также я работала над стихотворением, когда делала правки. Я это маме все тоже объясняла, что нам нужна тихая грусть и приятная послевкусие, потому что тема непростая. А чтобы воспитывать наших детей, беречь пожилых, одиноких людей, ведь это бабушка – это метафоричный образ, это не только про бабушку, это вообще про человека, про каждого из нас, да, мы можем каждый стать вот этим маленьким человеком, вот этой маленькой бабушкой, да, которая вот в силу своих каких-то жизненных обстоятельств становится очень маленьким, незаметным, да, разное в жизни происходит, да, и эти люди есть. Мы, конечно, в жизни привыкли смотреть и видеть, что красивые картинки, сейчас это в моде, красивая жизнь, красивая картинка, но одинокие люди, пожилые люди, несчастные люди, они никуда не делись, они вокруг нас. И ведь достаточно иногда не только помочь как-то финансово, это доброе слово, это помощь, это просто внимание, внимание к нашим бабушкам. Когда-то мы станем тоже бабушками, да, и мы должны научить наших детей замечать их, не судить, не осуждать, да, как-то просто протянуть руку помощи. И вот эта книга, она вот об этом. В ней заложено, на самом деле, очень много. И что бы мне хотелось как автору, я создавала это долгими ночами. Вот Ольга Александровна знает, какая я приходила на занятия. Вот у нас Ольга Александровна вот такая всегда. А то опоздаем, только что. Ну вот поэтому. Потому что я рисую ночью. И, собственно говоря, вот я очень хочу, чтобы эта книга принесла вместе с собой вот это все добро для нашего будущего поколения. Понимаете, я хочу, чтобы люди, прочитав эту книгу своим детям, сами просто в какой-то тяжелый момент, сложный момент, да, обратились к этой книге и поняли, что на самом деле не все потеряно, да, то есть бабушка ведь тоже думала, ну все, вот у нее на самом деле рухнуло в жизни все, да, вот весь этот котик, вот это вот ее вот, она маленькая такая, но тут все равно у нее находится семья, да, и в итоге все хорошо. на самом деле, чтобы люди верили, что в жизни есть еще люди, которые хорошие, они протянут, можно просто жить дальше, идти дальше и верить. И об этом тоже эта книга. Спасибо большое, что выслушали.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о презентации книги «Шла маленькая бабушка». Книга получилась семейной от поэта Ирины Алексеевой и художницы Алены Алексеевой. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
2: В Екатеринбурге 14 часов.
3: Новости.
4: Дорогие братья и сестры, в эфире выпуск новостей. В Краснодаре состоялся круглый стол на тему «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». 25 июня 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Краснодаре состоялся круглый стол на тему «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности», в котором приняли участие преосвященные архиереи и монашествующие епархии, находящихся на территории Южного федерального округа. Приветственное слово участникам круглого стола направил председатель синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност. Работу круглого стола возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий. В ходе мероприятия были заслушаны доклады, отражающие современное состояние монашества, а также вызовы современности, с которыми приходится сталкиваться монашествующим. Предварила работу круглого стола соборная божественная литургия в Екатерининском кафедральном соборе города Краснодара. По окончании богослужения все участники направились в исторический парк «Россия. Моя история», где перед началом работы форума для гостей состоялась экскурсия по выставке из истории храмов Екатеринодара. С приветственным словом к участникам конференции обратились митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий, митрополит Волгоградский и Камышинский Фёдор, митрополит Астраханский и Камызякский Никон. Во время работы круглого стола были рассмотрены разные аспекты монашеского подвига, от жизни современного монастыря до необходимых условий для формирования цельной монашеской личности. С докладами выступили наместник Свято-Духовского мужского монастыря Волгоградской епархии архимандрит Гавриил Головко. Тема его доклада называлась «Монашество в 21 веке и вызовы современности». Далее доктор педагогических наук, проректор по научной работе Екатеринодарской духовной семинарии, профессор Кубанского государственного университета Остапенко. Его доклад назывался «Копские монастыри глазами русского паломника». Наместник Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря Ростовской епархии

0: церкви, духовные открытия и практические выводы. И насельник Свято-Духова мужского монастыря Иейской епархии иеромонах Василий Телихов. Его доклад назывался «Аскеза или служение. Дискуссия нестяжателей и иосифлян через призму современного монашества». В конце каждого доклада звучали предложения, которые, по мнению докладчиков, могли бы поспособствовать разрешению тех или иных проблем современного монашества. Мы продолжаем выпуск новости из Тульской епархии. В храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла села Новокрасивое Ефремовского района отметили память чтимого образа святителя Василия Рязанского. 23 июня церковь празднует обретение и перенесение мощей святителя Василия, епископа Рязанского. В храме Петра и Павла села Новокрасивое этот день начался с пения акафиста святителю, после чего была совершена праздничная божественная литургия. По окончании богослужения прихожане во главе с настоятелем Иереем Павлом Гребенкиным совершили крестный ход к святому источнику в честь святителя Василия. Шествие сопровождалось пением тропаря и кандака святителю, а у источника был отслужен молебен. После молебна батюшка обратился к собравшимся к проповеди. Он напомнил о подвиге святителя Василия Рязанского и его самоотверженном служении церкви и народу, подчеркнув, как важно в наши дни хранить веру, единство и любовь к ближним. Отец Павел призвал прихожан подражать добродетелям святителя и искать его молитвенного заступничества во всех жизненных обстоятельствах. Человеку все возможно, если в его сердце живет Христос. В завершение крестного хода настоятель поблагодарил собравшихся за совместную молитву, напомнил о значении почитания святых, пожелал всем милости и помощи Божьей. 23 июня церковь праздновала обретение и перенесение мощей святителя Василия, епископа Рязанского, сообщает Тульская епархия. Дорогие наши слушатели, выпуск новостей завершен. Хранит вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Мама, я попал в беду.
1: Я разбила машину.
2: Я в больнице.
3: Срочно нужны деньги.
4: Такое сообщение, конечно, может ввести в ступор любого заботливого родителя. Но не спешите отдавать деньги. Мошенники любят давить на самые светлые чувства. Часто мошенники представляются врачами, полицейскими или друзьями, якобы попавшего в беду. Предлагают перевести им деньги или даже заехать лично. Не верьте. Сразу прерывайте беседу.
5: Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Продолжает свое круглосуточное радиовещание, православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном вновь протоиерей Александр Дубасов, батюшка-настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры, села Косулино. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели. Бог благословит всех нас.
1: Итак, с 11 по 21 июля этого года, 2026 года, в Екатеринбургской митрополии будут проходить традиционные уже царские дни и 25-й международный фестиваль православной культуры, который будет направлен на сохранение духовного наследия царской семьи и историческое просвещение. И, конечно же, ради божественной литургии в первую очередь и также традиционного, многолюдного ночного царского хода собирается в эти дни, так скажем, вся Россия. Итак, царские дни, батюшка, вот вам слово.
2: Да, вот, скажем, наверное, у каждого россиянина, особенно у православного человека с царской семьей что-то обязательно связано. И, в общем-то, мы, живущие здесь, вот, на Урале, для нас это особенно близкая тема, особенно животрепещущая. И, конечно, каждый как-то по-своему переживает, и каждый по-своему всей этой темы касается. Вот. Могу рассказать о своем небольшом таком опыте, скажем так, вот, возрастание в понимании, в почитании святых царственных страстотерпцев. Вот. Значит, с этой темой я познакомился, ну, стал как бы, понятно, как всякий православный человек, 90-е годы, вот, и что-то, вот, значит, какие-то публикации, издания какое-то, значит, где-то какие-то споры даже, да, это все вот это вот мы обсуждали, значит, и погружались в эту тему. Где-то примерно в 97-м вот так вот году, вот уже будучи человеком верующим, ходящим в храм, случилось так, что на месте, значит, вот храма на Крови, тогда была маленькая часовенка, крест стоял, вот, и как-то вот волей судеб я там оказался. Вот, там этим, скажем, руководил Анатолий Михайлович Верховцев. Вот. Мы с ним познакомились. Вот. Он пригласил по воскресеньям участвовать в акафисте. Да, то есть акафист с чтением Священного Писания. Ну, для чего я тогда еще мирянин? Скажем так, все для меня
1: Вы
2: это...
1: Вы уже познакомились с Анатолием Михайловичем?
2: Да, да.
1: Счастье
2: да.
1: такое иметь.
2: Да, то есть я его лично знал, да, бывал у него дома. Видите, в общем-то, как? И так достаточно так, мы с ним так близко общались. Вот, и, в общем, и до сих пор я с ним общаюсь уже только молитвенно. Да, то есть вот, он уже почившийся ныне. Вот, но молитвенно, конечно, я упоминаю обязательно и постоянно. Я так понимаю, что это был такой промысел Божий определенный. И вот я работал тогда в городе, на Ленина. У нас был там офис. И вот в эту тему стал погружаться, и так как-то так стало устроялось, что ли. Я еду на работу, останавливаюсь возле нынешнего храма на Крови, а тогда это просто был пустырь с маленькой часовенкой. Подхожу к кресту, там крест стоял такой железный. Все, то есть читаю молитву, целую, еду на работу. С работы возвращаюсь опять. И так полтора года. Каждый день, когда я ездил на работу, то есть происходило. Никто мне об этом не говорил, я себе каких-то целей не ставил как-то. Ну, вот оно происходило вот как-то вот само собой. Ну, у нас обычно случайно, мы говорим, да, у Бога все промыслительно. Вот, ну, соответственно, по воскресеньям вот этот молебен. И несколько раз мы ходили, вот там отец Флавиан, помню, тогда вот, наш Матфеев, да, он пошел на Ганьябу, и как-то вот случилось, что я тоже вот в эту тему так погрузился и стал ходить, да, то есть, вот, потом уже стал священником, вот, и тема эта продолжалась. до туда, до Ганиной ямы, то, в общем-то, добраться было не так просто.
1: Да.
2: То есть это сейчас дорога, все как бы обозначено. А тогда это была так называемая танковая дорога, то есть изрытая, изъеденная, на машине не проедешь, можно было только пешком. До какого-то места можно еще было доехать, ну, вот на таком приличном транспорте, да? То есть
1: там
2: таком...
1: на барахолку ездили, на Швакерскую в свое время, помните?
2: Да, но мы-то заходили немножко с другой стороны, да, отсюда зашли-то, и как-то, да, вот как-то, ну, вот все это было не обустроено, я вот даже вот идешь, и где там повернуть, даже было непонятно. Это как-то так, вот, знаете, интуитивно. Mm-hmm. Интуитивно идешь, поворачиваешь. То есть до какого-то места доезжаешь на машине, потом, соответственно, идешь уже пешком или на транспорте. Вот. И уже где-то вот в 2000 году крестные ходы до этого были, скажем так, неофициальные. Да, то есть, получается, официально властями не разрешенные, скажем так, договоренность, может, какая-то и была, не знаю этих тонкостей, я вот, это не совсем моя тема тогда. Вот. А первый разрешенный крестный ход был в 2000 году, буквально за несколько дней до прославления Святоцарственной Страстей Терпцев, уже вот именно в лике святых. Как это все происходило? Значит, тогда, значит, уже стали готовиться к встрече патриарха, и потихоньку что-то стало оборудоваться на самой Ганиной яме. Но подход к ней еще был такой вот, ну, достаточно сложный. Вот. Мы пошли после Божественной литургии с 16 на 17, опять же, на этом вот, ну, так называемом пустыре, где был, значит, сколочен небольшой вот этот вот так, такой, что ли, типа беседки, что ли, стоял крест. Вот, отец Владимир Зязев, да, под его руководством было организовано, соответственно, вот эта вот Божественная литургия. Установлен престол, жертвенник, сосуды были принесены, привезены, значит, священники, люди, значит, вот это 2000 год. И вот тогда, значит, была Божественная литургия, и по окончании Божественной литургии максимально неожиданно отец Владимир говорит: отец Александр, веди крестный ход до Ганиной ямы. Ну вот кто до Ганиной ямы ходит, ходил, да, то есть знает, что это, в общем-то, с одной стороны, не так далеко, 20 километров с небольшим, но когда отслужена Божественная литургия ночью, да, и вот уже, скажем так, где-то под утро ты начинаешь выходить, ну, в общем-то, это сейчас как такое есть модное выражение «задание со звездочкой», да. Ну, то есть, другое дело, что никто ничего не знал, куда идти и что идти. То есть, тогда я говорю, это первый разрешенный такой, официально разрешенный крестный ход. Крестные ходы были уже до этого. Где-то начинал, я думаю, так подозреваю, с конца, наверное, 80-х, с начала 90-х. Вот, хотя в то время еще...
1: То есть нету точной даты первых крестных ходов, да?
2: У меня нету. Я знаю, ну, что там... вроде бы где-то 88-89 еще с, там даже буквально разгоняли. Угу. Вот я знаю, что Анатолий Михайлович мне рассказывал. Даже какие-то небольшие тайные моменты мне рассказал, которые я вот, ну, в эфире не имею права, потому что это касается других лиц. Вот. То есть он рассказывал, да, что вот как это происходило в те времена, да. Ну, а говорю, вот первый официально, ну, это неожиданно для меня. Я даже не знал, я даже, что он оказывается первый, что официально разрешенный крестный ход, там, скажем, с сопровождением, да, то есть машина, значит, автомобиль, значит, ДПС перед нами двигался, все, то есть я это после узнал. Нас тогда было, по моим подсчетам, я так вот примерно вспоминаю, да, где-то 200-300 человек. Ну, то сейчас официальные источники так и говорят, что это 200 человек, то есть вот начинал с крестный ход официально, да, первый раз был 200 человек, ну, пусть 300, угу. Вот. И вот мы пошли. Мы пошли, и я город я знаю достаточно неплохо. Я знаю, как пройти, вот, скажем, быстро туда. Но нас ведут именно так, как въехала машина, с убиенными святыми царственными страстотерпцами. Я тогда еще помню, такое было, так почему прямо-то не пойти? Но потом-то понял, и, конечно же, надо именно крестным ходом пройти. Ведь просто пройти – это один момент, а пройти крестным ходом – всем и друг, всем другое. То есть и мы вот этим маршрутом, как тогда эта машина, вот, после преступления, да, то есть вот как она двигалась, куда она вот ехала, как она там застревала, как рассказываю, да, там ее там, потому что, ну, действительно, если мы-то шли еще по достаточно такому сложному, то уж, наверное, 100-то лет назад, это уж, наверное, вообще там как такой дороги-то и машине не существовало. Вот, ну, скажем так, мы благополучно дошли. Тогда до, значит, Ганиной ямы. Там, на Ганиной яме, тоже служилась литургия. Вот. Мы служили здесь, а там как раз она заканчивалась, литургия, которая служилась там. Вот. Ну, все, так скажем, встретились, да, два крестных хода. Один крестный ход там уже был, находился, да, и мы, наш крестный ход пришел. Ну, что еще из тонкости, да? Кто-то говорит: батюшка, на станции Шувакиш осталась женщина, не может идти, говорит, ее, значит, окружили бесы.
1: Ну что, нормально?
2: Я бегу туда. Ну, что это, дойти до этого. То есть я бегу туда, нахожу ее, успокаиваю, веду снова туда, значит, на это, на Ганиную яму, значит, привожу. Потом, значит, с Ганиной ямы мы опять возвращаемся, все это пешком. Я тогда, ну, все-таки, что такое молодой человек, да, с молодыми силами, когда тебе 30 лет, да, и когда тебе уже немножко ближе к 60, как сейчас. Вот. Ну, вот тогда вот такое было, конечно, вот первый раз так случилось. Потом, конечно же, было прославление святых царственных страстотерпцев. Очень порадовало, что как-то Господь с этими святыми позволил и ввел как-то в это, я бы считаю, в круг святых, потому что они до прославления, одно дело как бы уже постфактум какие-то моменты, скажем так, понять, ощутить, узнать, да, другое дело еще до этого находиться, да, и так, я потом думаю, какой я все-таки счастливый человек, что Господь меня взял, вот, несмотря, может, на то, что я жил в другой среде, и как-то этого раньше-то и не касался, а тут как-то взял, так погрузил в это все, я думаю, Господи, как тебе, как мне хорошо, как славно. Вот. И, ну и, конечно же, впоследствии вот крестные хода уже организовывались. Статистика есть крестных ходов, да, то есть вот, ну вот для сравнения, пусть наши радиослушатели оценят, да, то есть 200 человек, 2000 год, святейший патриарх Кирилл приезжал и шел крестным ходом в 2018-м. На минутку 100 тысяч человек. 100 тысяч, 200 человек за 18 лет, 100 тысяч. Да? Ну, потом непростые года пандемии, там где-то падает до нескольких тысяч, да, там то ли 2 тысячи, то ли что-то вот, когда вот самые такие запреты-то были сложные. Вот. Потом там, и потом уже потихонечку опять начинается рост, 40, 50, 60 тысяч, да, по-моему, последний крестный ход или 40, или 60, я вот так не точно помню эти цифры, но это много. Это много. Да. Как говорится, люблю я такое сравнение, это море людей, mm-hmm. да, которые желают соединиться с океаном любви Божьей. Да, море с океаном. Mm-hmm. Да, и ты посмотришь, если так идешь, на крест уходит, да, вперед посмотришь, что это вот река, да, назад посмотришь, река, то есть огромное количество, очень радостно, конечно, замечательно. Вот. И то, как вот владыка Кирилл в свое время, помню, мы с владыкой Викентием, когда молились, мы молились в храме, а владыка Кирилл как-то вот это, наверное, смотрел, что молиться можно ведь на улице, и действительно, когда была организована вот именно литургия божественная уже на улице, ну, это, конечно, следующий этап развития, и когда чаш там не 2, 3, 5, 10, да, когда это выходят священники и выносят 100 чаш, но это совсем другое. То есть получается ровно в 12. В этот раз тоже не будет исключением, да, ровно в 12 начинается божественная литургия, да, то есть до этого читаются часы, до этого служится всеночное бдение, до этого проходит малый крестный ход от Шарташа, по-моему, как раз 16 в час, да, он идет такой, да, малый. Вот. До этого, будем так говорить, что начинаются царские дни с 10-12 чисел примерно, да, то есть это уже, это целая программа.
1: Июль.
2: июля. Это целая mm-hmm. программа, это уже вот один такой, ну, это событие. Я вот еще тоже такой привожу иногда пример, что священникам в отпуск сходить бывает не всегда просто, да, и надо сходить так, когда вот нет каких-то таких вот значимых событий. Поэтому ранее, скажем так, священники нашего Екатеринбургской епархии, Екатеринбургской митрополии уходили, могли все это уйти вот после 12 июля, после, значит, Петра и Павла, да, праздника. Ну, сейчас только после царских дней, потому что царские дни, это вся епархия участвует, вся митрополия участвует, да, все события пошли, это, и вот мы сказали, Малый крестный ход, и начинается тоже с 10-12 июля, и продолжается до 19-20 июля, да, вот это все мероприятия. Ой, крестный ход Малый от Шарташа, царский крестный ход от храма на Крыльях Гань на Яме, Волопаевский крестный ход 18-го, да, в ночь на 18-е, там святые преподобные мученицы или князь Елизавета, да, и Варвара, и с присными, вот, с великими князьями, вот. И, ну, это масса событий, это мероприятие, это вся епархия, будем так говорить, собирается, чтобы вот это все это сделать, устроить, и что все это продумать, все это вот логически как-то просмотреть, да, все это пошагово, все составить, вот эту дорожные карты все, ну, это не так просто. Это, когда мы вот в 18 году готовились к приезду патриарха, и у нас тогда Каменская епархия, Каменско-Алапаевская тогда, да, то есть готовила встречу патриарха, вот, соответственно, в Алапаевске, вот. И мы стали готовиться к этому событию за год. Потому что если это делать позже, то уже, ну, какие-то вещи просто не успеваешь. И мы даже так немножко удивлялись со священником, что так рано начинаем, а оказалось, нисколько не рано. То есть на каждом совещании какие-то вопросы определенно прорабатываются, просматриваются, и тем не менее, все равно, когда уже приходит само событие, оказывается, что множество таких вопросов, которые, вот, ну, скажем так, надо успевать решать, и даже где-то ты не успеваешь. Вот. Поэтому, а здесь еще глобальнее, да, то есть здесь, потому что если уже в Алапаевске все равно не то количество народу, как здесь. То есть, ну, вот, да, цифра 100 тысяч, все равно это как-то определенно, как говорится, база себя. Вот. Ну, вот такое, скажем, подтверждение тому, что мы видим, как Господь любое действие вот, обращает во благо, и даже порой страшное преступление, невообразимо страшное, да, то есть, вот, казалось бы, мы, когда смотрим, например, как мы просматриваем историю, там, тысячелетней, двухтысячелетней, трехтысячелетней какой-то давности, да, и смотрим за какими-то такими, ну, вот, суровыми решениями, жестокими, жесточайшими, то есть, ну, несообразными решениями времени, когда мы находимся здесь. Вот. И как-то объясняем, что да, то есть человек находился в том состоянии, в той стадии развития, да, вот, ну, вот в такой немножко вот, в диковатой, что ли. Но когда он стал цивилизованным человеком, да, а когда еще и более того пришло христианство в мир, то это действительно, ну, человек стал вот, принимать образ человека, будем так говорить. Любое обращает Господь дело в благо, и даже, там мы говорим, преступления сейчас, да, то есть, опять же, когда смотришь историю, какие-то древние времена просматриваешь, ну, это одно дело, казалось бы, здесь. Давно ли это было? 100 лет назад, да? В общем-то, погрузить страну в хаос и, ну, условно так, прямо, да, сказать, утопить страну в крови, да? То есть, ну, кто-то говорит, там, ругает советскую власть, большевиков, да, то есть, а если чуть-чуть немножко назад-то откатить, посмотреть, подождите, а кто вообще устроил так, что свергли царя?
1: За 3 дня Россия сгинула,
2: да.
1: Розанов говорит,
2: да, да.
1: Что даже, говорит, журнал там какой-то популярный был в то время, он и то, говорит, закрылся через 2 недели, а Россия за 3 дня.
2: Да. То есть, кто к этому привел? Собственно, сами россияне-то ведь это и сотворили. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то непосредственно участвовал, да, кто-то опосредованно, кто-то косвенно, так. Кто-то просто согласился с этим. сказал, да, так и надо. Ну вот, вот так и надо, получайте. Вот, и что потом произошло, да, и как следствие все остальные дела и преступления, страшные преступления, да, когда вот, и будем так говорить, святые царственные страстотерпцы, одни из первых, как бы, да, открывают тяжелую страницу истории. Пройдет немного времени, опять же, да, ну, там, руки русских время от времени обвиняли в какой-то дикости, все такое, да, там, медведи ходят по улицам. Ну, да, вот цивилизованная нация немцев, да, казалось бы. Вот они цивилизованные, да, они не дикие, они там образованные все-таки. А что они устроили, да, буквально сколько прошло времени? 20 лет, да, когда они устроили страшный геноцид. Всю Европу утопили в крови, а потом еще и хотели Россию уничтожить. Да, там ведь цифры сейчас известны, да, 20, 30, 40 миллионов россиян списать, да, то есть отправить их за Урал, пусть там умирают, да, то есть а нам этими ресурсами всеми, которые есть, пользоваться так. Цивилизованная нация, цивилизованные люди, да, немцы, превратившиеся в фашистов. Ну вот что делать.
1: Всегда поражает, почему такие крошечные государства так амбициозно себя ведут.
2: А может, потому что крошечные, да?
1: Да.
2: Может, потому все-таки...
1: На какую-то огромную Россию, то есть вот...
2: Может, потому Россия все-таки, россияне, они имеют такое другое сердце, да, такое большое сердце, да, которое готовы себя принять, во-первых, кто попросится, да, а во-вторых, ну, скажем, если происходит что-то, да, то отнестись благодушно, великодушно, высоко отнестись. Да, поэтому, может, потому мы и говорим, Господи, какое счастье, что мы россияне, что мы живем в России. То есть хочется быть патриотами, конечно, настоящими.
1: Владимир Владимирович Путин, вот к вашим словам, отец Александр сказал же...
2: Это мы к его словам говорим.
1: Несколько лет назад на одной из конференций, я эти слова очень часто вспоминаю, он сказал буквально следующее. Какое счастье жить на своей земле. Как я это хорошо понимаю.
2: Совершенно верно. Ведь, смотрите, Европа, ну уж, Америка вообще страна, будем так, сборная солянка, да?
1: Винегрет.
2: То есть ничего, что как бы это и не оскорбление.
1: Без культуры.
2: Да, это не оскорбление, это просто понятно, да?
1: Это факт.
2: То есть историческое, как историческое сложившееся, да? Вот. Ну а Европу, смотрите, сейчас как стараются лишить родины, да? То есть делают, создают такие условия, да, чтобы человек жил не там, где он родился, не где он же вырос, да, а чтобы там, где он работает. Да? То есть вырывает с корнем, да, и отправляет там, где работает. Удобно, да, работать рядом с работой, удобно жить, да, поэтому человек, ну, вот в Германии мы как-то вот были, да, то есть он говорит, мне, говорит, невыгодно покупать квартиру. То есть у нас же менталитет, когда, то есть что считается благополучным для россиянина, да, то есть это, ну, его недвижимость.
1: Стабильность,
2: жилье, да,
1: конечно.
2: Я живу здесь, я могу прийти вечером в свою квартиру, да, никто-то мне не скажет, скажет, вы выселяетесь, у меня какие-то другие планы, какой-то у кого-то нанимаешь, это твоя квартира, да, то есть, а там как? Он говорит, я не могу купить, потому что если я куплю, я буду платить налог. А если я, говорит, снимаю по каким-то там определенным, мне, говорит, компенсируют. Ну, какой, скажем так, человек в здравом уме будет, в общем-то, покупать, чтобы платить? То есть это какие, надо какими обладать ресурсами, да, чтобы иметь возможность и купить, еще и платить за это, да? У нас другое. То есть мы к своей стране, в том числе и этим, мы привязаны, да, то есть и всей той действительно многообразием, многообразием культуры, которой, да, с которой мы живем, да, религиозными важными моментами, просторами, да, то есть и поэтому прекрасно, хорошо и замечательно, что у тебя есть родина, у тебя есть отечество, у тебя есть страна, у тебя есть земля, которая тебе дорога. Не просто даже при всех каких-то сложностях на этой земле, да, которые наша страна, что ж она, не исключение, да, то есть и если, скажем так, вспомнить этот же 20-й сложный, тяжелый век, да, то есть понятно, сколько там, скажем так, других, помимо вот этого преступления, о котором мы говорим, да, сколько было других еще преступлений или, мягко говоря, недоумений, да, то есть, но тем не менее, это наша страна, это наша родина, и, скажем так, с этой родины уйти, возможно, только либо умерев, да, хотелось бы, по крайней мере, да, ну, либо когда тебя выгонят, изгонят, да, то есть чего бы очень крайне не хотелось. Вот и поэтому сейчас, в настоящее время, беспокоит, скажем так, то молодое поколение, до которого пока еще не доходят порой слова да, нашего же президента, скажем, нашей той оснастки доброй, правильной, патриотической, да, что Родина есть Родина. Если какие-то возникают сложности, да, то есть надо не Родину в этом обвинять, не свое Отечество, да, то есть, а примиряться к этим условиям, да, ну, стараться жить в них, потому что, да, бывает не все просто, бывает это вот я буквально за где-то за несколько, может быть, времени вот последних вот месяцев, да, то есть в эту тему погрузился, что вот молодые люди, да, где-то примерно от 15-25 лет, вот они прямо так настроены очень-очень-очень отрицательно, вот и что вот там нам интернета нам там не дает, что-то там еще, там это там нас приживает, выживает где-то, да, там. Я говорю, подождите, дорогие друзья, вы посмотрите 100 лет назад. Ни интернета не давали, а могли лишить вообще всех социальных норм, отправить в тюрьму, а может и жизни лишить. Говорю, ну сейчас же не то время. Я говорю, вы думаете, что это сложно повторить? Это повторяется элементарно. Только сейчас концлагерь будет уже не физический, а электронный, когда ты ни сказать, ни даже подумать не сможешь. Поэтому наша страна еще пока стоит, вот именно она охраняет эти границы наши. Да, не все так легко, не все так просто. Мы не в космосе, мы не в изоляции, мы живем здесь. Поэтому, естественно, мы не можем просто так, скажем так, в свою сторону смотреть, как нам хочется. Но, тем не менее, мы свою страну оберегаем от различных происков врагов.
1: Вы знаете, вот вы сейчас, отец Александр, вот это все рассказываете, я вспоминаю Наполеона, и когда он уже уходил с нашей земли, и Москва была сожжена, он все время думал о том, что это какой-то необыкновенный совершенно народ, русский. Потому что даже в то время, когда жил Наполеон, в том веке он прекрасно понимал, что ни одно государство не будет защищать свой город так, как это делали русские. То есть никто не пойдет на защиту Берлина, встанут стеной, будут там, я не знаю, драться, там огромное количество вот этих вот каких-то соединений, людей. И это его очень поразило, и я, знаете, все-таки глубоко уверена в том, что наши, вот это наша генетика, и то, что в нас очень глубоко заложено, то, что мы даже сами не осознаем, это в какой-то момент обязательно проявится.
2: Ну, конечно.
1: Так как это проявилось вот сейчас на СВО. Ну,
2: да,
1: кто мог думать,
2: да,
1: ну, кто даже подумать мог, что вот эти вот компьютерные мужички, ребятки практически без работы, которые там, ну, просто вот...
2: Так кто-то и от работы ушел,
1: да,
2: и,
1: вот,
2: и с семьей как-то договорился, и
1: вот
2: все остальное.
1: Вот станут настоящими такой, русскими солдатами.
2: Настоящей такой боевой единицей, да, то есть защищающей
1: нас. Кто бы мог
2: нас,
1: подумать?
2: Да, от этих всех, да, конечно. Так вот даже, да что Наполеон так далеко ходить, а немцы, когда они, это, ну, скажем так, фашистская Германия, будем так говорить правильно, да, потому что фашистская Германия – это не только немцы, да, это и другие все народы, которые были покорены.
1: Так же, как сейчас.
2: Да, до нашего, до 41-го года, когда они шли там, типа, такая прогулка. Сейчас блицкриг и быстренько все это. А потом, когда они в реальности увидели, что люди пришли не сражаться с ними, не воевать с ними, а пришли умирать за свою землю. Они говорят, мы не можем понять, что происходит. Когда 5 человек выходят на 100, на 200, на 300 и сражаются вот до последнего, и даже не собираются там где-то прятаться, убегать, а пришли просто вот 5 человек, ну, умереть пришли. Когда он, скажем так, горит и продолжает стрелять, мы, говорит, не понимаем, да что за народ такой, мы куда, говорит, вообще попали. Вот, и поэтому те бравые заявления летние очень быстро меняются такими вначале вопросными, а потом и просто уже пораженческими, да, настроениями, что мы точно здесь погибнем, мы тоже здесь останемся, мы тоже здесь, эту страну невозможно победить. Так вот и хотелось бы, чтобы мы оставались действительно добрыми, настоящими, достойными потомками своих предков, которые когда-то во времена Наполеона, в смутное еще раньше время, да, до этого какие-то были сложные другие,
1: да.
2: Да,
1: вообще вся
2: история. Да, вся
1: история,
2: истории, да, и, конечно же, это и Первая мировая война, и Великая Отечественная война, когда вот наши добрые предки вот нас действительно защитили нашу страну, нашу родину, наше отечество, да, и, соответственно, сегодня мы живем, потому что они тогда отдали свою жизнь. То есть вот это очень хотелось. Об этом мы должны напоминать мы, ну, мы-то это, наше постарше-то поколение более-менее, конечно, мы все-таки из тех еще времен, когда нас этим, нам это насаждали хорошо и правильно, и глубоко, да, но вот те вот, которые сейчас подрастают, да, чтобы мы им говорили на всех уровнях, да, в семье, в учебных заведениях, на радио, на телевидении, в интернете, на любой фильм, который выходит вот сейчас в обозрение, да, не только обязательно в интернет, который выходит, который не пускает на большой экран, да, то есть это одно, а вот который в интернет идет, чтобы ни один фильм не был с какой-то негативным отношением к нашей стране. То есть только любовь к отечеству, любовь к родителям, любовь к своему народу, любовь к своим вождям, воинам, обязательно семейная правильная политика, а все, что другое, чтобы оно было негативное. То есть, когда вот любовь к отечеству и к семье, да, это светло, хорошо, это солнце, это чистое небо, а когда что-то другое, да, это пасмурно, это гроза, это вот, ну, ненастье, да, то есть вот такое, да, вот прямо такое, чтобы вот во всем это проявлялось, да, чтобы человек рождался и сразу же в это вот погружался, начиная вот уже с молоком матери это впитывал. Нам это возможно. Нашей стране, нашему государству, нашему народу, нашему обществу это возможно. Мы в 90-е годы, так скажем, получили хороший урок, что если пускать на самотек, оно само не работает, оно само не течет. А если оно само течет, оно превращается в болото. Мы в 90-х годах вот, скажем так, с этим столкнулись. А тогда государство, смена всех вот этих дел, государство ослабело, да, то есть выпустило бразды правления, да, то есть, в общем-то, и вот да. К чему это привело, да, сейчас мы привело к тому, что вот мы это поколение определенное, да, вот мы его, в общем-то, пока, если не скажем, вот уж упаднически не говорить, что потеряли, да, ну, будем так говорить, пока мы его не очень контролируем, да, а надо бы.
1: Ну, вот батюшка у нас духовник русской общины. А отец Антоний, mm-hmm. Я ему задавала такой вопрос, потому что там непосредственно вот они тоже работают над этим. Я его спросила, говорю, в каком состоянии находится сейчас в духовном состоянии России наша молодежь. Она сказала, что находится в тяжелом состоянии, но не в безнадежном.
2: Ну, это конечно.
1: Да.
2: Конечно. Нет, безнадежность – это... Что такое безнадежность, да? Вот слово «уныние». Да, безнадежность и отчаяние, да, то есть это когда возникает, да, что такое отчаяние, да, то есть чаю жду, верю, надеюсь, хочу, да, то есть отчаяние, да, то есть отчаяние нету этого уже, отчаялся, да, то есть потерял это все, да, то есть и ступени-то, вот они говорят, да, вот уныние, печаль, безнадежность, и туда уже человек проваливается. Совершенно все верно. Когда это возникает? Когда нет Бога у человека. Когда нет человека Бога, ни понимания, ни представления. Я уж не говорю, нет Бога у человека в сердце. То есть декларации о том, что у меня Бог в сердце, мы слышим от многих людей. Но на самом деле это так. Вот. Поэтому, конечно же, не безнадежно. И хорошая поговорка, надежда умирает последней, да? Так вот, у православного человека надежда не должна умирать, да, то есть...
1: Все с Божьей помощью.
2: Все, конечно. Поэтому даже где-то делать. Мы, может быть, что-то недоработаем, недоделаем, да, Господь обязательно восполнит. Но всегда мы говорим, да, если чего-то мы не можем, если что-то у нас не получается, если где-то мы не дотягиваем, да, всегда есть молитва. Молитву-то эти от нас никто не отымает. То есть молиться можем в любом состоянии.
1: Ну и поскольку мы сегодня тоже нашу передачу посвящали царским дням предстоящим, то вот эта божественная литургия, на которую приедет очень много людей, и на царский крестный ход, это будет вот такая квинтэссенция всего.
2: Да, это
1: вот
2: центр этого, всех царских дней, да, конечно же.
1: Всех событий,
2: да. Поэтому всех
1: приглашаем.
2: Очень
1: важных, да, вдохновляющих, очень таких сильных событий.
2: Да, то есть это как бы такое, знаете, 16 на 17, это такое восхождение на гору.
1: Да.
2: Восхождение, а потом спуск с горы, да, то есть...
1: Потом мы, искушение.
2: Потом мы восходим, вот мы находимся уже на самом пике, да, вот это вот 16 число, значит, вот службы, к Малый Крестный Ход, и вот подходим уже к Божественной Литургии у Храма на Крови, да, с 12 ночи служба, божественная литургия, причастие и выход на крестный ход. Получается, 16 на 17 в ночь. Да, поэтому и 17 уже там на Гайнеме и продолжается мероприятие. Поэтому всех радиослушателей, конечно, хочется пригласить, да, поучаствовать. Кто может быть, пусть будет, кто не может по каким-то причинам, да, то есть пусть молится там, где он находится, то есть чтобы все
1: как-то
2: мы были...
1: Как-то поучаствовать обязательно.
2: Все были обязательно. В этом смысле едины.
1: Едины, да.
2: Поможет нам Господь.
1: Да, отец Александр, спасибо, мы с вами не прощаемся. Наш цикл передач будет продолжен, дорогие наши слушатели. В нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. Наша сегодняшняя тема была посвящена предстоящим царским дням 2026. До встречи в эфире.
2: Помогай нам всем, Господь.
1: Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.
2: Аминь.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. В Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Во встрече участвовал управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Григорий. Рад возможности встретиться и с владыкой, и с господином губернатором, чтобы погрузиться в вашу повестку дня, сказал святейший патриарх Кирилл, приветствуя собравшихся. В ходе беседы обсуждались взаимодействие Нижегородской митрополии с высшими и средними специальными учебными заведениями региона, деятельность молодежных и социальных центров Нижегородской епархии. Митрополит Георгий представил доклад, посвященный реставрационным и духовно-просветительским проектам митрополии. В частности, владыка сообщил об осуществлении программы по консервации разрушенных храмов с целью их восстановления в будущем. У нас уже более 800 храмов восстановлено, а 270 в руинах. Это, как правило, там, где вымирают селы. И мы с Глебом Сергеевичем, губернатором, открыли программу консервации. За 4 года 51% законсервировали, отметил архиерей. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы номер 1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Как сообщил митрополит Георгий, сегодня в митрополии действует 12 православных гимназий, в которых учатся почти 5000 детей, и 7 православных детских садов с почти 1000 воспитанников. Каждый шестой гимназист в России учится в Нижегородской области. Этот регион первый в стране по количеству обучающихся в православных гимназиях. В ходе встречи была затронута возможность передачи в безвозмездное пользование епархии здания «Вдовий дом имени Блиновых и Бугровых» с домовой церковью в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги в Нижнем Новгороде. В этом здании планируется организовать социальный центр для оказания помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Также губернатор Нижегородской области Никитин и митрополит Георгий рассказали его святейшеству о соработничестве в регионе церкви и государства в сфере решения демографических проблем в вопросах укрепления семьи и профилактики абортов. Наш выпуск продолжается. В селе Куюки прошли торжества по случаю 129-летия чудотворного образа святителя Николая, сообщает сайт Казанской.

охладевать в молитвенном горении. Священник напомнил собравшимся, что даже в годы гонений на веру старожилы села чтили Николин день, всегда собирались на молитву в день обретения иконы святителя Николая и, несмотря на запреты и препятствия, обязательно совершали крестный ход. Иерей Никита Яруш поблагодарил верующих за молитвы. Особую благодарность священник выразил благодетелям и труженикам прихода, стараниями которых в селе Куюки созидается духовная жизнь. Батюшки вручили труженикам храма благодарственные письма. Затем состоялся праздничный концерт. Концертную программу представил ансамбль казачьей песни «Околица». Для участников богослужения и гостей была организована праздничная трапеза. В селе Куюки прошли торжества по случаю 129-летия чудотворного образа святителя Николая Чудотворца. Это была информация из Казанской епархии. Дорогие наши слушатели, выпуск новостей завершен. Хранит вас Господь.

Наш эфир продолжается, уважаемые слушатели. Письма о вечном и временном. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской. Глава «Город в огне». Были две особого характера акции, предприняты мною во время войны. Первая была обращением к протестантскому учреждению Германии и к его возглавителю, лютеранскому епископу Хекелю. Учреждение это было в непосредственных сношениях с государственными властями и занималось попечением о военнопленных. Когда дошли до меня достоверные известия от свидетелей-переводчиков о методическом, планированном истреблении голодом и газовыми камерами русских людей в германских лагерях военнопленных, я обратился к епископу Хекелю и его сотрудникам, прося их предпринять все, что возможно, чтобы довести до сведения властей о жестокой ошибочности подобных действий, не только античеловечных, но и имеющих принести огромный вред самому германскому народу. Но это учреждение оказалось бессильным что-либо изменить в этом отношении. Как мне объяснили, Сталин отказался заключить с немцами соглашение о военнопленных, ответив на сделанное через посредство шведских властей правительству СССР предложение: «Пленных наших у немцев нет, там только изменники Родины». Такой бесчеловечный ответ Сталина, конечно, не только не давал немцам морального права истреблять сдавшихся к ним в плен людей, но, несомненно, указывал им как раз противоположное отношение к пленным. Но гордыня помешала. Гордыня всегда идет перед погибелью. Была также попытка с моей стороны во время войны осведомить Ватикан через баварского кардинала Фаульхабера о начавшемся гонении на православную церковь в Хорватии и о мученичестве православных сербов в Хорватии. Я имел достоверные сведения о совершавшемся в нововозникшем хорватском государстве погроме православных священников и церквей. Православных сербов хорваты убивали и изгоняли из родных селений. Причем в этом деле помогала, и говорим это со скорбью, и часть римо-католического клира в Хорватии. Это уже стало ныне достоянием истории, хотя все время замалчивается еще на Западе. Когда война окончилась и ставленники нацистов были разгромлены, римская иерархия Хорватии понесла долю ответственности за все тогда совершившееся в Хорватии. И было трагедией христианства, что служители алтаря и иерархов Церкви Христовой материалисты и атеисты судили за преступления, действительно ими совершенные в припадке антихристианского шовинизма, облекшегося в религиозную ревность. Следует сказать, что после окончания войны и некоторые православные священнослужители приняли участие, если не физически, то морально, в гонении государственных властей на востоке Европы, на Римо-католическую церковь и ее иерархов. Очевидным делается, что за разделение церквей в истории и были, и остаются ответственными души, лишенные понимания церкви и любви к ней. Членом церковного совета моего берлинского прихода была православная сербка Душанка Ша, жена профессора Берлинского университета. Отец ее, престарелый православный протоиерей, жил на покое в одном из городков Хорватии. Когда начался погром православных в этой стране, старцу-пастырю было предложено перейти в Рим-католичество или лишиться всего имущества и быть изгнанным из своих родных мест и страны. Тысячи православных сербов в те дни были замучены и убиты. Много церквей разрушено. Многие тогда пополнили ряды коммунистов-партизан. В начале этого похода против православия я поехал в Мюнхен и через одну немецкую семью, близкую к кардиналу Фаульхаберу, передал ему все, что знал о положении в Хорватии, за достоверность чего ручался, и просил его без промедления сообщить об этом в Рим. Просил передать,
что Римская Церковь имеет силу и призвана возвысить свое слово. И если она не остановит своих пастырей и мирян, обезумевших от бесчеловечия, следствия этого будут тяжки и для самой Римской Церкви. В январе 1943 года гестапо, лишь вызывавшее ранее меня на допросы, произвело обыск в моей квартире. И на книжном складе миссионерского моего издательства «За церковь». В то время я недомогал и лежал в санатории «Белый олень» под Дрезденом. В Берлине были опечатаны мои вещи, книги, взяты бумаги и письма. Мой секретарь Любимцев явился ко мне в санатории и передал вызов гестапо. Я прибыл в Берлин. Там меня допрашивали 7 часов подряд, взяли подписку о невыезде моем из Берлина и запретили посылать кому-либо что-то из религиозной литературы. Опечатанный при обыске склад Библии, Евангелий и религиозной литературы был конфискован. Через некоторое время он был передан в епархию берлинскую и германскую. Издание полной русской Библии и Евангелия в Германии во времена нацизма было одной из милостей Божьих тех лет. В начале 1941 года смогла быть переиздана фотографическим способом синодального издания 1916 года полная православная Библия, и отдельно был издан в большом количестве экземпляров Новый Завет. Остро чувствовалась в русском зарубежье необходимость такого издания. Приблизительно за год до начала войны на Востоке неожиданно от малознакомого человека я получил жертву – большой бриллиант. И сейчас же явилась мне мысль – обратить это сияние вещественной природы в сияние Слова Божия. И это осуществилось, несмотря на все трудности. Одна из самых больших типографий Лейпцига согласилась принять мой заказ при условии предоставления ей из Министерства вероисповедания бумаги о том, что Библия нужна для богослужебного употребления. Германские власти никому тогда не разрешали печатать Слово Божие. С трудом допускалось лишь издание богослужебной литературы. Необходимое удостоверение удалось добыть из Министерства вероисповеданий по личному знакомству с его чиновником, жене известного германского профессора-экономиста Вернера Зомбарта, прихожанке нашего храма, румынке по происхождению. Как раз в эти дни я и получил письменное извещение о том, что по распоряжению германских властей прекращено мое издание «Чисто религиозный министерский бюллетень за церковь». Архиепископ Иоанн Сан-Франциский. Письма о вечном и временном. Глава «Город в огне». Продолжение следует.

0: Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас с вами интересная тема, можно даже сказать, немножко забытая. Поговорим мы о колыбельных, о традициях, которые закладывают в человеке какие-то теплые чувства, живые теплые чувства.
2: Спи, сыночек, засыпай, баюшки, баю, песню богатырскую я тебе спою. В каждом мальчике

0: Колыбельные нужны, как выясняется, не только детям, но и взрослым. Но не будем забегать вперед. Об этом сегодня мы поговорим подробнее с нашей гостьей, практическим психологом, сказкотерапевтом, арт-терапевтом, автором проекта «Колыбельное ладывание» и многодетной мамой, мамой семерых детей Ириной Алиевой. Здравствуйте, Ирина.
1: Здравствуйте.
0: Ну, давайте вот начнем, наверное, с того, что колыбельные. Как правило, у всех колыбельные – это такая успокаивающая песенка на ночь для малышей. Забытая такая вещь немножко, да? Почему вы решили вернуться к этому? Конечно же, как мама
1: многодетная. Да, прежде всего, да. Как мама. У меня родился интерес к колыбельным. Вообще, я как мама их пела всегда и пела, и пели мне колыбельные. У нас есть вот такие семейные колыбельные, которые мы передаем и поем. Но вот буквально там уже с четвертым ребенком у меня открылись таланты к написанию своих колыбельных. Я начала писать сначала колыбельные деткам своим, там, сыну, дочке, да, то есть такие адресные. Потом у меня родилась колыбельная мужу.
0: Мужа,
1: да. Потом родилась колыбельная, например, от мужского любящего сердца женщине. Потом начали рождаться колыбельные человечеству и даже колыбельные, пробуждающие доверие, там колыбельные, благословляющие, исцеляющие. И вот как-то сами колыбельные начали со мной вести вот такой диалог и расширять вообще свое присутствие в мире. И с темы, что это только песня для сна, да, для маленького ребенка. И, в общем-то, если ребенок вырос, то уже и необходимости в колыбельных
0: как будто бы, да.
1: Нет, как будто бы нет. И вот когда родился проект «Колыбельное ладывание», на самом деле сначала был поиск названия и терапия колыбельными, и ладывание колыбельными. Но вот слово «колыбельное», они как будто бы зацикливались на сами себе. И вот когда мы перешли все-таки вот это от перестановки мест слагаемых, здесь очень сильно поменялся, знаете, смысл. «Колыбельное ладывание» получилось, что и слово «колыбель» прежде всего у нас вышло. Да? «Колыбель».
0: «Колыбель», да.
1: И в «колыбели» у нас есть колыбельные. Но «колыбель» — это не только колыбельные. Да? И «колыбельная» оказалась не только песней для сна. Она прекрасно себя зарекомендовала в теме работы с детьми со страхами, допустим, да, с тревогой. Она является нейрокоррекционным инструментом. Она прекрасно работает в теме тревог у взрослых. Сейчас, как известно, мы живем в состоянии постоянного стресса. Наша нервная система не успевает расслабляться. И многие люди сталкиваются с ситуацией, когда они говорят: «Я сплю, но не высыпаюсь, я отдыхаю, но отдохнуть не могу». Да, то есть
0: получается тревога внутри,
1: да, постоянная, да, тревога внутри, и нет возможности расслабиться. Ходят на разные мероприятия, да, там массажи еще, но вот эта внутренняя тревога, она продолжает сохраняться. То есть здесь что у нас происходит? У нас идет постоянное возбуждение симпатической нервной системы, которая отвечает как раз-таки, да, да, за возбуждение, то есть активность. А парасимпатическая нервная система у нас отвечает как раз-таки за расслабление, когда человек может именно вернуться в состояние покоя, гармонии и лада. И вот что удивительно, блуждающий нерв, который отвечает у нас за активизацию парасимпатической нервной системы, он у нас имеет 3 истока в головном мозге и полностью окутывает гортань нашу и распространяется по всему телу. Поэтому, когда человек начинает петь колыбельные, особенно колыбельные, потому что колыбельные имеют ритм, имеют определенную, скажем так, волну колебательную, он начинает сам себя успокаивать.
0: То есть не просто слушать, а именно петь.
1: И слушание колыбельных дает огромный эффект. Да? После прослушивания колыбельных отмечают, ну, практически все отмечают, что успокоились, что замедлилось дыхание, успокоилось сердцебиение, что стали приходить красивые образы картины. Человек как будто переносится в какое-то пространство, да, вот такого лада, лада, гармонии. И после прослушивания несколько колыбельных, он отмечает у себя в состоянии «я отдохнул». Mm-hmm. Да, то есть вот удивительный вот этот момент происходит, вот именно такой колебательно-волновой настройки. когда сама песня несет в себе состояние гармонии и покоя. И если человек как приемник, да, воспринимает эту волну, он тоже приходит в это состояние. И вот иногда бывает, что не совпадает, да, человек слушает, а не может как бы войти в это состояние, то просто можем сказать, что ни колыбельная не работает, а просто нет еще готовности войти в это пространство, да, нужно дополнительно себя подготовить. И вот когда мама поет колыбельную деткам, и даже мужу, потому что мужья тоже у нас находятся в постоянном стрессе.
0: Слушайте, вот мужу интересно, я бы хотела спросить об этом отдельно. Как вообще это происходило? В какой момент мужу включить можно колыбельную? И как он вообще воспринял это?
1: Вот знаете, вот я написала эту колыбельную, по сути, адресную, да, она была посвящена моему мужу. Но она настолько получилась универсальной, что все женщины, которые ее слушают, во-первых, они слышат в ней себя, а во-вторых, всем мужьям, которые это включали, да, они тоже слышат в нем себя. И мало того, что эта гармония способствует тому, колыбельное, что успокаивается, да, вот мужчина, успокаивается женщина, ладится отношения в паре. Плюс там заложены такие очень красивые образы, которые и женщину, и мужчину в их силе они пробуждают, именно в их силе, да, каждый в своей стезе становится как бы ладным и гармоничным. И получается, что она работает так многомерно и на женщину, и на мужчину, и на пару. Если, допустим, у кого-то мужья такие очень критичные, да, допустим, не хотят такое,
0: да,
1: слушать.
0: Да, может сопротивляться.
1: Можно включить, когда он уснёт.
0: Угу.
1: Да, потому что во сне колыбельные тоже работают. И, допустим, у меня был пример, когда муж просто перестал спокойно спать. То есть вот уровень стресса настолько, видимо, был высок, что, да, постоянно просыпаемся. И вот тогда-то у меня и родилась идея, думаю, ну что ж, детей-то мы усыпляем, а почему муж-то мы не можем попробовать? И вот спустя какой-то там буквально 2-3 дня он говорит, а я сегодня так хорошо спал, да, то есть и даже не просыпался. Поэтому эта тема работает. Да, и вот внутрь, даже если мы говорим, что колыбельная для ребенка, то внутри нас, мы уже сейчас с вами все умные и знаем, что у нас у всех есть внутренний ребенок, да, которому нужно как раз-таки вот это и спокойствие, и гармония, и материнская ласка, да, и вот это ощущение безопасности, и такой веры в то, что все будет хорошо, со всем справишься, да, все ответы найдешь, выходы отыщешь.
0: Опора такая.
1: Опора, да. И это вера, прежде всего, да, вера такая, вот доверие и к мужу, и если это колыбельная жене, то это и такая благословение, безопасность, любовь,
0: а
1: и забота.
0: Да, мужская жене еще. Угу.
1: И вот очень часто женщины, например, говорят, или вот у нас есть колыбельная от отца дочки, и говорят, вот мужчины ничего не поют, или вот мой папа так бы не спел, или вот мой муж такой не способен сочинить. А на самом деле и каждый папа, и каждый муж именно так думает в глубине своего сердца. И просто не все могут это выразить, не все могут это показать и сказать. И вот получается, что вот рождаются такие универсальные колыбельные, которые нам говорят о том, что в каждом, внутри каждого сердца живет вот такой голос.
0: А вот давайте расскажем подробнее, кто пишет тексты и кто, например, вот поет от лица отца, дочки.
1: Да, да. Хорошо. Все тексты в моем проекте авторские, как и сказки. То есть я как автор сама пишу, сама сочиняю. У меня есть колыбельные, которые я озвучиваю сама. Я их пою, пою себе, и пою для клиентов, и вот своим подписчикам делюсь с ними. Но очень долгое время вот у меня как раз стоял вопрос, что когда я не профессиональная певица, хотя у меня есть музыкальное образование, у меня голос. Вот что удивительно, видите, колыбельный, когда мы поем колыбельный, у нас нет задачи показать собственный голос. И даже здесь будет плюсом, если вы не умеете петь, и у вас нет слуха, и вам кажется, что вам не дано петь. Почему? Потому что колыбельные, как правило, поются тихим голосом, и голос как будто бы растворяет эго человека. То есть ты поешь, если для себя, то для той части себя, которой требуется поддержка. Если ты поешь для ребенка, то ты как бы образ передаешь, да, ты не свою красоту, красоту, эго, там, голос, еще чего-то передаешь, да, задача показать себя, а задача привести другого человека в лад, в гармонию, да, в состояние спокойствия. А все-таки такое вокальное, эстрадное исполнение, она требует именно и показать голос, да, показать красоту, музыка. И у меня были периоды, когда я просила певиц, там, допустим, да, вот, ну, спойте колыбельную. Ну, у всех своя работа, как вы понимаете, mm-hmm. да, времени-то особо нет. И вот однажды у нас появились сейчас помощники такие, нейросети. И есть генераторы музыки, вот в том числе Суна, которым пользуюсь я. И я очень долгое время бегала от этих инструментов.
2: Да, вот, кстати, бегала, тоже отторжение, что, ну, как
1: да, это? Да, что вот это искусственно, вообще, да. что вот это что-то плохое. И вот мне очень часто предлагали это, попробуй. Но дело в том, что то, что я слышала, мне не нравилось. И вот однажды одна женщина просто озвучила две мои колыбельные. Кстати, колыбельная мужа была первая. Она просто ее вот сделала в нейросети в своей обработке. Но когда я ее услышала, мне так это понравилось.
2: Там не было железного голоса, как
1: там
2: вот обычно.
1: Там не было. Там вот чувствуешь, вот чувствуешь вот это, да, вот, вот это соединение души и сердца, что удивительно, вроде бы, да, механическое у нас делается. И вот именно с этой колыбельной я уже начала сама осваивать эти инструменты, начала сама генерировать музыку, то есть песня, стихи мои, музыку вы генерируете. Но как вы ее генерируете? Вот сама нейросеть даже мне говорит, что, ну как говорит, пишет, что это не нейропесня. Потому что нейропесня, это вот вы даете там, сочини мне песню, или вот, значит, предложи музыку какую-то. Вот это нейропесня, когда у вас уже полностью весь творческий процесс передается генератору музыки. А в моем же случае я очень подробно описываю, какой это должен быть голос, в каком диапазоне, с какой теплотой или высотой он должен mm-hmm. звучать, какие инструменты я хочу, чтобы там звучали, какая это должна быть мелодия, это должна быть народная или современная. То есть там на самом деле огромное количество задается моментов, как рождается песня. И вот иногда песня рождается, ты ее слушаешь и понимаешь, что она никак тебе не откликается. Да, то есть она красивая, она интересная, но душа твоя в этот момент никак не реагирует. И ты продолжаешь этот поиск, ты меняешь инструменты, меняешь мелодию, что-то пробуешь, смотришь. И в какой-то момент звучит вот эта самая мелодия, ты сидишь, у тебя льют слезы, mm-hmm. или бегут мурашки по телу, да, или ты испытываешь очень такое состояние лада, гармонии, то есть какого-то вот подъема. И ты понимаешь, вот да, оно случилось. Вот это волшебство случилось, когда твой текст, твой порыв души смог воплотиться, да, с помощью современных инструментов. На самом деле, если изучать философию музыки, то любая музыка, исполненная с помощью музыкального инструмента, уже считалась мертвой музыкой.
2: А я вот хотела спросить, вот у нас колыбельные считаются такой традицией, традиционной, uh-huh. то есть, ну, как фольклором, uh-huh. а современные есть колыбельные?
1: Вот. Да, у меня получается вот колыбельные традиция нового времени. Почему uh-huh. это меня так зацепило? Потому что действительно в нашей культуре как-то сложилось такое представление о том, что колыбельные — это что-то прошлое. Uh-huh. Это связано с традицией. Только наши предки знали,
2: и
1: как писать,
2: только они,
1: и
2: да?
1: только они знали, как петь, и только вот их голоса должны звучать. Вот они как-то там многоголосием пели. Мы сейчас так не поем. Вот у них такие образы были. Вот такой. И получается, что когда мы поем старые колыбельные, кто-то их понимает, кто-то откликается. Но могу сказать, что большинству, количеству людей оно не заходит.
2: Угу.
1: Как-то считается, что уже устарело, уже прошло, уже не откликается. И на самом деле этому есть даже научные подтверждения. Почему? Потому что у нас есть такой профессор Петр Горяев, и он изучал у нас ДНК. И вот он объясняет, что ДНК обладает текстовой структурой. И по сути ДНК наш работает со смыслом. У него есть такие омонимы. Омонимы, если вы помните, да, это многосмысловые слова. И очень важно понять контекст омонима, да, смысл его. только из контекста. И вот когда мы слушаем старые с вами сказки или колыбельные, для многих людей они остаются загадкой.
2: Ну, там даже половина слов может непонятно.
1: Конечно, потому что смысл передается другим языком. Языком, который сейчас уже современные не используют. Да? И они остаются, в них заложены прекрасные образы, смыслы, ценности, да, мировоззрения, понимания. Но оно остается невостребованным. Почему? Потому что язык нового времени требует новых смыслов, новых образов и понятным языком сказанных нашим детям, нашим взрослым и нашим будущим поколениям. И также у меня стал вопрос, а что же мы передадим дальше нашим детям с вами? Неужели только прошлую традицию? Ведь и традиция, она живет только когда она дышит новым временем. И вот тогда у меня стал вопрос, что колыбельные должны рождаться в современном мире, современным языком, современной женщиной или мужчиной, бабушкой. Они должны передавать свой опыт, свои знания, да, будущим поколениям, как наследие такое уже, и генетическое, и информационное, и культурное. И поэтому вот моя программа «Колыбельное ладывание», она в том числе несет в себе один аспект, это просветительский, когда я знакомлюсь с этой темой, объясняю, рассказываю через сказки, через колыбельные, да, через теорию, как это все строится в современном мире, как это наукой подтверждается. Да. Другой аспект у этой программы есть образовательный, то есть есть программы, есть мастер-классы, мы можем изучать, смотреть, то есть погружаться в эту тему. Еще у нас сейчас есть аспект такой социальный, мы реализуем проекты с колыбельным ладыванием в детских садах, где у нас проходят вот прям такие многомесячные истории, где мы включаем детям колыбельные, создаем для них специальные визуальные песни, обучающие картинки, да, которые именно с использованием уже такого искусственного интеллекта. У нас здесь идет такая синергия. И мы наблюдаем прекрасные результаты в развитии детей. Причем наблюдают их не только воспитатели, их наблюдают там специалисты, музыкальный работник, там физической культуры работник. Сами родители говорят о том, что дети стали спокойны. Родителям мы высылаем эти колыбельные. Родители говорят, ой, как хорошо мы под них сами так прекрасно спим. То есть вот этот проект, он сейчас, как говорится, вот реализуется уже в социальном поле.
2: А где можно послушать колыбельные ваши?
1: У меня есть страница ВКонтакте. Там я просто как Алиева Ирина, как специалист. А есть группа, она вот так и называется, «Колыбельное ладывание». Насколько я знаю, пока мы такие единственные в этой группе публику. И есть еще видеоканал, но это тоже «Колыбельное ладывание». Там только видео уже и клипы колыбельных. А есть вот группа, где есть посты, где есть канал, где я делюсь очень такой большой просветительской информацией, да, то есть и о сказках, и о колыбельных, и о каких-то задачах, и о воспитании, и о помощи, как вот использовать колыбельные уже как инструмент ладывания. Потому что у нас есть ладывание, это вот как момент, что нам нужно что-то как будто бы привести в порядок. А есть ладование. Вот смотрите, да?
2: А звучит ладывание уже... — это привести в порядок, это я поняла.
1: А ладование? А ладование — это уже вот как, знаете, как пестование. Это когда мы поем, взращиваем. Это вот как деревце. Мы
2: как
1: поливаем.
2: Да. Где-то, да?
1: Ну, вот больше, да. Вот ладование — это вот уже вот помещение, это вот уже вот прям баюкаемся в состоянии лада. Вот, как говорится, как бы купаемся. И поэтому и тот, и другой аспект, он активно работает.
2: Спасибо большое, Ирина. Сейчас, может быть, мы какой-то одну из колыбельных послушаем ваших.

0: Напоминаю, что сегодня в гостях у меня была практический психолог, сказкотерапевт, арт-терапевт, автор проекта «Колыбельное ладывание» и многодетная мама, мама семерых детей Ирина Алиева.
1: Обязательно вернемся мы в следующем выпуске и продолжим этот разговор.
2: Женский голос.
3: Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Всего вам доброго и до свидания.
2: Женский голос.
3: Разговор о женщинах и для женщин.
2: Женский голос.
3: Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
2: Женский голос.
3: Верим, ценим, храним традиции.
2: Женский голос. Женский голос.

0: новости.
1: Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает новости. Одним из самых ярких событий царских дней 2026 года в Екатеринбурге станет 8-я детская парусная регата имени святого страстотерпца цесаревича Алексея. Соревнования состоятся 13 и 14 июля на территории морской школы ДСАФ. Начало торжественного открытия регаты 13 июля в 10 часов утра. На следующий день, 14 июля в 12 часов в храме памятники на крови, пройдет награждение победителей и призеров. В этом году регата объединит более 200 юных яхтсменов. На воду Верхесецкого пруда выйдут до 80 яхт одновременно. Напомним, программу этого значимого для региона события организаторы обсудили в Центре гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» еще в конце мая. В заседании оргкомитета приняли участие заместитель руководителя Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексей Селюков, начальник Совета Братства православных следопытов России, педагог Центра «Социум» Всеволод Кривцов, командор Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» Лариса Крапивина и инструктор по морскому делу отряда флотилии «Ковчег» Дмитрий Бахтерев. На встрече обсудили порядок включения новых экипажей в регату, последовательность проведения этапов гонки, а также организационные вопросы и расширение программы дней проведения межрегионального мероприятия. В качестве организаторов детской парусной регаты памяти святого страстотерпца цесаревича Алексея выступили Екатеринбургская епархия, региональное отделение Императорского православного палестинского общества ИПО, Крапивинский центр «Каравелла», Братство православных следопытов. Продолжаем выпуск. В спортивный квартал Архангел Михаил города Екатеринбурга доставили центральную фигуру монумента «Собор архистратига Михаила». Высота скульптуры Верховного Архангела, отлитая из бронзы в мастерской Нижнего Новгорода, вместе с устремленным вверх мечом составляет более 4 метров при весе более 2 тонн. Клирики Екатеринбургской епархии совершили молебен предводителю небесного воинства с окроплением святой водой. Старший священник Иоанна Притеченского собора города Екатеринбурга иерей Павел Кононенко пояснил: «Мы помолились и попросили, чтобы Господь ниспослал свои благословения, чтобы эта скульптура считалась верующими православными людьми не просто бронзовым памятником, коих в нашем городе предостаточно, но стала своего рода иконой, образом небесных воинств». Также отец Павел отметил, что образ святого архистратига Михаила для нашего города очень важен, и выразил надежду на то, что спортивный квартал, в котором установлен монумент в честь его, станет местом притяжения горожан. В мае этого года мастера уже установили фигуры 5 архангелов – Рафаила, Уриила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. А в начале июня композицию «Собор архистратига Михаила» дополнили скульптуры архангелов Гавриила и Силофиила. Специалисты уже начали облицовку основания памятника глубинной магматической горной породой, близкой к базальту, темно-серого или черного цвета с равномерной структурой. Камень высоко ценится благодаря исключительной прочности, морозостойкости и долговечности. Мастер по установке памятника Владислав Бельский рассказал, что установка таких монументов – это дело непростое. Для перевозки скульптуры использовали низкий трал, специализированный грузовой полуприцеп с открытой платформой без бортов, имеющий заниженную погрузочную высоту для прохождения под мостами. Чтобы установить фигуру, мы вырезали люки для каркаса из труб, которые мы завели внутрь скульптуры. И за счет этого невидимого каркаса создается эффект, будто архангелы парят в воздухе. Скульптуру архистратига установили после примерки, а его меч, который весит более 50 килограммов, установят отдельно. Открытие монумента запланировано на 1 августа, День города, но до этого специалистам предстоит большой фронт работ. Нужно завершить процесс золочения шара, символизирующего мироздание, установить в нижней части памятника стеклянную панель с молитвой, завершить облицовку основания и благоустроить территорию вокруг монумента. Этот уникальный объект, созданный как символ духовности и победы добра над злом, стал знаковым подарком Екатеринбургу от русской медной компании и украшением спортивного квартала. Напомним, памятник уникален тем, что в нем представлены все 7 архангелов, входящих в собор архистратига Михаила, вместе с предводителем небесного воинства. По данным авторов проекта, такой композиции нет нигде в мире. Первый подобный памятник русская медная компания установила в городе Челябинске. Он был открыт в ноябре прошлого года. Над 17-метровой композицией из бронзы и гранита работал известный архитектор Алексей Щитов. Церковь глубоко почитает архангела Михаила как непоколебимого защитника веры, борца против всяческого зла. На иконах он традиционно изображается с огненным мечом или копьем, поражающим дьявола. Меч, направленный вверх, является символом борьбы, защиты и победы. Такое изображение подчеркивает роль архистратига Михаила как вождя небесного воинства, готового к битве для защиты веры и людей.

0: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, наш эфирный день продолжается. Понедельник, 29 июня, также продолжается Петровский пост. Несколько слов о вечернем радиоэфире. Сказки русских писателей для детей прозвучат в 18 часов 5 минут. Ребята будут слушать сегодня сказку «Лягушка-путешественница» Всеволода Гаршина. В 18 часов 30 минут вас приглашает литературно-драматическая редакция на поэтическую страницу. Сегодня вы будете слушать стихи Иосифа Бродского. В 19 часов 5 минут слушайте программу Ольги Мануйловой из цикла «Про стихи». Сегодняшняя гостья – Татьяна Чечулина. Звучащая книга в 19 часов 30 минут. И здесь вашему вниманию рассказ о замечательных людях писателя Валерия Лялина. Далее наш эфир продолжает. В 20 часов 10 минут слушайте «Жития святых Екатеринбургской епархии». Великая княгиня Елизавета Федоровна и инокиня Варвара. На беседы о вечном приглашаем вас в 20 часов 20 минут. В нашей студии священник Александр Дубасов в преддверии царских дней. Батюшка, напоминаю, является настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавра села Косулина. Затем мы пригласим вас на вечернее молитвенное правило в 21:10 и в 23 часа 10 минут. В 21 час 40 минут слушайте псалмы царя Давида. Это псалмы со 141 по 145. Псалмы будет читать Лев Прыгунов. В 22 часа 15 минут слушайте письма о вечном и временном архиепископа Иоанна Сан-Франциского Шаховского. Продолжение главы «Город в огне». В 22 часа 30 минут духовное слово преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть». В 23 часа 30 минут слушайте цикл «О вере и жизни» из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз», в котором принимает участие священник Илья Макаров. Это будет первая часть беседы, которая носит название «Что означает понятие «раб Божий»?». И в 0 часов 20 минут звучит акафист дня. Таковы будут наши передачи на вечернее время, на сегодняшний понедельник, 29 июня, с 18 часов до 0 часов 20 минут. Ты желаешь себе благополучия? Желай же благополучия и всякому своему ближнему. Тебе приятно, когда тебе отзываются хорошо? Отзывайся же и ты хорошо о всяком ближнем. Тебе неприятно, когда отзываются о тебе худо? Не отзывайся же и сам худо ни о ком. А особенно же остерегайся клеветы на ближнего, и сам не клевещи, и о других не слушай клеветы. Никогда никого ни в чем не осуждай, да и от других не слушай осуждения или сплетен. Тебе неприятно, когда разглашают твои недостатки или пороки. Не разглашай же и ты недостатки и пороки ближнего. Тебе неприятно, когда с тобой обходятся грубо и чем-нибудь оскорбляют тебя. Обходись же со всеми ласково, а особенно берегись употреблять слова оскорбительные. Если же от грубого с тобой обращения ближнего придется тебе рассердиться, не говори ничего, пока не пройдет твой гнев. Простые житейские правила. Наш эфир продолжается, дорогие братья и сестры. Страничка для наших маленьких радиослушателей. Всеволод Гаршин, «Лягушка-путешественница». Ребята слушают сказки русских писателей.
1: Всеволод Михайлович Гаршин, «Лягушка-путешественница». Жила-была на свете лягушка-квакушка. Сидела она в болоте,

0: лете, ловила комаров да мошку, весной громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно. Конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке, высунувшейся из воды коряги, и наслаждалась теплым мелким дождиком. «Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода!» — думала она. «Какое-то наслаждение жить на свете!» Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке, капли его подтекали ей под брюшко и за лапки, и это было восхитительно приятно, так приятно, что она чуть-чуть не заквакала, но, к счастью, вспомнила, что была уже осень, и что осенью лягушки не квакают, на это есть весна, и что, заквакав, она может уронить свое лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нежиться. Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. Есть такая порода уток, когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или лучше сказать, посвистывают. Фью-фью-фью-фью-фью-фью-фью. Раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток, а их самих даже и не видно, так как они высоко летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.
1: «Кря-кря!» — сказала одна из них. «Лететь еще далеко, надо покушать».
0: И лягушка сейчас же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станут есть ее, большую и толстую квакушку. Но все-таки на всякий случай она нырнула под корягу. Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки.
1: «Кря-кря!» — сказала другая утка. «Уже холодно становится. Скорей на юг, скорей на юг!»
0: И все утки стали громко крякать в знак одобрения. «Госпожи утки!» — осмелила сказать лягушка. «Что такое юг, на который вы летите? Прошу извинения за беспокойство!» И утки окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждая из них подумала, что лягушка слишком велика и не пролезет в горло. Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями.
1: «Хорошо, а на юге? Теперь там тепло, там есть такие славные теплые болота. Какие там червяки? Хорошо, а на юге?»
0: Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убедила их замолчать и попросила одну из них, которая казалась ей толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг. Но в конце все-таки спросила, потому что была осторожна. «А много ли там мошек и комаров?»
1: «О, целые тучи!» — отвечала утка.
0: «Ква!» — сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик. «Возьмите меня с собой!»
2: «Это мне удивительно!» — воскликнула утка. «Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев!»
0: «Когда вы летите?» — спросила лягушка.
1: «Скоро, скоро!» — закричали все утки. «Кря-кря, кря-кря! Тут холодно! На юг, на юг!»
0: «Позвольте мне подумать только 5 минут!» — сказала лягушка. «Я сейчас вернусь. Я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее». И она шлепнула с сучка, на который было снова влезла, в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять. 5 минут прошло. Утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее морда. И выражение этой морды
1: было самое сияющее, на какое только способна лягушка. «Я придумала! Я нашла!» — сказала она. «Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно». Хотя молчать и тащить хотя бы и легкую лягушку 3000 верст – не бог знает, какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые 2 часа. И так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да постолько, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хороший прочный прутик, 2 утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух. У лягушки захватило дух от страшной высоты, на которую ее подняли. Кроме того, утки летели неровно и дергали прутик. Бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению и даже начала осматриваться. Под нею быстро проносились поля, луга, реки и горы, которые ей, впрочем, было очень трудно рассматривать, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх. Но кое-что все-таки видела, и радовалась, и гордилась. «Вот как я превосходно придумала!» — думала она про себя. А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее. «Удивительно умная голова наша лягушка!» — говорили они. «Даже между утками мало таких найдется!» Она едва удержалась, чтобы не поблагодарить их, но, вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть. Она болталась таким образом целый день. Несшие ее утки переменялись на лету, ловко подхватывая прутик. Это было очень страшно. Не раз лягушка чуть было не квакнула от страха, но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела. Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте. С зарею утки с лягушкой снова пустились в путь. Но на этот раз путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спиной и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами и над деревнями, полными хлеба в скирдах. Оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно хотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала: «Нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно». И добрые утки обещали ей лететь пониже. На следующий день они летели так низко, что слышали голоса. «Смотрите, смотрите!» — кричали дети в одной деревне. «Утки лягушку несут!» Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце.
2: «Смотрите, смотрите!» — кричали в другой деревне взрослые. «Вот чудо-то!»
1: «Знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка.
2: «Смотрите, смотрите!» — кричали в третьей деревне. «Экое чудо! И кто это придумал, такую хитрую штуку?»
1: Тут лягушка уже не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи: «Это я! Я!» И с этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали, одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась.
0: Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапами, быстро падала на землю. Но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала, и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни. Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во все горло.
1: Это я придумала!»
0: Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую. И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках. Как у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно. Как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых. «Я заехала к вам посмотреть, как вы живете», — сказала она. «Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила». Но утки уж никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.
3: Это была вечерняя страница для детей. Всеволод Гаршин, «Лягушка-путешественница». Звучали сказки русских писателей. Продолжается наш радиоэфир.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю истину Твое речение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою. Ты утвердил меня крепко, ведь по милости своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

Из архивов гостелерадиофонда СССР. Стихи Иосифа Бродского прозвучат в исполнении народного артиста Советского Союза Михаила Казакова.

0: Рождественский романс. Евгению Рейну с любовью. Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной кораблик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих. Плывет в тоске необъяснимый пчелиный хор сомнамбул, пьянец. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец. И выезжает на ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками. Плывет в тоске необъяснимый певец печальный по столице. Стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый. Спешит по улице невзрачный любовник старый красивый. Полночный пояс новобрачный плывет в тоске необъяснимый. Плывет во мгле замоскворецкой пловец в несчастье. Случайный блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной. И от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная, своей тоски не объясняя. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне, морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони, и льется мед огней вечерних, и пахнет сладкую халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою. Твой Новый год по темно-синей волне среди моря городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. В деревне Бог. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в чугуне он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объезжику, стреляющему в утку. Возможность же все это наблюдать, к осеннему прислушиваясь свисту, единственная, в общем, благодать, доступная в деревне атеисту. Сретенье. Когда она в церковь впервые внесла дитя, находились внутри из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. И старец воспринял младенца из рук Марии, и три человека вокруг младенца стояли, как зыбкая рама, то утро затеряны в сумраке храма. Тот храм обступал их, как замерший лес. От взглядов людей и от взора небес вершины скрывали, сумев распластаться в то утро Марию, пророчицу старца. И только на теме случайным лучом свет падал младенцу. Но он ни о чем не ведал еще, и посапывал сонно, покоясь на крепких руках Симеона. А было поведано старцу сему о том, что увидит он смертную тьму не прежде, чем сына увидит Господня. Свершилось, и старец промолвил: сегодня реченное некогда слово храня, ты, с миром, Господь, отпускаешь меня. За тем, что глаза мои видели это дитя, он твое продолжение и света, источник для идолов чтящих племен, и слава Израиля в нем. Симеон умолкнул, их всех тишина обступила, лишь эхо тех слов, задевая стропила, кружилось какое-то время спустя, над их головами слегка шелестя, под сводами храма, как некая птица, что в силах взлететь, но не в силах спуститься. И странно им было, была тишина, не менее странной, чем речь. Смущена Мария молчала. Слова-то какие! И старец сказал, повернувшись к Марии, в лежащем сейчас на раменах твоих падение одних, возвышение других, предмет пререканий и повод к раздорам, и тем же оружием Мария, которым терзаема плоть его будет, твоя душа будет ранена. Рана сия даст видеть тебе, что сокрыто глубоко в сердцах человеков, как некое око. Он кончил и двинулся к выходу. Вслед Мария сутулись, и тяжестью лет согбенная Анна безмолвно глядели. Он шел, уменьшаясь в значении и в теле. Для двух этих женщин под сенью колонн, почти подгоняем их взглядами, он шел молча по этому храму пустому, к белевшему смутно дверному проему, и поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного, но то не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала, и дверь приближалась, одежда чела, уж ветер коснулся, и в уши упрямо врывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать. И не в уличный гул он, дверь отворивши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук, и образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. Одиссей, Телемаку. Мой Телемак, Троянская война окончена. Кто победил, не помню, должно быть, греки. Столько мертвецов вне дома бросить могут только греки. И все-таки ведущая домой дорога оказалась слишком длинной, как будто Посейдон, пока мы там теряли время, растянул пространство. Мне неизвестно, где я нахожусь, что предо мной. Какой-то грязный остров, кусты, постройки, хрюканье свиней, заросший сад, какая-то царица, трава да камни. Милый Телемах, все острова похожи друг на друга, когда так долго странствуешь, и мозг уже сбивается, считая волны, глаз, засоренный горизонтом, плачет и водяное мясо застит слух. Не помню я, чем кончилась война, и сколько лет тебе сейчас, не помню. Расти, большой мой Телемак, расти. Лишь боги знают, свидимся ли снова. Ты сейчас уже не тот младенец, перед которым я сдержал быков. Когда б не Паламет, мы жили вместе. Но, может быть, и прав он, без меня ты от страстей Эдиповых избавлен, и сны твои, мой Телемак, безгрешен. В озерном краю в те времена, в стране зубных врачей, чьи дочери выписывают вещи из Лондона, чьи стиснутые клещи вздымают вверх на знамени ничей зуб мудрости. Я, прячущий во рту развалины почище Парфенона, шпион, лазутчик, пятая колонна гнилой цивилизации, в быту профессор красноречия, я жил в колледже возле главного из пресных озер, куда из недорослей местных был призван для вытягивания жил. Все то, что я писал в те времена, сводилось неизбежно к многоточию. Я падал, не расстегиваясь, на постель свою, и ежели я ночью отыскивал звезду на потолке, она, согласно правилам сгорания, сбегала на подушку по щеке. Быстрее, чем я загадывал желание. Осенний вечер в скромном городке, гордящимся присутствием на карте. Топограф был, наверное, в азарте или с дочкой у судьи на коротке. Уставший от собственных причуд, пространство как бы скидывает бремя величия, ограничиваясь тут чертами главной улицы. А время взирает с неким холодом в кости на циферблат колониальной лавки, в чьих недрах все, что смог произвести наш мир, от телескопа до булавки. Здесь есть кино, салуны, за углом одно кафе с опущенной шторой, кирпичный банк с распластанным орлом и церковь, о наличии которой и ею расставляемых сетей, когда б не рядом с почтой, позабыли. И если б здесь не делали детей, то пастор бы крестил автомобиль. Здесь буйствуют кузнечики в тиши. В 6 вечера, как вследствие атомной войны, уже не встретишь ни души. Луна вплывает, вписываясь в темный квадрат окна, что твой экклезиаст, лишь изредка несущийся куда-то шикарный Бьюик фарами обдаст фигуру неизвестного солдата. Здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте. Здесь утром, видя скисшим молоко, молочник узнает о вашей смерти. Здесь можно жить, забыв про календарь, глотать свой бром, не выходить наружу и в зеркало глядеться, как в фонарь глядится в высыхающую лужу. На смерть Жукова. Вижу колонны замерших внуков, гроб на лафете, лошади круп. Ветер сюда не доносит мне звуков русских военных, плачущих труп. Вижу в регалии убранный труп. В смерть уезжает пламенный Жуков. Воин, пред коим многие пали стены, хоть меч был вражьих тупей,
1: блеском маневра о Ганнибале, напоминавший средь волжских степей, кончивший дни свои глухо в опале, как Велизарий или Помпей, сколько он пролил крови солдатской в землю чужую. Что ж, горевал, вспомнил ли их, умирающий в штатской белой кровати, полный провал, что он ответит, встретившись в адской области с ними? Я воевал. К правому делу Жуков десницы больше уже не приложит в бою. Спи, у истории русской страницы хватит для тех, кто в пехотном строю смело входили в чужие столицы, но возвращались в страхе свою. Маршал поглотит алчное лето эти слова и твои прохаря. Все же прими их, жалкое лепто, родину спасшему вслух говоря. Бей барабан, и военная флейта громко свисти на манер снегиря.
0: Воротишься на родину. Воротишься на родину. Ну что ж, гляди вокруг, кому еще ты нужен, кому теперь в друзья ты попадешь. Воротишься, купи себе на ужин какого-нибудь сладкого вина, смотри в окно и думай понемногу. Во всем твоя, одна твоя вина. И хорошо, спасибо, слава Богу. Как хорошо, что некого винить, как хорошо, что ты никем не связан. Как хорошо, что до смерти любить тебя никто на свете не обязан. Как хорошо, что никогда во тьму ничья рука тебя не провожала. Как хорошо на свете одному идти пешком шумящего вокзала. Как хорошо на родину спеша поймать себя в словах неоткровенных и вдруг понять, как медленно душа заботиться о новых.

В нашей поэтической странице сегодня для вас прозвучали стихи Иосифа Бродского в исполнении народного артиста Советского Союза Михаила Казакова из архивов Гостелерадиофонда СССР. Всего вам доброго, помогай всем Господь! Поэтическая

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. В патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с губернатором Нижегородской области Глебом Сергеевичем Никитиным и главой Нижегородской митрополии митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием. Во встрече участвовал управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий. Рад возможности встретиться и с владыкой, и с господином губернатором, чтобы погрузиться в вашу повестку дня, сказал святейший патриарх Кирилл, приветствуя собравшихся. В ходе беседы обсуждались взаимодействие Нижегородской митрополии с высшими и средними специальными учебными заведениями региона, деятельность молодежных и социальных центров Нижегородской епархии. Митрополит Георгий представил доклад, посвященный реставрационным и духовно-просветительским проектам митрополии. В частности, владыка сообщил об осуществлении программы по консервации разрушенных храмов с целью их восстановления в будущем. У нас уже более 800 храмов восстановлено, а 270 в руинах. Это, как правило, там, где вымирают села. И мы с Глебом Сергеевичем, губернатором, открыли программу консервации. За 4 года 51% законсервировали, отметил архиерей. Также обсуждались вопросы строительства 4 новых православных учебных заведений в Нижегородской области и строительства Лукояновской средней общеобразовательной школы номер 1 имени священника Василия Гундяева, деда святейшего патриарха Кирилла. Как сообщил митрополит Георгий, сегодня в митрополии действует 12 православных гимназий, в которых учатся почти 5000 детей, и 7 православных детских садов с почти 1000 воспитанников. Каждый 6-й гимназист в России учится в Нижегородской области. Этот регион первый в стране по количеству обучающихся в православных гимназиях. В ходе встречи была затронута возможность передачи в безвозмездное пользование епархии здания «Вдовий дом имени Блиновых и Бугровых» с домовой церковью в честь святой равноапостольной великой княгини Ольги в Нижнем Новгороде. В этом здании планируется организовать социальный центр для оказания помощи лицам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Также губернатор Нижегородской области Никитин и митрополит Георгий рассказали его святейшеству о соработничестве в регионе церкви и государства в сфере решения демографических проблем в вопросах укрепления семьи и профилактики абортов. Наш выпуск продолжается. В селе Куюки прошли торжества по случаю 129-летия чудотворного образа святителя Николая, сообщает сайт Казанской епархии. Медный образ был явлен в 1897 году, после чего в Куюках началось строительство Величественного Никольского храма. Разрушенная в советское время церковь ныне активно возрождается. В день явления иконы в старинном храме состоялось соборное богослужение. Божественную литургию возглавил благочинный Пестричинского церковного округа Казанской епархии иерей Ярослав Петрущенков. Отцу Ярославу сослужил настоятель Никольского прихода иерей Никита Ярош и клирики городских и сельских храмов. В храме молились местные жители и паломники. По окончании богослужения священники и миряне проследовали крестным ходом к деревянному храму-часовне, построенному на берегу реки Каюковка. Именно там в 1897 году совершилось чудесное явление иконы святителя Николая. Во дворе храма-часовни был совершен водосвятный молебен. Священнослужители также освятили воды реки Куюковка. Иерей Ярослав Петрущенков поздравил верующих с праздником. Батюшка подчеркнул, что чудеса, подобные тому, что произошло в Куюках в 1897 году, Господь совершает для укрепления верующих людей. Через чудесное явление святых икон Господь видимым образом показывает, что Он всегда с нами. Господь покрывает нашу землю и хранит нас, сказал священнослужитель. Отец Ярослав пожелал присутствующим на богослужении прихожанам Никольского храма и гостям прихода не охладевать в молитвенном горении. Священник напомнил собравшимся, что даже в годы гонений на веру старожилы села чтили Николин день, всегда собирались на молитву в день обретения иконы святителя Николая и, несмотря на запреты и препятствия, обязательно совершали крестный ход. Иерей Никита Яруш поблагодарил верующих за молитвы. Особую благодарность священник выразил благодетелям и труженикам прихода, стараниями которых в селе Куюки созидается духовная жизнь. Батюшки вручили труженикам храма благодарственные письма. Затем состоялся праздничный концерт. Концертную программу представил ансамбль казачьей песни «Околица». Для участников богослужения и гостей была организована

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем знакомить вас с нашими уральскими авторами. В гостях у цикла Татьяна Чечулина, автор из города Березовского. Здравствуйте, Татьяна!
1: Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
0: Спасибо, что вы приехали к нам в программу, чтобы поделиться своим творчеством. Расскажите, пожалуйста, о себе, о той семье, где вы родились, о вашей родительской семье, и о том, как вы вообще пришли к тому, что стали писать стихи.
1: Да, это, в общем-то, конечно, целая история. Я не писала стихи с детства и даже не помышляла об этом. Родилась я в городе Ревде, Свердловской области, в семье учителей. Папа у меня был математик, мама – учитель по труду. Вот, мы уехали из Ревды, где-то мне было в 10 лет. И вот переехали в город Березовский, с тех пор я живу здесь. Здесь закончила среднюю школу, здесь поступила в Екатеринбургский Уральский институт. Тогда был УПИ, называлось, на вечернее отделение стройфака. В 82-м году закончила его и работала инженером в своем городе в научно-исследовательском институте до лет, когда началась перестройка, там уже институт стал распался у нас, и времена наступили очень сложные, было очень сложно найти работу. Но мне повезло, я нашла работу методиста в ВУЗе, в Екатеринбургском ВУЗе Московского гуманитарного университета, филиал, Екатеринбургский филиал Московского гуманитарного университета. Там я еще совмещала должность заведующего заочным отделением, то есть вот работала со студентами. И знаете, мне очень нравилась эта работа, и я вот даже папу вспоминала, он мне все уговаривал поступать в педагогический вуз, а я, собственно говоря, не послушала его. Мне, в общем-то, было приятно как бы работать с ребятами, вот с молодежью.

0: и мне очень нравилось. Но где-то проработала я там лет 7, а потом случилось, просто нужно было уйти, уволиться, потому что у меня заболел ребенок, сын травму получил. Мне нужно было найти работу, связанную, собственно говоря, с более свободным графиком. Поэтому вот я такую работу нашла, к своему, как говорится, счастью. И да, это вот в полной мере, потому что именно эта работа сподвигла меня на написание стихов.
1: А как получилось?
0: Там получилось, я даже могу рассказать, это вот такой интересный более случай, как говорится. А у нас, значит, намечалась, это была торговая компания, я работала в торговой компании в немецкой. У нас намечалась конференция в Москве, и начальник нас всех собрал и сказал, и спросил, вернее, кто может, допустим, кто пишет стихи и может написать о нашей деятельности и представить наше подразделение в Москве, допустим, что-то рассказать.
1: Задача была представить компанию в стихах.
0: Да, но никто не отозвался, никто у нас стихи не писал тогда. Я тоже так подумала, и дома у меня почему-то вот эта мысль застряла, и я как бы решила, что, может быть, что действительно можно написать о нашей деятельности, ну, хотя бы прозой там, допустим, да. И у меня начали в голове крутиться всякие мысли, да, и потом эти мысли вдруг срифмовались. И вот первая строчка родилась, вторая строчка, третья, получилось четверостишие. И дальше, вот знаете, я просто от себя самой не ожидала, как вот какой-то поток стал выливаться из меня, и вот строчка за строчкой у меня вообще сложилась практически целая поэма, срифмовалась. Ну, я, конечно, это все не озвучила, естественно. Я не знала, как к этому будут относиться люди. Но дело в том, что с того начала писать. То есть вот такое чудо произошло для меня. Конечно, это было как бы действительно чудо. Вот когда я рассказывала об этом тем, кто писал стихи с детства, они мне как-то... Ну, не реагировали особо, потому что, видимо, кто писал стихи с детства, у них это как бы естественный процесс.
1: Обыденность, да? Как дышать, что дышать, что писать.
0: А вот те люди, да, которые, вот, как я, через полвека, например, столкнулись с этим явлением, да, те меня понимали и решили, что... Да, соглашались со мной.
1: То есть такое некое стечение жизненных обстоятельств позволило открыть в себе задатки и стремление именно к стихосложению. А Татьяна, можете нас познакомить с теми стихами, которые у вас, может быть, позже стали получаться? Да, вот, ну, вот может быть, первые какие-то ваши стихи?
0: Да, хотела сказать, что вот именно когда у меня такое, как бы нагрянуло на меня стихосложение, неожиданно, мне захотелось в первую очередь написать стихи о малой родине.
1: Потому что, о Ревде, правильно?
0: Да, о малой родине, о городе Ревде, о том, что там осталось в памяти, о том, что я помнила о школе, о своих друзьях, о доме. Это... То есть вот я о чем тосковала всю жизнь, вылилась в первые мои стихи о родине.
1: Познакомите нас с этими стихами.
0: Да, конечно. Они у меня, в принципе, вот как-то так быстро родились и остались практически, я их не правила даже. Я вернулась к тебе, край мой милый, отчий мой уголочек земли, где жила я девчонка счастливой, где родители жили мои. Все, конечно, давно изменилось. Новостройки, фасады домов. Что ж ты, сердце, так сильно забилось, будто скрипнув, открылся засов. И, зажмурив глаза на мгновение, вижу старый родительский дом, двух котов на заваленке белиной и заснеженный куст под окном. Вот и бабушка вышла с лопатой. Ох, и снега опять намело. Не беда, что пальтушка залатана, ведь душа излучала тепло. И на радость детей куча снежная вырастала для игр, забав, там, где детство мое безмятежное баловалось печалей не знав. Ну а в доме уж печка топилась, и звала меня мама домой. Тут слезой мое детство скатилось, самой чистой на свете слезой.
1: Да, замечательно. И вот это сразу такое, да, стихотворение получилось, без правки.
0: Да, и еще второе стихотворение тоже хочу прочитать. Тоже вот про родину. «Я открываю наш альбом, хранящий мир ушедших лет, и греют сердце лица в нем, кто дорог мне, кого уж нет. Нет дома номер 36, исчез след улицы родной, и каждый кадр бесценный здесь, кусочек памяти живой. День летний, мы большой семьей, в тени сирени у крыльца. Здесь мама, братья, дядя мой, я на коленях у отца. И только бабушке присесть, нет ни минутки от забот, испечь бы пироги и успеть, порадовать стряпней народ. Но брат, фотограф, молодец, бабуле сессию собрал, за прялку села, щелкнул, есть. С Машкой козой поймал, а тут с дозором в огород летит голубкой молодой, а сердце вдруг мое замрет, дай Бог душе ее покой. Пусть годы дробью пронеслись, и нас уносит жизнь вперед, но дом родной, где родились, к себе зовет, всегда зовет. И снова старый, взяв альбом, мгновение прошлое ловлю, родных людей увижу в нем и вспомню всех, кого люблю.
1: Замечательные стихи. Прям хорошо. Вот сразу тут так сесть и начать писать. Прям так хорошо. А еще какие хотите нам почитать? С чем познакомить?
0: Ну вот через год буквально после того, как они ко мне явились, эти стихи, я, значит, занялась уже творческой деятельностью в нашем местном клубе «Самородки».
1: И это город Березовский.
0: Да, город Березовском. И уже вовсю стала участвовать прям сразу в фестивалях и в каких-то концертах. Вот. И вот первые наградные дипломы мне просто вскружили голову. И я поняла, что, ну, собственно, может говоря, не зря пишу. И нужно, наверное, все-таки работать над собой и продолжать дальше. А потом явились ко мне мелодии на тексты. Я стала пропевать свои тексты, и получались песни. Песни. Я вдруг подумала, вот надо же, я с детства мечтала петь, собственно говоря, и полвека прошло, и вот эта мечта осуществилась таким образом.
1: Вы сами исполняете
0: песни? Я сама начала исполнять песни, мне помогал в этом наш гитарист Мустафин Вадим, за что я ему очень благодарна. Он аккомпанировал мне, и мы выступали в ДК, каких-то площадках городских. Вот, с песнями я выступала какое-то время, но вот потом у него сменился род деятельности, он уехал. И я на свои стихи и мелодию стала заказывать аранжировки. Так получались у меня песни под аранжировку.
1: А выступали в местных ДК?
0: Да, в местных ДК.
1: На фестивалях?
0: И где-то в областных, на областных фестивалях.
1: Здорово.
0: Тоже получилось выступить.
1: А можете нас с чем-то познакомить? Может быть, со стихотворениями, написанными в тот период?
0: Стихи, конечно, я еще хочу почитать. Ну вот в это лето у меня была поездка в Башкирию, и мне повезло, на экскурсию пришлось поехать в очень красивейшие места за городом Уфа, там, где, в общем, на предгорье расположен мужской монастырь Святой Костики. И повезло то, что я побывала там даже в храме, на службе. Меня это такое впечатление произвело вообще. Вот когда что-то западает в душу, хочется писать.
1: Угу. Отклик эмоциональный.
0: Да, отклик. Ну, вот такое стихотворение получилось. Как раз был праздник Успения. В храм монастырский на Успение зайти мне как-то довелось. Монахов трехголосье пение рекой божественной лилось. Та музыка устами святая меня сковала изнутри, и осененная молитвою я не могла уже уйти. Как благозвучное течение в сосуд моей души больной врывалось с трепетным волнением и очищало со слезой. Не горечью, а ликованием меня в тот миг обволокло. Паникадильных люстр качание в восторг полнейший привело. Как будто Дух Святой, сошедший к движению наших душ, стремясь для нас случайно в храм забредших, зажег все свечи, не таясь. И света золотые всплески на лики всех святых бросал, а из-под купола со фрески как будто сам Господь взирал.
1: Здорово. И мы немножко не уложились. Я знаю, что у вас еще есть чем поделиться, есть что рассказать. Я сейчас предлагаю вот эту программу закончить. Итак, на этом мы закончим нашу программу, продолжим в следующую беседу о творчестве. И с вами была Ольга Мануйлова, программа «Про стихи». И мы говорили о творчестве нашего прекрасного автора из города Березовского, Татьяна Чечулина, сегодня у нас в гостях. Будем прощаться. Всем до свидания.
0: До свидания.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжается, дорогие слушатели. Валерий Николаевич Лялин. Рассказы о замечательных людях. Слушайте продолжение.
2: Составилась на годы даже очередь заказчиков. Гриша стал хорошо зарабатывать, построил себе просторную мастерскую, подготовил себе еще одного помощника и даже взял на иждивение к себе своего дядю Якима, который к этому времени овдовел и постарел. К 1885 году в царствовании благочестивого государя императора Александра Александровича в богатом и хлебном селе Утевки начали строить соборный храм во имя святые Живоначальные Троицы, и Гришу пригласили расписывать стены. Для него по его чертежу были сделаны специальные подмостки, где люлька на блоках могла ходить вверх и вниз, и направо, и налево. По сырой штукатурке писать надо было быстро, в течение одного часа. И Гриша, опасаясь за качество изображений, решил писать по загрунтованному холсту, наклеенному на стены. Около него все время был брат и другой помощник, которые его передвигали, подавали и меняли кисти и краски. Особенно тяжело было расписывать купол храма. Только молитвенное призывание на помощь Господа Иисуса Христа и Матери Божией помогло ему, лежащему на спине, на специальном подъемнике на винтах, довершить роспись купола. От этой работы на лопатках и затылке его образовались глубокие кровоточащие язвы. Работа со стенами пошла легче. Первым делом Григорий начал писать благостное явление Аврааму Святые Троицы у дуба Мамврийского, стараясь, чтобы вышло все, как у преподобного изографа Андрея Рублева. Прослышав о таком необыкновенном иконописце, из Петербурга приехали журналисты с фотографом. Стоя у собора, они расспрашивали работающих штукатуров. Как это Григорий расписывает собор, не имея конечностей?
3: Как расписывать? Известно как, зубам, говорили мужики. Берет кистку в зубы и пошел валять. Голова туды-сюды так и ходит, а два пособника его за тулово держат, передвигают. Чудеса, удивлялись журналисты. А пустит он нас поснимать? Но как не пустит? Пускай народ православный поглядит хоть на фотки ваши. Иконы у Григория уж больно хороши, для души и сердца любезны. Одним словом сказать, нерукотворенные. Несколько лет подряд расписывал храм Григорий. От напряженной работы и почти плотного упора взгляда в рисунок испортилось зрение. Пришлось ехать в Самару заказывать очки. Очень беспокоил рот. Постоянно трескались и кровоточились губы. Стерлись и расшатались передние резцы. На языке появлялись очень болезненные язвочки. Когда он после работы, сидя за столом, не мог от боли во рту есть, сестра, покачивая головой, плакала и говорила: «Мученик ты, Гриша, мученик ты наш!» Наконец храм был расписан, и на его освящение приехал сам Преосвященный Владыка, самарский губернатор, чиновники из консистории и губернского правления. Из окрестных деревень собрался народ. Когда начальство вошло в храм и оглядело росписи, все так и ахнули, пораженные красотой росписи. Здесь в красках сиял Ветхий и Новый Завет. Была фреска «Радость праведных о Господе», где праведные входят в раи. Было и видение Иоанна Лествичника, где грешники с лестницы, возведенные к небу, стремглав падают в преисподнюю. Было и всякое дыхание дохвалит Господа, и о тебе радуется обрадованная всякая тварь, где была изображена всякая тварь поднебесная, и звери, и птицы, красавец-павлин, и рыбы, и пресмыкающиеся. Освящение было торжественное, пел привезенный из Самары архиерейский хор. Иктинии произносил громовым гласом знаменитый соборный протодиакон. А Гриша был болен и лежал у себя дома на коечке. Перед ним на полу сидел, звеня цепями, юродивый блаженный Афоня. И по собачьей из миски ел постные щи, крестясь и отплевываясь. Примерно через месяц после освящения собора из Самары в утевку щегольской коляски, запряженной парой гладких гнедых лошадей, приехал чиновник по особым поручениям при губернаторе с толстым большим конвертом, запечатанным красными гербовыми сургучными печатями, где было письмо от министра двора его императорского величества с приглашением Григория Николаевича Журавлева в Петербург с приложением 500 рублей ассигнациями на дорогу. Провожали Гришу к царю в Петербург всем селом, отслужили напутственный молебен. Осенним светлым днем бабьего лета, когда к югу потянулись треугольные стаи птиц, а в чистом пахнущем, увядающем листом и яблоками воздухе полетели легкие паутинки, соборный диакон выпевал Евтинию. «О еже послать им ангела мирно, спутника и наставника, сохраняющая, защищающая, заступающая и невредимо соблюдающая от всякого злого обстояния, Господу помолимся!» Григория сопровождали брат и сестра. От Самары вначале плыли пароходом, а потом ехали чугункой. В Петербурге на вокзале их встретили люди, посланные от петербургского ценителя старины и обладателя самой большой коллекции древних русских икон графа Строганова. Карета привезла их к Строгановскому дворцу на Невском, где их поместили во флигеле для гостей. Они расположились в трех комнатах. Кроме этого, для Григория была приготовлена иконописная мастерская со всем набором инструментов и красок. Буквально с первого дня к Григорию стали приходить посетители. Первым явился именитый первогильдейный купец Лабутин, антикварщик и обладатель крупной, правда, бессистемной коллекции икон. Он осмотрел Гришу своим немигающим совиным взглядом, легкие поджары сел в кресло, потер ладони и предложил Грише контракт на изготовление 100 икон за хорошую цену. Тут же выложил на стол крупную сумму задатка. «А если я помру, — сказал Гриша, — что тогда будет?» Лабутин потер руки и пожелал ему многое лето. «Ну, а если все же будет такая Господня воля, то он неустойки не потребует, а просто понесет убыток». Вслед за этим потянулся нескончаемый поток посетителей. Были здесь студенты Академии художеств, были любопытные великосветские дамы. Был его земляк, приехавший с Поволжья, знаменитый иконописец Никита Савватиев, который подарил ему икону преподобного Сергия Радонежского, кормящего хлебом медведя. Гриша с удовольствием принял подарок и сказал, что из их краев юродивый Афоня как-то говорил ему, что звери идут к святому, потому что они чуют в нем ту воню, которая исходила от Адама до грехопадения. Как-то раз к Грише пришел сам граф Строганов и предупредил его, что ожидается высокое посещение самого императора Александра III и его супруги императрицы Марии Федоровны, что им угодно познакомиться с Гришей и посмотреть его в работе. И вот в один прекрасный солнечный зимний день во двор дворца въехала карета государя в сопровождении казачьего конвоя. Казачий сотник и хорунжий вошли в помещение и тщательно осмотрели его. Гриша сидел на диване в ожидании высоких гостей и смотрел на входную дверь. И вот дверь открылась, и вошел государь и императрица. Государь был видом настоящий богатырь, с приветливым широким лицом, украшенным густой окладистой бородою. На нем был военный мундир и широкие шаровары, заправленные в русские сапоги. Он сел рядом с Гришей, напротив кресла села императрица. Посмотрев на Гришу, она сказала императору по-французски: «Какое у него приятное солдатское лицо!» Действительно, на Гришу было приятно смотреть. Глаза у него были большие, ясные и кроткие. Лицо чистое, обрамленное темной короткой бородкой. Волосы на голове не длинные и зачесаны назад. Окружающие Гришу люди засуетились и стали показывать иконы Гришиного письма. Иконы были безукоризненны, прекрасны и очень понравились в густейшей чете. Императрице особенно понравился богородичный образ «Млекопитательница», который тут же Гриша и подарил ей. «Ну а теперь посмотрим, как ты работаешь», — сказал император. Гришу понесли в мастерскую, посадили на табурет и пристегнули к столику ремнем. Брат дал ему в зубы кисть. Гриша оглядел свою недоконченную икону, обмакнул кисть в краску, немножко отжал ее о край и начал споро писать лицо. Вскоре его кисть сотворила чудо, и с иконы глянул благостный образ архиепископа Мирликийских Николы. «Шагман, шагман!» — сказала императрица. «Ну, спасибо, брат, уважил!» — сказал император. И, отстегнув золотые карманные часы, положил их на столик рядом с Гришей. Обнял его и поцеловал в голову. На следующий день из канцелярии дворца его величества принесли указ о назначении Гриши пожизненной пенсии в сумме 25 рублей золотом ежемесячно, а также указ самарскому губернатору о предоставлении Григорию Журавлеву резвого иноходца с летним и зимним выездом. Пробыв в Петербурге до весны, Гриша в сопровождении вернулся назад в родные Утевки. Гриша знал, как создавался иконописный канон. Через видение святых, через их духовный опыт, через откровение Божиим людям. Иконописцы были только ревностные исполнители, но и они должны быть людьми праведной жизни. У него в Самаре был знакомый иконописец Венька Суровкин. Техническое исполнение в написании икон у него было неплохое, но иконы его расходились неважно, и православные жаловались, что безблагодатны эти иконы. Не чувствуется в них высокий дух святости. Какие-то они приземленные, портретные. А это было все потому, что иконописец Венька Суровкин был пьяницей и блудник. Много раз его Гриша укорял в этих пороках, но Венька, ухмыльнувшись, говорил: «Тебе легко быть праведником. Рук нет, ног нет, на гулянку не сходить, девку прижать нечем. А мне-то каково, если два беса во мне сидят лютых, пьяный бес и блудный. Они меня долят, и ничего я не могу с собой поделать». И когда Венька в утевках напился и стал безобразничать, Гриша велел его связать и везти в Самару к владыке, чтобы тот его упек в монастырь для исправления. Конечно, изографы были только исполнителями воли святых. Так преподобный Андрей Рублев никогда бы не написал своей знаменитой «Троицы», если бы на него не оказывал влияние святой преподобный Сергий Радонежский. И вот сейчас иконописцы стали писать новый богородичный образ «Спарительница хлебов», сюжет который был явлен старцу Амвросию Оптинскому. Его писали по-разному, но неизменным оставался образ Богородицы, благословляющий колыхающуюся ветром хлебную синими васильками ниву. Итак, год за годом и наступил новый 20 век. У Гриши были средства, но иконописную мастерскую он не заводил, а по-прежнему писал образа сам. За его иконами приезжали даже с далеких окраин России, не только с России, но и с других стран, особенно православных, Сербии, Румынии и Болгарии. Был Гриша всегда веселый, жизнерадостный, остроумный и шутник. Но к 1916 году, когда шла кровопролитная война с Германией, он заскучал, стал часто болеть. Во время болезни ему было откровение с небес, что скоро наступят времена, когда и он сам, и его иконы будут никому не нужны. Церкви начнут закрывать. Закроют Иутевский собор во имя Святой Троицы, осквернят и запоганят его и превратят в овощной склад. Через 3 года так оно и случилось. И слава Богу, что Гриша этого не видел, потому что уже лежал в могиле. Умер он в конце 1916 года, перед самой революцией. До самой кончины он все писал богородичный образ, благоуханный цвет. За этой иконой несколько раз приходил заказчик. Но Гриша по болезни никак не мог дописать ее. Накануне из храма пришел батюшка, исповедовал Гришу, соборовал его, причастил святыми дарами. Всю ночь беспокойно метался Гриша на постели, все кричал: «Смотрите, смотрите, вот ангел Божий пришел и дописывает мою икону». Икона здесь же лежала на столе, но никто ангела не видел. К утру, когда нарождался новый день, Гриша предал дух свой Богу. Его обмыли, опрятали и положили на столе. Он лежал маленьким коротким обрубочком, исполнивший в жизни сей меру дел своих. Лицо было спокойное, задумчивое. Всякое земное попечение уже отошло от него. Черная монахиня размеренно читала псалтирь, на славах поминая покойного. Ровным желтым огоньком горели свечки. У изголовья на полу сидел и плакал Афоний юродивый. Народ приходил прощаться, крестясь на иконы и на покойного. Хоронили его торжественно. Народу собралось много из соседних деревень и даже из Самары. Преосвященный владыка распорядился, чтобы Гришу похоронили в церковной ограде у алтаря. Гробик был маленький, короткий, наподобие раки, в которой покоятся мощи святых. Пропели вечную память, с пением «Святый Боже, святый крепкий» понесли к могиле. Время было суровое, шла тяжелая война, в которой Россия терпела поражение. Было уже много убитых, было много коллег, но близились времена еще страшнее и ужаснее, времена гражданской войны, голода и 70-летнего царства Хамова. А когда в очередной раз пришел заказчик за своей иконой, благоуханный цвет, она оказалась законченной и даже покрытой лаком. А кто это сделал, неизвестно. А на могиле Гриши поставили крест и написали «Се человек».
1: Сегодня в звучащей книге звучали рассказы о замечательных людях Валерия Николаевича Лялина.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает новости. Одним из самых ярких событий царских дней 2026 года в Екатеринбурге станет 8-я детская парусная регата имени святого страстотерпца цесаревича Алексея. Соревнования состоятся 13 и 14 июля на территории морской школы ДСАФ. Начало торжественного открытия регаты 13 июля в 10 часов утра. На следующий день, 14 июля в 12 часов в храме памятники на крови, пройдет награждение победителей и призеров. В этом году регата объединит более 200 юных яхтсменов. На воду Верхесецкого пруда выйдут до 80 яхт одновременно. Напомним, программу этого значимого для региона события организаторы обсудили в Центре гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» еще в конце мая. В заседании оргкомитета приняли участие заместитель руководителя Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества Алексей Селюков, начальник Совета Братства православных следопытов России, педагог Центра «Социум» Всеволод Кривцов, командор Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» Лариса Крапивина и инструктор по морскому делу отряда флотилии «Ковчег» Дмитрий Бахтерев. На встрече обсудили порядок включения новых экипажей в регату, последовательность проведения этапов гонки, а также организационные вопросы и расширение программы дней проведения межрегионального мероприятия. В качестве организаторов детской парусной регаты памяти святого страстотерпца цесаревича Алексея выступили Екатеринбургская епархия, региональное отделение Императорского православного палестинского общества ИПО, Крапивинский центр «Каравелла», Братство православных следопытов. Продолжаем выпуск. В спортивный квартал Архангел Михаил города Екатеринбурга доставили центральную фигуру монумента «Собор архистратига Михаила». Высота скульптуры Верховного Архангела, отлитая из бронзы в мастерской Нижнего Новгорода, вместе с устремленным вверх мечом, составляет более 4 метров при весе более 2 тонн. Клирики Екатеринбургской епархии совершили молебен предводителю небесного воинства с окроплением святой водой. Старший священник Иоанна Притеченского собора города Екатеринбурга иерей Павел Кононенко пояснил: «Мы помолились и попросили, чтобы Господь ниспослал свои благословения, чтобы эта скульптура считалась верующими православными людьми не просто бронзовым памятником, коих в нашем городе предостаточно, но стала своего рода иконой, образом небесных воинств». Также отец Павел отметил, что образ святого архистратига Михаила для нашего города очень важен, и выразил надежду на то, что спортивный квартал, в котором установлен монумент в честь его, станет местом притяжения горожан. В мае этого года мастера уже установили фигуры 5 архангелов – Рафаила, Уриила, Иегудиила, Варахиила и Иеремиила. А в начале июня композицию «Собор архистратига Михаила» дополнили скульптуры архангелов Гавриила и Силофиила. Специалисты уже начали облицовку основания памятника глубинной магматической горной породой, близкой к базальту, темно-серого или черного цвета с равномерной структурой. Камень высоко ценится благодаря исключительной прочности, морозостойкости и долговечности. Мастер по установке памятника Владислав Бельский рассказал, что установка таких монументов – это дело непростое. Для перевозки скульптуры использовали низкий трал, специализированный грузовой полуприцеп с открытой платформой без бортов, имеющий заниженную погрузочную высоту для прохождения под мостами. Чтобы установить фигуру, мы вырезали люки для каркаса из труб, которые мы завели внутрь скульптуры. И за счет этого невидимого каркаса создается эффект, будто архангелы парят в воздухе. Скульптуру архистратига установили после примерки, а его меч, который весит более 50 килограммов, установят отдельно. Открытие монумента запланировано на 1 августа, День города, но до этого специалистам предстоит большой фронт работ. Нужно завершить процесс золочения шара, символизирующего мироздание, установить в нижней части памятника стеклянную панель с молитвой, завершить облицовку основания и благоустроить территорию вокруг монумента. Этот уникальный объект, созданный как символ духовности и победы добра над злом, стал знаковым подарком Екатеринбургу от русской медной компании и украшением спортивного квартала. Напомним, памятник уникален тем, что в нем представлены все 7 архангелов, входящих в собор архистратига Михаила вместе с предводителем небесного воинства. По данным авторов проекта, такой композиции нет нигде в мире. Первый подобный памятник русской медной компании установила в городе Челябинске. Он был открыт в ноябре прошлого года. Над 17-метровой композицией из бронзы и гранита работал известный архитектор Алексей Щитов. Церковь глубоко почитает архангела Михаила как непоколебимого защитника веры, борца против всяческого зла. На иконах он традиционно изображается с огненным мечом или копьем, поражающим дьявола. Меч, направленный вверх, является символом борьбы, защиты.

Принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук твоих. Простираю к тебе руки мои, душа моя к тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывая лица твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость твою, ибо я на тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой. Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня. Ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб. Псалом 143 Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани. Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой, Господи. Что есть человек? Что ты знаешь о нем и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень, Господи. Преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнию и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтыре воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные и которых десница – десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы.

наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь, и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем, а я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных

0: делах Твоих, будут говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду возвещать о величии Твоем, будут провозглашать память великой благости Твоей и воспевать правду Твою. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои. Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа, буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион, в род и род. Аллилуйя!
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Наш эфир продолжается, дорогие слушатели. Валерий Николаевич Лялин. Рассказы о замечательных людях. Слушайте продолжение.
2: Составилась на годы даже очередь заказчиков. Гриша стал хорошо зарабатывать, построил себе просторную мастерскую, подготовил себе еще одного помощника и даже взял на иждивение к себе своего дядю Якима, который к этому времени овдовел и постарел. К 1885 году в царствовании благочестивого государя императора Александра Александровича в богатом и хлебном селе Утевки начали строить соборный храм во имя святые Живоначальной Троицы, и Гришу пригласили расписывать стены. Для него по его чертежу были сделаны специальные подмостки, где люлька на блоках могла ходить вверх и вниз, и направо, и налево. По сырой штукатурке писать надо было быстро, в течение одного часа. И Гриша, опасаясь за качество изображений, решил писать по загрунтованному холсту, наклеенному на стены. Около него все время был брат и другой помощник, которые его передвигали, подавали и меняли кисти и краски. Особенно тяжело было расписывать купол храма. Только молитвенное призывание на помощь Господа Иисуса Христа и Матери Божией помогло ему, лежащему на спине, на специальном подъемнике на винтах, довершить роспись купола. От этой работы на лопатках и затылке его образовались глубокие кровоточащие язвы. Работа со стенами пошла легче. Первым делом Григорий начал писать благостное явление Аврааму Святые Троицы у дуба Мамрийского, стараясь, чтобы вышло все, как у преподобного изографа Андрея Рублева. Прослышав о таком необыкновенном иконописце, из Петербурга приехали журналисты с фотографом. Стоя у собора, они расспрашивали работающих штукатуров. Как это Григорий расписывает собор, не имея конечностей?
3: Как расписывать?
2: Известно как, зубам, говорили мужики. Берет кистку в зубы и пошел валять. Голова туды-сюды так и ходит, а два пособника его за тулово держат, передвигают. Чудеса, удивлялись журналисты. А пустит он нас поснимать? Но как не пустит? Пускай народ православный поглядит хоть на фотки ваши. Иконы у Григория уж больно хороши, для души и сердца любезны. Одним словом сказать, нерукотворенные. Несколько лет подряд расписывал храм Григорий. От напряженной работы и почти плотного упора взгляда в рисунок испортилось зрение. Пришлось ехать в Самару заказывать очки. Очень беспокоил рот. Постоянно трескались и кровоточились губы. Стерлись и расшатались передние резцы. На языке появлялись очень болезненные язвочки. Когда он после работы, сидя за столом, не мог от боли во рту есть, сестра, покачивая головой, плакала и говорила: «Мученик ты, Гриша, мученик ты наш!» Наконец храм был расписан, и на его освящение приехал сам Преосвященный Владыка, самарский губернатор, чиновники из консистории и губернского правления. из окрестных деревень собрался народ. Когда начальство вошло в храм и оглядело росписи, все так и ахнули, пораженные красотой росписи. Здесь в красках сиял Ветхий и Новый Завет. Была фреска «Радость праведных о Господи», где праведные входят в раи. Было и видение Иоанна Лествичника, где грешники с лестницы, возведенной к небу, стремглав падают в преисподнюю. Было и всякое дыхание да хвалит Господа, и о тебе радуется обрадованная всякая тварь, где была изображена всякая тварь поднебесная, и звери, и птицы, красавец-павлин, и рыбы, и пресмыкающиеся. Освящение было торжественное, пел привезенный из Самары архиерейский хор. Евтихий произносил громовым гласом знаменитый соборный протодиакон. А Гриша был болен и лежал у себя дома на коечке. Перед ним на полу сидел, звеня цепями, юродивый блаженный Афоня и по собачьи из миски ел постные щи, крестясь и отплевываясь. Примерно через месяц после освящения собора из Самары в утевку в щегольской коляске, запряженной парой гладких гнедых лошадей, приехал чиновник по особым поручениям при губернаторе с толстым большим конвертом, запечатанным красными гербовыми сургучными печатями, где было письмо от министра двора его императорского величества с приглашением Григория Николаевича Журавлева в Петербург с приложением 500 рублей ассигнациями на дорогу. Провожали Гришу к царю в Петербург всем селом, отслужили напутственный молебен осенним светлым днем бабьего лета, когда к югу потянулись треугольные стаи птиц, а в чистом пахнущем, увядающем листом и яблоками воздухе полетели легкие паутинки, соборный диакон выпевал Евтихию. «О, еже послать им ангела мирно, спутника и наставника, сохраняющая, защищающая, заступающая и невредимо соблюдающая от всякого злого обстояния, Господу помолимся!» Григория сопровождали брат и сестра. От Самары вначале плыли пароходом, а потом ехали чугункой. В Петербурге на вокзале их встретили люди, посланные от петербургского ценителя старины и обладателя самой большой коллекции древних русских икон графа Строганова. Карета привезла их к Строгановскому дворцу на Невском, где их поместили во флигеле для гостей. Они расположились в трех комнатах. Кроме этого, для Григория была приготовлена иконописная мастерская со всем набором инструментов и красок. Буквально с первого дня к Григорию стали приходить посетители. Первым явился именитый первогильдейный купец Лабутин, антикварщик и обладатель крупной, правда, бессистемной коллекции икон. Он осмотрел Гришу своим немигающим совиным взглядом, легкие поджары сел в кресло, потер ладони и предложил Грише контракт на изготовление 100 икон за хорошую цену. Тут же выложил на стол крупную сумму задатка. «А если я помру, — сказал Гриша, — что тогда будет?» Лабутин потер руки и пожелал ему многое лето. «Ну, а если все же будет такая Господня воля, то он неустойки не потребует, а просто понесет убыток». Вслед за этим потянулся нескончаемый поток посетителей. Были здесь студенты Академии художеств, были любопытные великосветские дамы. Был его земляк, приехавший с Поволжья, знаменитый иконописец Никита Савватиев, который подарил ему икону преподобного Сергия Радонежского, кормящего хлебом медведя. Гриша с удовольствием принял подарок и сказал, что из их краев юродивый Афоня как-то говорил ему, что звери идут к святому, потому что они чуют в нем ту воню, которая исходила от Адама до грехопадения. Как-то раз к Грише пришел сам граф Строганов и предупредил его, что ожидается высокое посещение самого императора Александра III и его супруги императрицы Марии Федоровны, что им угодно познакомиться с Гришей и посмотреть его в работе. И вот в один прекрасный солнечный зимний день во двор дворца въехала карета государя в сопровождении казачьего конвоя. Казачий сотник и хорунжий вошли в помещение и тщательно осмотрели его. Гриша сидел на диване в ожидании высоких гостей и смотрел на входную дверь. И вот дверь открылась, и вошел государь и императрица. Государь был видом настоящий богатырь, с приветливым широким лицом, украшенным густой окладистой бородою. На нем был военный мундир и широкие шаровары, заправленные в русские сапоги. Он сел рядом с Гришей, напротив кресла села императрица. Посмотрев на Гришу, она сказала императору по-французски: «Какое у него приятное солдатское лицо!» Действительно, на Гришу было приятно смотреть. Глаза у него были большие, ясные и кроткие. Лицо чистое, обрамленное темной короткой бородкой. Волосы на голове не длинные и зачесаны назад. Окружающие Гришу люди засуетились и стали показывать иконы Гришиного письма. Иконы были безукоризненны, прекрасны и очень понравились в густейшей чете. Императрице особенно понравился богородичный образ «Млекопитательница», который тут же Гриша и подарил ей. «Ну а теперь посмотрим, как ты работаешь», — сказал император. Гришу понесли в мастерскую, посадили на табурет и пристегнули к столику ремнем. Брат дал ему в зубы кисть. Гриша оглядел свою недоконченную икону, обмакнул кисть в краску, немножко отжал ее о край и начал споро писать лицо. Вскоре его кисть сотворила чудо, и с иконы глянул благостный образ архиепископа Мирликийских Николы. «Шарман, шарман!» — сказала императрица. «Ну, спасибо, брат, уважил!» — сказал император. И, отстегнув золотые карманные часы, положил их на столик рядом с Гришей. Обнял его и поцеловал в голову. На следующий день из канцелярии дворца его величества принесли указ о назначении Гриши пожизненной пенсии в сумме 25 рублей золотом ежемесячно, а также указ самарскому губернатору о предоставлении Григорию Журавлеву резвого иноходца с летним и зимним выездом. Пробыв в Петербурге до весны, Гриша в сопровождении вернулся назад, в родные Утевки. Гриша знал, как создавался иконописный канон. Через видение святых, через их духовный опыт, через откровение Божиим людям. Иконописцы были только ревностные исполнители, но и они должны быть людьми праведной жизни. У него в Самаре был знакомый иконописец Венька Суровкин. Техническое исполнение в написании икон у него было неплохое, но иконы его расходились неважно. И православные жаловались, что безблагодатны эти иконы. Не чувствуется в них высокий дух святости. Какие-то они приземленные, портретные. А это было все потому, что иконописец Венька Суровкин был пьяницей и блудник. Много раз его Гриша укорял в этих пороках, но Венька, ухмыльнувшись, говорил: «Тебе легко быть праведником. Рук нет, ног нет, на гулянку не сходить, девку прижать нечем. А мне-то каково, если два беса во мне сидят лютых, пьяный бес и блудный, они меня долят, и ничего я не могу с собой поделать». И когда Венька в утевках напился и стал безобразничать, Гриша велел его связать и везти в Самару к владыке, чтобы тот его упек в монастырь для исправления. Конечно, изографы были только исполнителями воли святых. Так преподобный Андрей Рублев никогда бы не написал своей знаменитой Троицы, если бы на него не оказывал влияние святой преподобный Сергий Радонежский. И вот сейчас иконописцы стали писать новый богородичный образ «Спарительница хлебов», сюжет который был явлен старцу Амвросию Оптинскому. Его писали по-разному, но неизменным оставался образ Богородицы, благословляющей колыхающуюся ветром хлебную синими васильками ниву. Итак, год за годом и наступил новый 20 век. У Гриши были средства, но иконописную мастерскую он не заводил, а по-прежнему писал образа сам. За его иконами приезжали даже с далеких окраин России, не только с России, но и с других стран, особенно православных, Сербии, Румынии и Болгарии. Был Гриша всегда веселый, жизнерадостный, остроумный и шутник. Но к 1916 году, когда шла кровопролитная война с Германией, он заскучал, стал часто болеть. Во время болезни ему было откровение с небес, что скоро наступят времена, когда и он сам, и его иконы будут никому не нужны. Церкви начнут закрывать. Закроют и Утевский собор во имя Святой Троицы, осквернят и запоганят его и превратят в овощной склад. Через 3 года так оно и случилось. И слава Богу, что Гриша этого не видел, потому что уже лежал в могиле. Умер он в конце 1916 года, перед самой революцией. До самой кончины он все писал богородичный образ, благоуханный цвет. За этой иконой несколько раз приходил заказчик. Но Гриша по болезни никак не мог дописать ее. Накануне из храма пришел батюшка, исповедовал Гришу, соборовал его, причастил святыми дарами. Всю ночь беспокойно метался Гриша на постели, все кричал: «Смотрите, смотрите, вот ангел Божий пришел и дописывает мою икону». Икона здесь же лежала на столе, но никто ангела не видел. К утру, когда нарождался новый день, Гриша предал дух свой Богу. Его обмыли, опрятали и положили на столе. Он лежал маленьким коротким обрубочком, исполнивший в жизни сей меру дел своих. Лицо было спокойное, задумчивое. Всякое земное попечение уже отошло от него. Черная монахиня размеренно читала псалтирь, на славах поминая покойного. Ровным желтым огоньком горели свечки. У изголовья на полу сидел и плакал Афоня юродивый. Народ приходил прощаться, крестясь на иконы и на покойного. Хоронили его торжественно, народу собралось много из соседних деревень и даже из Самары. Преосвященный владыка распорядился, чтобы Гришу похоронили в церковной ограде у алтаря. Гробик был маленький, короткий, наподобие раки, в которой покоятся мощи святых. Пропели вечную память, с пением «Святый Боже, святый крепкий» понесли к могиле. Время было суровое, шла тяжелая война, в которой Россия терпела поражение. Было уже много убитых, было много калек, но близились времена еще страшнее и ужаснее, времена гражданской войны, голода и 70-летнего царства Хамова. А когда в очередной раз пришел заказчик за своей иконой, благоуханный цвет, она оказалась законченной и даже покрытой лаком. А кто это сделал, неизвестно. А на могиле Гриши поставили крест и написали «Се человек».
1: Сегодня в звучащей книге звучали рассказы о замечательных людях Валерия Николаевича Лялина.

Святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питьи отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтоб она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Продолжает свое круглосуточное радиовещание православный радиоканал «Воскресение» Екатеринбургской митрополии. Дорогие братья и сестры, сегодня в беседах о вечном вновь протоиерей Александр Дубасов, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры, села Косулино. Батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели. Бог благословит всех нас.
1: Итак, с 11 по 21 июля этого года, 2026 года, в Екатеринбургской митрополии будут проходить традиционные уже царские дни и 25-й международный фестиваль православной культуры, который будет направлен на сохранение духовного наследия царской семьи и историческое просвещение. И, конечно же, ради божественной литургии в первую очередь и также традиционного, многолюдного ночного царского хода собирается в эти дни, так скажем, вся Россия. Итак, царские дни, батюшка, вот вам слово.
2: Да, вот, скажем, наверное, у каждого россиянина, особенно у православного человека с царской семьей что-то обязательно связано. И, в общем-то, мы, живущие здесь, вот, на Урале, для нас это особенно близкая тема, особенно животрепещущая. И, конечно, каждый как-то по-своему переживает, и каждый по-своему всей этой темы касается. Вот. Могу рассказать о своем небольшом таком опыте, скажем так, вот, возрастание в понимании, в почитании святых царственных страстотерпцев. Вот. Значит, с этой темой я познакомился, ну, стал как бы, понятно, как всякий православный человек, 90-е годы, вот, и что-то, вот, значит, какие-то публикации, издания какое-то, значит, где-то какие-то споры даже, да, это все вот это вот мы обсуждали, значит, и погружались в эту тему. Где-то примерно в 97-м вот так вот году, вот уже будучи человеком верующим, ходящим в храм, случилось так, что на месте, значит, вот храма на Крови, тогда была маленькая часовенка, крест стоял, вот, и как-то вот волей судеб я там оказался. Вот, там этим, скажем, руководил Анатолий Михайлович Верховцев. Вот. Мы с ним познакомились. Вот. Он пригласил по воскресеньям участвовать в акафисте. Да, то есть акафист с чтением Священного Писания. Ну, для чего я тогда еще мирянин? Скажем так, все для меня
1: мы
2: это...
1: Мы уже познакомились с Анатолием Михайловичем.
2: Да, да.
1: Счастье
2: да.
1: такое иметь.
2: Да, то есть я его лично знал, да, бывал у него дома. Видите, в общем-то, как? И так достаточно, так, мы с ним так близко общались. Вот, и, в общем, и до сих пор я с ним общаюсь уже только молитвенно, да, то есть вот, он уже почивший ныне, вот, но молитвенно, конечно, я упоминаю обязательно и постоянно. Я так понимаю, что это был такой промысел Божий определенный. И вот я работал тогда в городе, на Ленина, у нас был там офис, и вот в эту тему стал погружаться, и так как-то так стало устроялось, что ли. Я еду на работу, останавливаюсь возле нынешнего храма на Крови, а тогда это просто был пустырь с маленькой часовенкой. Подхожу к кресту, там крест стоял такой железный. Все, то есть читаю молитву, целую, еду на работу. С работы возвращаюсь опять. И так полтора года. Каждый день, когда я ездил на работу, то есть происходило. Никто мне об этом не говорил, я себе каких-то целей не ставил как-то. Ну, вот оно происходило вот как-то вот само собой. Ну, у нас обычно случайно, мы говорим, да, у Бога все промыслительно. Вот, ну, соответственно, по воскресеньям вот этот молебен. И несколько раз мы ходили, вот там отец Флавиан, помню, тогда вот, наш Матфеев, да, он пошел на небо, и как-то вот случилось, что я тоже вот в эту тему так погрузился и стал ходить, да, то есть, вот, потом уже стал священником, вот, и тема эта продолжалась. до туда, до Ганиной ямы, то, в общем-то, добраться было не так просто.
1: Да.
2: То есть это сейчас дорога, все как бы обозначено. А тогда это была так называемая танковая дорога, то есть изрытая, изъеденная, на машине не проедешь, можно было только пешком. До какого-то места можно еще было доехать, ну, вот на таком приличном транспорте, да? То есть
1: там на барахолку ездили, на Швакерскую в свое время, помните?
2: Да, но мы-то заходили немножко с другой стороны, да, отсюда зашли-то, и как-то, да, вот как-то, ну, вот все это было не обустроено, я вот даже вот идешь, и где там повернуть, даже было непонятно. Это как-то так, вот, знаете, интуитивно. Угу. Интуитивно идешь. То есть до какого-то места доезжаешь на машине, потом, соответственно, идешь уже пешком или на транспорте. Вот. И уже где-то вот в 2000 году крестные ходы до этого были, скажем так, неофициальные. Да, то есть, получается, официально властями не разрешенные, скажем так, договоренность, может, какая-то и была, не знаю этих тонкостей, я вот, это не совсем моя тема тогда, вот. А первый разрешенный крестный ход был в 2000 году, буквально за несколько дней до прославления Всецарственных Страстотерпцев, уже вот именно в лике святых. Как это все происходило? Значит, тогда, значит, уже стали готовиться к встрече патриарха, и потихоньку что-то стало оборудоваться на самой Ганиной яме. Но подход к ней еще был такой вот, ну, достаточно сложный. Вот. Мы пошли после Божественной литургии с 16 на 17, опять же, на этом вот, ну, так называемом пустыре, где был, значит, сколочен небольшой вот этот вот так, такой, что ли, типа беседки, что ли, стоял крест. Вот, отец Владимир Зязев, да, под его руководством было организовано, соответственно, вот эта вот Божественная литургия. Установлен престол, жертвенник, сосуды были принесены, привезены, значит, священники, люди, значит, вот это 2000 год. И вот тогда, значит, была Божественная литургия, и по окончании Божественной литургии максимально неожиданно отец Владимир говорит: отец Александр, веди крестный ход до Ганиной ямы. Ну вот кто до Ганиной ямы ходит, ходил, да, то есть знает, что это, в общем-то, с одной стороны, не так далеко, 20 километров с небольшим, но когда отслужена Божественная литургия ночью, да, и вот уже, скажем так, где-то под утро ты начинаешь выходить, ну, в общем-то, это сейчас как такое есть модное выражение «задание со звездочкой», да. Ну, то есть, другое дело, что никто ничего не знал, куда идти и что идти. То есть, тогда, я говорю, это первый разрешенный такой, официально разрешенный крестный ход. Крестные ходы были уже до этого. Где-то начинал, я думаю, так подозреваю, с конца, наверное, 80-х, с начала 90-х. Вот, хотя то время еще...
1: То есть нету точной даты первых крестных ходов, да?
2: У меня нету. Я знаю, ну, что там... вроде бы где-то 88-89 еще с... Там даже буквально разгоняли. Mm-hmm. Вот я знаю, что Анатолий Михайлович мне рассказывал. Даже какие-то небольшие тайные моменты мне рассказал, которые я вот, ну, в эфире не имею права, потому что это касается других лиц. Вот. То есть он рассказывал, да, что вот как это происходило в те времена, да. Ну, а говорю, вот первый официально, ну, это неожиданно для меня. Я даже не знал. Я даже, что он, оказывается, первый, что официально разрешенный крестный ход, там, скажем, с сопровождением, да, то есть машина, значит, автомобиль, значит, ДПС перед нами двигался, все. То есть я это после узнал. Нас тогда было, по моим подсчетам, я так вот примерно вспоминаю, да, где-то 200-300 человек. Ну, то сейчас официальные источники так и говорят, что это 200 человек. То есть вот начинал с крестный ход официально, да, первый раз был 200 человек, ну, пусть 300. Угу. Вот. И вот мы пошли. Мы пошли, и я город я знаю достаточно неплохо. Я знаю, как пройти, вот, скажем, быстро туда. Но нас ведут именно так, как въехала машина, с убиенными святыми царственными страстотерпцами. Я тогда еще помню, такой был возможно, так почему прямо-то не пойти? Но потом-то понял, и, конечно же, надо именно крестным ходом пройти, ведь просто пройти – это один момент, а пройти крестным ходом – всем и друг, всем другое. То есть и мы вот этим маршрутом, как тогда эта машина, ну вот, после преступления, да, то есть вот как она двигалась, куда она вот ехала, как она там застревала, как рассказываю, да, там ее там, потому что, ну, действительно, если мы-то шли еще по достаточно такому сложному, то уж, наверное, 100-то лет назад, это уж, наверное, вообще там как такой дороги-то и машине не существовало. Вот, ну, скажем так, мы благополучно дошли. Тогда до, значит, Ганиной ямы. Там на Ганиной яме тоже служилась литургия. Вот. Мы служили здесь, а там как раз она заканчивалась, литургия, которая служилась там. Вот. Ну, все, так скажем, встретились, да, два крестных хода. Один крестный ход там уже был, находился, да, и мы, наш крестный ход пришел. Ну, что еще из тонкости, да? Кто-то говорит: батюшка, на станции Шувакиш осталась женщина, не может идти, говорит, ее, значит, окружили бесы.
1: Ну что, нормально.
2: Я бегу туда. Ну, что это дойти до этого. То есть я бегу туда, нахожу ее, успокаиваю, веду снова туда, значит, на это, на Ганину яму, значит, привожу. Потом, значит, с Ганиной ямы мы опять возвращаемся, все это пешком. Я тогда, ну, все-таки, что такое молодой человек, да, с молодыми силами, когда тебе 30 лет, да, и когда тебе уже немножко ближе к 60, как сейчас. Вот. Ну, вот тогда вот такое было, конечно, вот первый раз так случилось. Потом, конечно же, было прославление святых царственных страстотерпцев. Очень порадовало, что как-то Господь с этими святыми позволил и ввел как-то в это, я бы считаю, в их круг, в круг святых, потому что они до прославления, одно дело, как бы уже постфактум какие-то моменты, скажем так, понять, ощутить, узнать, да, другое дело еще до этого находиться, да, и так, я потом думаю, какой я все-таки счастливый человек, что Господь меня взял, вот, несмотря, может, на то, что я жил в другой среде, и как-то этого раньше-то и не касался, а тут как-то взял, так вот погрузил в это все, я думаю, Господи, как тебе, как мне хорошо, как славно. Вот. И, ну и, конечно же, впоследствии вот, крестные хода уже организовывались. Статистика есть крестных ходов, да, то есть, вот, ну, вот для сравнения, пусть наши радиослушатели оценят, да, то есть 200 человек в 2000 год, святейший патриарх Кирилл приезжал и шел крестным ходом в 2018-м. На минутку 100 тысяч человек. 100 тысяч. 200 человек за 18 лет 100 тысяч. Да? Ну, потом непростые года пандемии, там где-то падает до нескольких тысяч, да, там то ли 2 тысячи, то ли что-то вот, когда вот самые такие запреты-то были сложные. Вот. Потом там, и потом уже потихонечку опять начинается рост, 40, 50, 60 тысяч, да, по-моему, последний крестный ход или 40, или 60, я вот так не точно помню эти цифры, но это много. Это много. Как говорится, люблю я такое сравнение, это море людей, угу, да, которые желают соединиться с океаном любви Божьей. Да, море с океаном. Угу. Да, и ты посмотришь, действительно, идешь, это крестом ходит, да, вперед посмотришь, что вот река, да, назад посмотришь, река. То есть огромное количество. Очень радостно, конечно, замечательно. Вот. И то, как вот владыка Кирилл в свое время, помню, мы с владыкой Викентием, когда молились в храме, а владыка Кирилл как-то вот это, наверное, рассмотрел, что молиться можно ведь на улице, и действительно, когда была организована вот именно литургия божественная уже на улице, ну, это, конечно, следующий этап развития, и когда чаш там не 2, 3, 5, 10, да, когда это выходят священники и выносят 100 чаш, но это совсем другое. То есть получается ровно в 12. В этот раз тоже не будет исключением. Да, ровно в 12 начинается божественная литургия. Да, то есть до этого читаются часы, до этого служится великое всеночное бдение. До этого проходит малый крестный ход от Шарташа, по-моему, как раз 16 в час, да, он идет, такой, да, малый. Вот. До этого, будем так говорить, что начинаются царские дни с 10-12 чисел примерно, да, то есть это уже. Это целая программа.
1: Июль.
2: июля. Это целая программа, это уже вот один такой, ну, это событие. Я вот еще тоже такой привожу иногда пример, что священникам в отпуск сходить бывает не всегда просто, да, и надо сходить так, когда вот нет каких-то таких вот значимых событий. Поэтому ранее, скажем так, священники нашего Екатеринбургской епархии, Екатеринбургской митрополии уходили, могли все это уйти вот после 12 июля, после, значит, Петра и Павла, да, праздника. Ну, сейчас только после царских дней, потому что царские дни, это вся епархия участвует, вся митрополия участвует, да, все это события пошли, это, и вот мы сказали, Малый крестный ход, и начинается тоже с 10-12 июля, и продолжается до 19-20 июля, да, вот это все мероприятия. Крестный ход Малый от Шарташа, царский крестный ход от храма на Крыльях до Гайной ямы, Волопаевский крестный ход 18-го, да, в ночь на 18-е, там святые преподобные мученицы великокнязь Елизавета, да, и Варвара, и с присными, вот, с великими князьями, вот. И, ну, действительно, это масса событий, это мероприятие, это вся епархия, будем так говорить, собирается, чтобы вот это все это сделать, устроить, и что все это продумать, все это вот логически как-то просмотреть, да, все это пошагово, все составить, вот эту дорожные карты все, ну, это не так просто. Это, когда мы вот в 18-м году готовились к приезду патриарха, и у нас тогда Каменская епархия, Каменско-Алапаевская тогда, да, то есть готовила встречу патриарха, вот, соответственно, в Алапаевске, вот. И мы стали готовиться к этому событию за год. Потому что если это делать позже, то уже, ну, какие-то вещи просто не успеваешь. И мы даже так немножко удивлялись со священником, что так рано начинаем, а оказалось, нисколько не рано. То есть на каждом совещании какие-то вопросы определенно прорабатываются, отрабатываются, просматриваются, и тем не менее, все равно, когда уже приходит само событие, оказывается, что множество этих вопросов, которые, вот, ну, скажем так, надо успевать решать, и даже где-то ты не успеваешь. Вот. Поэтому, а здесь еще глобальнее, да, то есть здесь, потому что если уже в Алапаевске все равно не то количество народу, как здесь. То есть, ну, вот, да, цифра 100 тысяч, все равно это как-то определенная, как говорится, база себя. Вот. Ну, вот такое, скажем, подтверждение тому, что мы видим, как Господь любое действие вот, обращает во благо, и даже порой страшное преступление, невообразимо страшное, да, то есть, вот, казалось бы, мы, когда смотрим, например, как мы просматриваем историю, там, тысячелетней, двухтысячелетней, трехтысячелетней какой-то давности, да, и смотрим за какими-то такими, ну, вот, суровыми решениями, жестокими, жесточайшими, то есть, ну, несообразными решениями времени, когда мы находимся здесь. Вот. И как-то объясняем, что да, то есть человек находился в том состоянии, в той стадии развития, да, вот, ну, вот в такой немножко вот, в диковатой, что ли. Но когда он стал цивилизованным человеком, да, а когда еще и более того пришло христианство в мир, то это действительно, ну, человек стал вот, принимать образ человека, будем так говорить. Любое обращает Господь дело в благо, и даже, да, мы говорим, преступления сейчас, да, то есть, опять же, когда смотришь историю, какие-то древние времена просматриваешь, ну, это одно дело, казалось бы, здесь. Давно ли это было? 100 лет назад, да? В общем-то, погрузить страну в хаос и, ну, условно так, прямо, да, сказать, утопить страну в крови, да? То есть, ну, кто-то говорит, там, ругает советскую власть, большевиков, да, то есть, а если чуть-чуть немножко назад-то откатить, посмотреть, подождите, а кто вообще устроил так, что свергли царя?
1: За 3 дня Россия сгинула,
2: да.
1: Розанов говорит,
2: да.
1: Что даже, говорит, журнал там какой-то популярный был в то время, он и то, говорит, закрылся через 2 недели, а Россия за 3 дня.
2: То есть, кто к этому привел? Собственно, сами россияне-то ведь это и сотворили. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то непосредственно участвовал, да, кто-то опосредованно, кто-то косвенно, так. Кто-то просто согласился с этим, сказал, да, так и надо. Ну вот, вот так и надо, получайте. Вот, и что потом произошло, да, и как следствие все остальные дела и преступления, страшные преступления, да, когда вот, и будем так говорить, святые царственные страстотерпцы, одни из первых, как бы, да, открывают тяжелую страницу истории. Пройдет немного времени, опять же, да, ну, там, руки русских время от времени обвиняли в какой-то дикости, все такое, да, там, медведи ходят по улицам. Ну, да, вот цивилизованная нация немцев, да, казалось бы. Вот они цивилизованы, да, они не дикие, они там образованы все-таки. А что они устроили, да, буквально ведь сколько прошло времени? 20 лет, да, когда они устроили страшный геноцид. Всю Европу утопили в крови, а потом еще и хотели Россию уничтожить. Да, там ведь цифры сейчас известны, да, 20-30-40 миллионов россиян списать, да, то есть отправить их за Урал, пусть там умирают, да, то есть а нам этими ресурсами всеми, которые есть, пользоваться так. Цивилизованная нация, цивилизованные люди, да, немцы, превратившиеся в фашистов. Ну вот что делать?
1: Всегда поражает, почему такие крошечные государства так амбициозно себя ведут.
2: А может, потому что крошечные, да?
1: Да.
2: Потому что, может, потому как все-таки...
1: На какую-то огромную Россию, то есть вот...
2: Может, потому Россия все-таки, россияне, они имеют такое другое сердце, да, такое большое сердце, да, которое готовы себя принять, во-первых, кто попросится, да, а во-вторых, ну, скажем, если происходит что-то, да, то отнестись благодушно, великодушно, высоко отнестись. Да, поэтому, может, потому мы и говорим, Господи, какое счастье, что мы россияне, что мы живем в России. То есть хочется быть патриотами, конечно, настоящими.
1: Владимир Владимирович Путин, вот к вашим словам отец Александр сказал же.
2: Это мы к его словам говорим.
1: Несколько лет назад на одной из конференций, я эти слова очень часто вспоминаю, ага. Он сказал буквально следующее. Какое счастье жить на своей земле. Как я это хорошо понимаю.
2: Совершенно верно. Ведь, смотрите, Европа, ну уж, Америка вообще страна, будем так, сборная солянка, да?
1: Винегрет.
2: Потому что ничего, что как бы это и не оскорбление.
1: Без культуры.
2: Да, это не оскорбление, это просто понятно, да?
1: Это факт.
2: Историческое, как историческое сложившееся, да? Вот. Ну, а Европа, смотрите, сейчас как стараются лишить Родины, да? То есть делают, создают такие условия, да, чтобы человек жил не там, где он родился, не где он же вырос, да, а чтобы там, где он работает. Да? То есть вырывает с корнем, да, и отправляет там, где работает. Удобно, да, работать рядом с работой, удобно жить, да, поэтому человек, ну, вот в Германии мы как-то вот были, да, то есть он говорит, мне, говорит, невыгодно покупать квартиру. То есть у нас же менталитет, когда, то есть, да. что считается благополучным для россиянина, да, то есть это, ну, его
1: стабильность,
2: недвижимость,
1: жилье.
2: Стабильность, не жилье, да,
1: конечно.
2: Я живу здесь, я могу прийти вечером в свою квартиру, да, никто там мне не скажет, когда вы выселяетесь, у меня какие-то другие планы, какой-то у кого-то нанимаешь, это твоя квартира, да, то есть, а там как? Он говорит, я не могу купить, потому что если я куплю, я буду платить налог, а если я, говорит, снимаю по каким-то там определенным, мне, говорит, компенсируют. Ну, какой, скажем так, человек в здравом уме будет, в общем-то, покупать, чтобы платить? То есть, это какие надо, какими обладать ресурсами, да, чтобы иметь возможность и купить, еще и платить за это, да? У нас другое. То есть мы к своей стране, в том числе и этим, мы привязаны, да, то есть и всей той действительно многообразием, многообразием культуры, которой, да, с которой мы живем, да, религиозными важными моментами, просторами, да, то есть и поэтому прекрасно, хорошо и замечательно, что у тебя есть родина, у тебя есть отечество, у тебя есть страна, у тебя есть земля, которая тебе дорога. Не просто даже при всех каких-то сложностях на этой земле, да, которые наша страна, что ж она, не исключение, да, то есть и если, скажем так, вспомнить этот же 20-й сложный тяжелый век, да, то есть понятно, сколько там, скажем так, других, помимо вот этого преступления, о котором мы говорим, да, сколько было других еще преступлений или, мягко говоря, недоумений, да, то есть, но тем не менее, это наша страна, это наша родина, и, скажем так, с этой родины уйти возможно только либо умерев, да, хотелось бы, по крайней мере, да, ну, либо когда тебя выгонят, изгонят, да, то есть чего бы очень крайне не хотелось. Вот и поэтому сейчас в настоящее время беспокоит, скажем так, то молодое поколение, до которого пока еще не доходят порой слова да, нашего же президента, скажем, нашей той оснастки доброй, правильной, патриотической, да, что Родина есть Родина. Если какие-то возникают сложности, да, то есть надо не Родину в этом обвинять, не свое Отечество, да, то есть, а примиряться к этим условиям, да, ну, стараться жить в них, потому что, да, бывает не все просто, бывает это. Вот я буквально за несколько, может быть, времени, вот последних вот месяцев, да, то есть так, с этого эту тему погрузился, что вот молодые люди, да, где-то примерно от 15-25 лет, вот они прямо так настроены, очень-очень-очень отрицательно, вот, и что вот там нам интернета нам там не дают, что-то там еще, там это, там нас приживает, выживает где-то, да, там. Я говорю, подождите, дорогие друзья, вы посмотрите 100 лет назад. Ни интернета не давали, а могли лишить вообще всех социальных норм, отправить в тюрьму, а может и жизни лишить. Говорю, ну сейчас же не то время. Я говорю, вы думаете, что это сложно повторить? Это повторяется элементарно. Только сейчас концлагерь будет уже не физический, а электронный. Когда ты ни сказать, ни даже подумать не сможешь. Поэтому наша страна еще пока стоит, вот именно она охраняет эти границы наши. Да, не все так легко, не все так просто. Мы не в космосе, мы не в изоляции, мы живем здесь. Поэтому, естественно, мы не можем просто так, скажем так, в свою сторону смотреть, как нам хочется. Но, тем не менее, мы свою страну оберегаем от различных происков врагов.
1: Вы знаете, вот вы сейчас, отец Александр, вот это все рассказываете, я вспоминаю Наполеона, и когда он уже уходил с нашей земли, и Москва была сожжена, он все время думал о том, что это какой-то необыкновенный совершенно народ, русский. Потому что даже в то время, когда жил Наполеон, в том веке он прекрасно понимал, что ни одно государство не будет защищать свой город так, как это делали русские. То есть никто не пойдет на защиту Берлина, встанут стеной, будут там, я не знаю, драться, там огромное количество вот этих вот каких-то соединений, людей. И это его очень поразило, и я, знаете, все-таки глубоко уверена в том, что наши, вот это наша генетика, и то, что в нас очень глубоко заложено, то, что мы даже сами не осознаем, это в какой-то момент обязательно проявится.
2: Ну, конечно.
1: Так как это проявилось вот сейчас на СВО. Ну,
2: да.
1: Кто мог думать,
2: да.
1: Ну, кто даже подумать мог, что вот эти вот компьютерные мужички, ребятки практически без работы, которые там, ну, просто вот...
2: Так кто-то и от работы ушел,
1: да,
2: и, вот, и с семьей как-то договорился, и все
1: вот
2: остальное.
1: Вот станут настоящими русскими солдатами.
2: Настоящей такой боевой единицей, да, то есть защищающей
1: нас. Кто бы мог подумать?
2: Да, от этих всех, да, конечно. Так вот даже, да что Наполеон так далеко ходить, а немцы, когда они, это, ну, скажем так, фашистская Германия, будем так говорить правильно, да, потому что фашистская Германия – это не только немцы, да, это и другие все народы, которые были покорены.
1: Так же, как сейчас.
2: Да, до нашего, до 41-го года, когда они шли там, типа, ну, такая прогулка, сейчас блицкриг и быстренько все идут, а потом, когда они в реальности увидели, что люди пришли не сражаться с ними, не воевать с ними, а пришли умирать за свою землю, они говорят, мы не можем понять, что происходит. Когда 5 человек выходят на 100, на 200, на 300 и сражаются вот до последнего, и даже не собираются там где-то прятаться, убегать, а пришли просто вот 5 человек, ну, умереть пришли. Когда он, скажем так, горит и продолжает стрелять, мы, говорит, не понимаем, что за народ такой, мы куда, говорит, вообще попали. Вот, и поэтому те бравые заявления летние очень быстро меняются такими вначале вопросными, а потом и просто уже пораженческими, да, настроениями, что мы точно здесь погибнем, мы тоже здесь останемся, мы тоже здесь эту страну невозможно победить. Так вот и хотелось бы, чтобы мы оставались действительно добрыми, настоящими, достойными потомками своих предков, которые когда-то во времена Наполеона, в смутное еще раньше время, да, до этого какие-то были сложные другие,
1: да. Вообще вся история,
2: да, вся из всей истории, да, и, конечно же, это и Первая мировая война, и Великая Отечественная война, когда вот наши добрые предки вот нас действительно защитили нашу страну, нашу родину, наше отечество, да, и, соответственно, сегодня мы живем, потому что они тогда отдали свою жизнь. То есть вот это очень хотелось. Об этом мы должны напоминать мы, ну, мы-то это, наше постарше-то поколение более-менее, конечно, мы все-таки из тех еще времен, когда нас этим, нам это насаждали, насаждали хорошо и правильно, и глубоко, да, но вот те вот, которые сейчас подрастают, да, чтобы мы им говорили на всех уровнях, да, в семье, в учебных заведениях, на радио, на телевидении, в интернете, на любом, любой фильм, который выходит, да, вот сейчас на, в обозрение, да, не только обязательно в интернет, который выходит, который не пускает на большой экран, да, то есть это одно, а вот который в интернет идет, чтобы ни один фильм не был с какой-то негативным отношением к нашей стране. То есть только любовь к отечеству, любовь к родителям, любовь к своему народу, любовь к своим вождям, воинам, обязательно семейная правильная политика, а все, что другое, чтобы оно было негативное. То есть, когда вот любовь к отечеству и к семье, да, это светло, хорошо, это солнце, это чистое небо, а когда что-то другое, да, это пасмурно, это гроза, это вот, ну, ненастье, да, то есть вот такое, да, вот прямо такое, чтобы вот во всем это проявлялось, да, чтобы человек рождался и сразу же в это вот погружался, начиная вот уже с молоком матери это впитывал. Нам это возможно. Нашему, с нашей стране, нашему государству, нашему народу, нашему обществу это возможно. Мы в 90-е годы, так скажем, получили хороший урок, что если пускать на самотек, оно само не работает, оно само не течет. А если оно само течет, оно превращается в болото. Мы в 90-х годах вот, скажем так, с этим столкнулись. А тогда государство, смена всех вот этих дел, государство ослабело, да, то есть выпустило бразды правления, да, то есть, в общем-то, и вот да. К чему это привело, да, сейчас мы привело к тому, что вот мы это поколение определенное, да, вот мы его, в общем-то, пока, если не, скажем, уж упаднически не говорить, что потеряли, да, ну, будем так говорить, пока мы его не очень контролируем, да, а надо бы.
1: Ну, вот батюшка у нас духовник русской общины. А отец Антоний, я ему задавала такой вопрос, потому что там непосредственно вот они тоже работают над этим. Я его спросила, говорю, в каком состоянии находится сейчас в духовном состоянии России наша молодежь. Она сказала, что находится в тяжелом состоянии, но не в безнадежном.
2: Ну, это конечно.
1: Да.
2: Конечно. Нет, безнадежность – это... Что такое безнадежность, да? Вот слово «уныние». Да, безнадежность и отчаяние, да, то есть это когда возникает, да, что такое отчаяние, да, то есть чаю жду, верю, надеюсь, хочу, да, то есть отчаяние, да, то есть отчаяние нету этого уже, от отчаялся, да, то есть потерял это все, да, то есть и ступени-то, вот они говорят, да, вот уныние, печаль, безнадежность, и туда уже человек проваливается. Совершенно все верно. Когда это возникает? Когда нет Бога у человека. Когда нет человека Бога, ни понимания, ни представления. Я уж не говорю, нет Бога у человека в сердце. То есть декларации о том, что у меня Бог в сердце, мы слышим от многих людей. Но на самом ли деле это так? Вот. Поэтому, конечно же, не безнадежно. И хорошая поговорка, надежда умирает последней, да? Так вот, у православного человека надежда не должна умирать. Да? То есть,
1: все с Божьей помощью.
2: Все, конечно. Поэтому даже где-то делать. Мы, может быть, что-то недоработаем, недоделаем, да, Господь обязательно восполнит. Но всегда мы говорим, да, если чего-то мы не можем, если что-то у нас не получается, если где-то мы не дотягиваем, да, всегда есть молитва. Молитву-то эти от нас никто не отымает. То есть молиться можем в любом состоянии.
1: Ну и поскольку мы сегодня тоже нашу передачу посвящали царским дням предстоящим, то вот эта божественная литургия, на которую приедет очень много людей, и на царский крестный ход, это будет вот такая квинтэссенция всего.
2: Да, это
1: вот
2: центр этого, всех царских дней, да,
1: всех,
2: конечно же.
1: Событий,
2: да. Поэтому всех приглашаем.
1: Очень важных, да, вдохновляющих, очень таких сильных событий.
2: Да, то есть это как бы такое, знаете, 16 на 17, это такое восхождение на гору.
1: Да.
2: Восхождение, а потом спуск с горы, да, то есть мы,
1: а потом мы, искушение.
2: Потом мы восходим, вот мы находимся уже на самом пике, да, вот это вот 16 число, знаете, вот службы, к Малый Крестный Ход, и вот подходим уже к Божественной Литургии у Храма на Крови, да, с 12 ночи служба, божественная литургия, причастие и выход на крестный ход. Получается, 16 на 17 в ночь. Да, поэтому и 17 уже там на Гайнеме и продолжается мероприятие. Поэтому всех радиослушателей, конечно, хочется пригласить, да, поучаствовать. Кто может быть, пусть будет. Кто не может по каким-то причинам, да, то есть пусть молится там, где он находится. То есть, чтобы все
1: как-то
2: мы были,
1: поучаствовать обязательно.
2: Все были обязательно. В этом смысле едины.
1: Един. Да.
2: Поможет нам Господь.
1: Да, отец Александр, спасибо. Мы с вами не прощаемся. Наш цикл передач будет продолжен, дорогие наши слушатели. В нашей студии был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. Наша сегодняшняя тема была посвящена предстоящим царским дням 2026. До встречи в эфире.
2: Помогай нам всем, Господь.
1: Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.
2: Аминь.

0: Кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев в сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавству. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголимых. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 9. Тебе подобает песнь Божия в Сионе, и Тебе воздастся молитва во Иерусалиме. Услыши молитву мою, к Тебе всяко плоть приидет, словеса беззаконник примогоша нас, и нечестие наше Ты очистиши. Блажен Его же избрал Еси и приял, вселиться во дворях Твоих, исполнимся во благих дому Твоего, свят храм Твой, дивен в правде, услышаны Боже Спасителю наш, упование всех концей земли, несущих в море далече, уготовляя горы крепостью Своею, припоясан силою, смущая глубину морскую, шуму волн Его кто постоит, смятутся языцы, и убоятся живущие в концах от знамений Твоих, исходы утра и вечера украсиши. Посетил еси землю и упоил есию, умножил еси обогатить ее. Река Божия наполнися вод, уготовал еси пищу им, яко така есть уготование. Бразды ея упой, умножи жито ея, в каплях ея возвеселится воссияющий. Благословиши венец лета благости Твоя, и поля Твоя исполнится тука, разбатеют красные пустыни, и радостью холми припояшутся, одеешися овни овчи и удоли умножат пшеницу, воззовут, ибо воспоют. Воскликните, Господи, ве вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвали Его, рците Богу, коль страшна дела Твоя, во множестве силы Твоей я солжут Тебе врази Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Приидите и видите дела Божие, коль страшен в советях, паче сынов человеческих, обращая море в сушу, в реце пройдут ногами, там и возвеселимся о нем, владычествующим силою Своею веком. Очи Его на языке презираете, пригорчевающие да не возносятся в себе. Благословите языцы Бога нашего, и услышан сотворите глаз хвалы Его, положшего душу мою в живот, и не давшего в смятение ног моих. Яко искусил наиси Боже, разжегл наиси, яко же разжизается сребро, ввел наиси, в сеть положил еси скорби на хребте нашем, возвил еси человеки на главы наши, пройдохом сквозь огонь и воду, извел есины в покой. Вниду в дом Твой со всесожжением, воздам Тебе молитва моя. Я же изрекости устне моей, глаголоша уста моя в скорби моей. Всесожжение тучно вознесу Тебе, с кадилом и овны вознесу Тебе, волы с козлы.
Придите, услышите, и повем вам все боящиеся Бога, велико сотвори души моей, к Нему усты моими возвах и вознесох под языком моим, неправду ощу зрех в сердце моем, да не услышит меня Господь. Всего ради услыши мя Бог, внят глас умоления моего, благословен Бог, и же не остави молитву мою и милость свою от меня. Боже, ущедрены и благословены, просвети лице Твое наны и помилуйны, познати на земле путь Твой, во всех языцах спасение Твое, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, да возвеселятся и возрадуются языцы, яко судиши людям правотою, языки на земле наставиши, да исповедятся Тебе люди, Боже, да исповедятся Тебе люди все, земля даде плод свой, благословенны, Боже, Боже наш, благословенны, Боже, и да убоятся Его все концы земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так, да погибнут грешницы от лица Божия, а праведницы да возвеселятся, да возрадуются пред Богом, да насладятся в веселье. Воспойте Богу, пойте имени Его, пути сотворите восшедшему на запады, Господь имя Ему, и радуйтесь пред Ним. Да смятутся от лица Его отца сирых и судьи вдовиц, Бог вместе святем Своим, Бог вселяет единомысленные в дом, изводя окованные мужеством, такожде приогорчевающие живущие во гробих. Боже, внегда исходите Тебе пред людьми Твоими, внегда мимо ходите Тебе в пустыне, земля потрясися, ибо небеса кануша от лица Бога Синаина, от лица Бога Израилева. Дождь волен отлучиши, Боже, достоянию Твоему, и изнеможе Ты же совершил Есие, животное Твое живут на ней, уготовал Еси благостью Твоей нищему, Боже. Господь даст глагол благовествующим силою многою, царь сил возлюбленного, красотою дому разделите корысти, аще поспите посреди предел, крылья голубини посребрение, и между рами ее в блещании злата, внегда разноцвет небесный цари на ней, а снижаться в Селмоне, гора Божия, гора тучная, гора усыренная, гора тучная, вскую не пщуете горы усыренные, гора юже благоволи Бог жите в ней, ибо Господь вселится до конца, колесница Божия тмамит им, тысячи гобзующих, Господь в них в Синае во святе, восшел еси на высоту, пленил еси плен, приял еси даяние в человецах, ибо не покоряющиеся еже вселитеся. Господь Бог благословен, благословен Господь день дни, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог еже спасати, и Господня Господня исходище смертное. Обаче Бог сокрушит главы врагов своих, верх влас приходящих, при грешениях своих. Рече Господь от Васана обращу, обращу во глубинах морских. Я когда мочится нога твоя в крови, язык пест твоих от враг от него, видено быше шествие твоя, Боже, шествие Бога моего царя, еже во свете, предвориша князя близ поющих, посреди дев темпанниц, в церквах благословите Бога, Господа от источник Израилевых, тама Вениамин юнейший во ужасе, князи Иудови, владыки их, князи Завулонне, князи Нефалимли. Заповесть Божия силою Твоею, укрепи Боже сие, еже соделал еси в нас. От храма Твоего во Иерусалим Тебе принесу цари и дары, запрети зверем тростным, сон юнец в юницах людских, еже затворите искушенное сребром, расточи языки, хотящие брани, приидут молитвенницы от Египта,
Эфиопия предварит руку свою к Богу, царство земное пойте Богу, воспойте Господи, вошедшему на небо небесе на востоке, седаст глазу своему глаз силы, дадите славу Богови, на Израиле велелепота Его, и сила Его на областях, дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу людям своим, благословен Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Спаси мя, Боже, яко внедоша воды, до души моей я, углебов в темени глубины, и несть постояние, приедох во глубины морские, и буря потопи мя, утрудихся зовы, измолчи гортань мой, исчезости очи мои, от еже уповать имена Бога моего, умножившися паче в лаз главы моей я, ненавидящие мя туни, укрепившиеся врази мои, изгоняющие мя неправедно, еже не восхищах, тогда воздаях. Боже, Ты увидел еси безумие мое, и прегрешение мое от Тебе не утаишася. Да не постыдятся мне терпящие Тебе, Господи, Господи сил, ниже да посрамятся мне ищущие Тебе, Боже Израилев, яко Тебе ради претерпех поношение, покрых срамота лице мое, чужд бы их братья мои, и странен сыновом матери моей я, яко ревность дома Твоего снедемя, и поношение поносящих Ти на подоше на мя, и покрых постом душу мою, и бысть поношение мне, и положих одеяние мое в ретище, и бых им в притчу, а мне глумляхуся сидящие во вратих, и о мне паяху пьющие вино. Аже молитвами моею к Тебе, Боже, время благоволения, Боже, по множестве милости Твоей я услыши мя, воистине спасение Твоего, спаси мя от брения, да не угребну, да избавлюся от ненавидящих мя и от глубоких вод, да не потопит меня буря водная, ниже да пожрет меня глубина, ниже сведет о мне ровенник уст своих. Услыши мя, Господи, яко благо милость Твоя, по множеству щедрот Твоих призри на мя, не отврати лица Твоего от отрока Твоего, яко скорблю, скоро услыши мя, вонми души моей и избави ее, враг моих ради избави мя, Ты бо веси поношение мое и стут мой, и срамоту мою, пред Тобою все оскорбляющие мя, поношение чаешь и душа моя и страсть, и ждах со скорбящего и небе, и утешающих и не обретух, и даша в снеть мою желчь, и в жажду мою напоишь мя отста, да будет трапеза их пред ними в сеть, и в воздаяние, и в соблазн, да помрачатся очи их, еже не видите, и хребет их выну с лицы, пролей на ня гнев Твой, и ярость гнева Твоего, да постигнет их, да будет двор их пуст, и в жилищах их, да не будет живы, за Него же Ты поразил еси, Те погнаша, и к болезни язв моих приложиша, приложи беззаконие к беззаконию их, и да не внедут в правду Твою, да потребятся от книги живых, и с праведными да не напишутся, нищ и боля есть маас, спасение Твое, Боже, да приимет мя. Восхвалю имя Бога моего с песнею, возвеличу Его во хвалении, и угодно будет Богу паче тельца юна, руки износящие пазногти, да узрят нищие и возвеселятся, взыщите Бога, и жива будет душа ваша, яко услышал Боги Господь, яко ванные своя не уничижи, да восхвалят Его небеса и земля, море и вся живущая в нем, яко Бог спасет Сиона, и созиждутся гради иудейские, и вселятся тама, и наследят и семя рабов Твоих удержит и любящие имя Твое вселятся в нем. Боже, помощь мою вонми, Господи, помощи мне почися,
да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся хотящими злая, да возвратятся аби стыдящиеся, глаголющими благо же, благо же, да возрадуются и возвеселятся о Тебе все ищущие Тебе, Боже, и да глаголют выну, да возвеличится Господь, любящий спасение Твое, аз же нищий есим и убог, Боже, помози ми, помощник мой и избавитель мой, иси Ты, Господи, не закосни». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка, Господи, Боже наш, иже един окаянные мои я души, недуг и сия исцеление веды, исцели ее, яко же весе, ради множества милости Твоей я и щедрот Твоих, понеже отдел моих несть пластыри приложите ей, ниже еле, ни обязания, но Ты пришеды неправедные призвате, но грешные в покаянии, помилуй ущедри прости ее, раздери рукописание многих моих истудных деяний и настави меня на правый путь Твой, доходя и воистине Твоей, возмогу избежать и стрел лукавого, и сицы предстану неосужденно пред страшным престолом Твоим, славя и воспевая Пресвятое Твое имя во веки. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и перст, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Дорогие слушатели, в нашем эфире было чтение Псалтыри. Диакон Сергий Нежбард читал 9-ю кафизму из Псалтыри.
2: Вот.

Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый